0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд. У нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить. И поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв. А они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Василия Великого к Нектарию, опечаленному смертью единственного сына. 357 год. «Умоляю тебя, как мужественного подвижника, выдержать тяжесть удара, не падать под бременем скорби, не погружаться душой в уныние, в той уверенности, что хотя и сокрыты от нас причины Божиих распоряжений, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно быть для нас приятно. Ибо знает Он, как уделить каждому, что ему полезно. Не лишились мы сына, но возвратили давшему его взаем. Не исчезла жизнь его, но переменилась на лучшую. Не земля сокрыла нашего возлюбленного, но прияло его небо. Время разлуки невелико, потому что в этой жизни, как на пути, все поспешаем к тому же пристанищу».

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня.
2: Владимир Полей.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.
1: Трехлетний Коля Тихонов играл с котенком. Котенок был совсем еще маленький, не твердо стоял на тоненьких лапках, но смело бросался за бумажным бантиком, сверкая своими зелеными глазками-бусинками. Коле очень нравились глазки котенка. Малышу почему-то казалось, что это выпуклые гладкие пуговки, такие же, как на мамином платье. Мальчик все норовил потрогать кошачьи глаза руками, но шустрый серый комочек каждый раз встряхивал головой и вырывался из рук ребенка. И вдруг Коле пришла в голову мысль: а что если попробовать нанизать эти кошачьи бусинки-пуговки на нитку? Ведь пришивает же мама пуговицы к платью, и бусы у нее тоже на нити. Коля, держа одной рукой котенка, другой потянулся к маминой подушечке с булавками. Коля уже приблизил булавку к мордочке испуганного животного, как вдруг услышал за своей спиной испуганный мамин голос: «Сохрани тебя Бог, сыночек!» Коля тут же бросил булавку на пол, котенок тут же шмыгнул под кровать, а мама объяснила испуганному сыну, что делать так ни в коем случае нельзя. Прошло много лет. Коля вырос и стал монахом в монастыре Оптина-Пустынь. В постриге он получил новое имя Нектарий. И вот как-то раз монах Нектарий пошел за водой к монастырскому колодцу. Там уже черпал воду какой-то старый монах. Черпак у него был с длинной рукояткой, заостренной на конце. «Такой глаз выколоть недолго», — подумал отец Нектарий, и не успели эти слова пронестись у него в голове, как монах с черпаком вдруг резко повернулся, и острая рукоятка прошла буквально в миллиметре от правого глаза отца Нектария. Еще немного, и он мог бы его лишиться. И в этот самый момент отец Нектарий вспомнил себя, трехлетнего, приближающегося с булавкой к глазам маленького котенка. «Быть может, если бы я тогда котенку выколол глаз, то и сам бы сейчас был без глаза», — говорил об этом случае преподобный старец Нектарий Оптинский. «Видно, этому нужно было случиться, чтобы напомнить мне, недостойному, что все в нашей жизни, от колыбели и до могилы, находится у Бога на самом строгом учете».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Иногда спрашивают, можно ли верить снам. Святые отцы советуют снам не верить, особенно если от сна происходит смущение. Интересное мнение на эту тему я прочел у преподобного Гавриила Самтаврийского и хочу им с вами поделиться. Когда можно верить сну? Если увидишь себя в аду, поверь. А если увидишь себя среди ангелов, такому сну не верь. Если сон заставляет тебя задуматься о грехах, то он от Бога. Сейчас наступает такое время, когда нельзя верить снам.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В ноябре 1862 года во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца было непривычно многолюдно и шумно. Виднейшие представители всех сословий Москвы собрались, чтобы встретить недавно приехавшего в Первопрестольную императора Александра II. От имени купечества царя приветствовал городской глава, лучший московский обувщик Михаил Леонтьевич Королев. Неожиданно император обратился к нему с вопросом: «Как твоя фамилия?» «Благодарение Богу, благополучно, Ваше Величество! Только хозяйка малость занедужила», — ответил Королев. Придворные удивленно переглянулись, но Александр II сообразил, что купец понял слово «фамилия» в его старинном значении «семья». «Ну, кланяйся ей», — улыбнулся император и добавил: «И скажи, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать». Крайнее изумление охватило всех присутствующих. Но еще большее удивление испытали москвичи, когда через несколько дней узнали, что царь с женой и вправду приехал в гости к Королеву, пил чай с хозяином, а императрица Мария Федоровна беседовала с его женой Татьяной Андреевной. В память об этом царском чаепитии городской глава предложил московскому купеческому обществу открыть училище для сирот и бедных детей всех сословий и назвать его в честь императора и императрицы Александра Мариинским. Королева избрали председателем попечительного совета училища. Михаил Леонтьевич ежегодно жертвовал на содержание Александра Мариинского училища 10 тысяч рублей, а также покупал для него мебель, наглядные пособия, одежду для воспитанников. Его супруга стала попечительницей отделения для девочек. В Александро-Мариинском училище воспитывались 130 сирот и детей бедных родителей. Обучение, питание и лечение были бесплатными. Помимо обычной образовательной программы, в училище изучали специальные дисциплины. Для девочек были устроены курсы рукоделия и портновского мастерства. Перед смертью Михаил Леонтьевич завещал Александро-Мариинскому училищу 50 тысяч рублей. Его дочь Наталья Михайловна продолжила благотворительные традиции родителей, стала щедрой попечительницей училища. Наталья Королева вышла замуж в 16 лет за купца первой гильдии Алексея Андреева. Всем своим 10 сыновьям и дочерям Наталья Михайловна дала прекрасное образование. Они свободно говорили на 5-6 иностранных языках. Но самое главное, чему учила детей Андреева на собственном примере – помогать тем, кто действительно нуждается, проявлять к ним милосердие и сострадание. Блаженны милостивые! Этой заповеди Спасителя Наталья Михайловна стремилась следовать всю жизнь. Она принимала живое участие в судьбе очень многих неимущих сирот, помогала получить образование и профессию, бедным невестам давала приданое, юношам находила работу и жилье. В 1902 году за счет Андреевой был построен дом бесплатных квартир для вдов и сирот в Москве, так называемый «Вдовий дом». Приют назвали в честь родителей Натальи Михайловны, Михаила и Татьяны Королевых, увековечив таким образом их память. Но не только в Москве добрым словом поминали Михаила Королева и его дочь Наталью Михайловну. На родине своего отца, в деревне Горки Тверской губернии, Андреева построила земскую школу и храм, а в близлежащем селе Талдом – министерское училище. Овдовев в 44 года, Андреева находила утешение в паломнических поездках в Звенигород, Волоколамск, Сергиев Посад. Во всех монастырях щедро жертвовала на нужды обителей. – В 1910 году Наталья Андреева скончалась и была похоронена в семейном склепе на Даниловском кладбище. Перед смертью благотворительница завещала 100 тысяч рублей на постройку нового корпуса Преображенской психиатрической больницы и 100 тысяч рублей на устройство педагогических курсов. Педагогические курсы были организованы при городском народном университете имени Шанявского в 1912 году. На пожертвование Андреевой построили крыло здания университета, где разместились учебные аудитории.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелось и к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелось и к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыся к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыся блистанием божества. Егда же и умершая от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
1: Тропарь «Егда снишелось и к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелось и к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелось и к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей. Толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ. Глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину. Угол падения равен углу отражения. Или вот еще. Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия. Неужели? О, какое блаженство! – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь. В том-то и дело. Истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное. И касался челом росистой листвы в горных лесах, и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего», и величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что Ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой Ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а Ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой. И не на себя навлекал позор, но на другого. И не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость. И бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред Тобой? Какое покаяние грех мой пред Тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа рижского Иоанна Поммера о патриархе московском и всея Руси Тихоне. 1926 год. Город Рига. Единомышленники знали, что на святейшего Тихона можно положиться, что он ни единой йоты из священных канонов, из традиционного уклада не предаст, что Тихон — это воплощенное правило веры, что не предаст он и ни единого из своих единомышленников. На него всегда можно было положиться, как на несокрушимую каменную стену. Эту монолитную цельность его характера глубоко уважали даже ярые противники его. Если в первое время его патриаршествования враги не делали особенно ярых наскоков на него, то главным образом потому, что наперед знали: с Тихоном ничего не поделаешь, Тихона с позиции не собьешь. И тогда, когда Тихона стали волочить по судам и темницам, враги знали, что Тихон не свершит ни предательства, ни измены. Враги думали создать видимость измены и предательства. От его имени стали выпускать документы не его авторства. Но народ, знавший своего Тихона как непоколебимого героя верности, грубым подлогом не поверил. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.
1: Монах Нектарий собирался пить чай. Его медный самовар славился на весь монастырь Оптина пустынь тем, что был очень большим и невероятно тяжелым. Из него могли одновременно напиться чаю человек, наверное, 20. Хотя в маленькой келье отца Нектария народу порой собиралось и куда больше. Люди стремились навестить батюшку в Оптиной, послушать его мудрые и проницательные наставления и получить добрый совет. Однако в тот день к чаю явился всего один гость – молодой студент. Он часто приезжал к отцу Нектарию и был ему хорошо знаком. Едва юноша показался на пороге, монах вместо приветствия дружески крикнул ему: «Ну, студент, поставь-ка мой самоварчик». Молодой человек, давно знавший обо всех достоинствах этого самовара, застыл в изумлении. «Батюшка, помилуйте, да ведь я один его и с места не сдвину». Отец Нектарий молча подошел, перекрестил и студента, и самовар, а потом повелительно сказал: «Давай, пробуй». Молодой человек потянул самовар на себя, и он вдруг легко поддался с места. Это было настоящим чудом. Не понимая, в чем дело, студент растерянно смотрел на святого старца Нектария Оптинского, а тот, улыбаясь, сказал: «Иногда дело, которое сначала кажется нам очень трудным, оказывается необыкновенно легким, едва мы к нему приступаем. Так бывает, когда мы исполняем его без робота, со смирением и послушанием».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.

0: Теплое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Чувствовать себя счастливым и быть счастливым – не одно и то же. Точно так же, как чувствовать себя хорошо и быть здоровым – разные вещи. И иногда мы говорим, что кто-то счастлив в браке или кто-то несчастлив от того, что от него ушла жена. Но все меняется. Тот, кто был счастлив, вдруг делается несчастливым и наоборот. Все в руках Божьих. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастье, чтобы они изнемогли, ни в счастье, чтобы они сделались легкомысленными, но различными способами устраивает их спасение. Немалое дело для людей счастливых – уметь скромно пользоваться своим счастьем».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа князя Евгения Трубецкого. 1877 год. Москва. Когда, наконец, турки были остановлены в своем движении на Белград ультиматумом императора Александра II, наступили дни всеобщего ликования. И мы, дети, тоже радостно чувствовали, что одержана большая победа. Наша победа. Когда государь явился в Москву и произнес в Кремлевском дворце свою знаменитую речь с фразой «Я сам москвич и горжусь Москвой», не только присутствующие были потрясены до слез. Тут были и умиление, и чувство национальной гордости. Тогда не было раздвоения в образованном русском обществе. Сомнения в патриотизме России и в особенности в патриотизме простого русского народа в то время не возникали. Наоборот, идеализация русского мужика и русского солдата в то время доходила до той степени преклонения, которую теперь даже трудно себе представить. Простой народ считался тогда главным носителем, первоисточником патриотизма. А отсутствие патриотизма, согласно славянофильской формуле, признавалось грехом людей, оторванных от народа. Единодушие было поразительное –

0: Имена, имена милосердия.
1: Однажды ночью игумен Волоцкой обители Иосиф молился у своей любимой иконы Успения Пресвятой Богородицы. Вдруг он услышал подозрительный шум из монастырской житницы. Отец Иосиф подошел к кладовой, осторожно, чтобы не скрипнуло, приоткрыл тяжелую дверь. Неверный свет луны заплясал на сгорбленной фигурке, быстро-быстро ссыпавшей монастырское зерно в мешок. Вот воришка пытается взвалить его на плечи, но не выходит. Грабитель такой худой и обессиленный от голода, что не способен поднять высоко тяжелый тюк с зерном. Игумен подошел к нему, положил руку ему на плечо. Вор чуть не умер от страха, ожидая неминуемой кары за свое преступление. Иосиф же отсыпал немного зерна для облегчения ноши и взвалил мешок бедняги на плечи. Затем тихо молвил: «Впредь не воруй, а если в чем недостаток будет, приходи ко мне, в беде не оставлю». Будущий преподобный Иосиф в миру Иван Санин принял постриг в Покровском Боровском монастыре, расположенном на Калужской земле. Его духовным наставником стал сам настоятель, преподобный Пафнутий. Вскоре отец Иосифа, Иван Григорьевич Санин, также стал монахом Боровской обители. Когда у Ивана Григорьевича отнялись руки и ноги, сын заботливо ухаживал за ним, как за младенцем. Видя, как хорошо у него это получается, старые и больные монахи упросили игумена, чтобы Иосиф ухаживал за всеми больными обители. Так он стал еще и монастырским лекарем. Трудами и молитвами отца Иосифа многие иноки, готовившиеся к смерти, поднимались на ноги и продолжали свое служение в монастыре. После смерти преподобного Пафнутия Иосиф стал игуменом Боровской обители, а потом и основателем Иосифо-Волоцкого монастыря недалеко от города Волоколамска. Он считал, что личная бедность монахов должна сочетаться с богатством монастыря, которое будет распределяться на помощь обездоленным, устроение богоделин и приютов. Ежедневно в Иосифо-Волоцкой обители получали пропитание 700 бедняков, а на престольный праздник главного собора монастыря Успенского сюда приходило до 1000 нищих и коллег. Многие из местных крестьян шли к игумену за советом и за помощью, считая его своим отцом и покровителем. Никогда отец Иосиф не отказывал в помощи нуждающимся. Некоторым давал семена для посева, другим – деньги для покупки инвентаря и домашнего скота. В 1515 году случился страшный голод. Жалко было смотреть на худых и измученных крестьян, питавшихся корой и листьями. Для пропитания 7000 голодающих настоятель отворил все монастырские житницы. Через некоторое время келарь доложил Иосифу, что закончилась рожь, и нечем уже кормить и саму братию, монастырская казна пуста. Тогда отец Иосиф распорядился занять денег и купить достаточно хлеба для пропитания голодающих. Некоторые из монахов возроптали на настоятеля: «Безрассудна такая милость, нас переморешь, а всех голодных не прокормишь». Но игумен уговаривал братьев потерпеть ради ближних, а сам усилил молитву Пресвятой Богородицы, чтобы Господь смиловался над нищими и алчущими. И внезапно в обитель пожаловал великий князь Василий III. Узнав о том, что Иосифов монастырь был вынужден влезть в долги ради прокормления голодающих, Василий приказал доставить из своих житниц столько ржи и овса, сколько потребно. В этот голодный год местные жители стали приносить своих детей к воротам обители. Им просто было нечем кормить малышей. Преподобный Иосиф построил для них дом у входа в монастырь и принял более 50 детей на содержание обители. Этот приют с устроенной церковью введения во храм Пресвятой Богородицы получил название Богородного монастыря и обратился в постоянное убежище, где находили себе пищу и кров бедные сироты. Преподобный Иосиф Волоцкий всю жизнь жил так, как учил в своем известном труде под названием «Просветитель». «Будь праведным, мудрым, утешителем скорбящих, питателем нищих, принимай странников, защищай обижаемых, будь щедр и милостив».
0: Имена милосердия.

0: вера.
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне, хранителя, с неба ангела пошли.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений. По замыслу Дамаскина гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – «Тропаре в честь воскресения Христова». О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси, даруй мирви жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни, слава воскресению Твоему Христе, слава царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
2: Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Объявили неверные войну против Бога неба и земли. Листва сухая против ветра горного. Пока ветер тихо веет и шуршание листвы слышится, но взовьется ветер и раскидает листву по кочкам болотным, лесам и дорогам, и, слипшись с грязью, потеряют голоса листья одинокие. Ибо чувствует неверный в толпе силу свою и подает голос. А в одиночестве страх и немощь снедают его. Верный чувствует немощь толпы и разделяет ее, а в одиночестве силу твою чувствует и делит с тобой ее. Оттого одиночество — сила и песнь его. Кому войну объявили вы, безумцы? Тому ли, кто одной мыслью возжигает солнце и стада светил небесных погоняет своим посохом? Воистину, не так смешна война грому, вербами объявленная, или воробьями, кондором хищным. Выковали вы мечи, которыми друг друга истребляете, и поднялись с ними же на Господа? Смотрите же, ходит он по мечам вашим, как по мху лесному. Крепостей же ваших боится не более, чем ваших могил. Выдумали вы слова жалкие, которыми поносите и один другого унижаете. Неужели думаете, что ими того унизите, который один знает, что есть слово и откуда оно? Сотворил он связки в горле у вас, расширил легкие, отверз уста, с ними связал язык. Воистину не так смешно восстание свирелей в мастерской против мастера своего и струн на арфе против руки на них играющей. Не Богу, себе войну объявили вы, и с жалостью взирает он на самоубийство ваше. Листва сухая объявляет войну колесам стальным. Чем дольше с ним воюете, тем неудержимее исходит он из вас. Изымает из вас Господь силу свою, свою красоту, свое здравие, свою мудрость и свое блаженство. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Что останется от вас, воины смертоносные, когда Господь изымет из вас то, что Его? Не останется ли немощь и уродство, и болезнь, и безумие, и скорбь? Ничего не заберет Господь того, что ваше, а ваше бессилие. И когда возьмет от вас силу свою, которую вы употребили во зло, останется вам немощь ваша смертная, которую ни на добро, ни на зло не употребить. Исторгнет из вас Господь красоту свою, и жабы стремглав разбегутся от уродства вашего. Исторгнет от вас Господь свое здравие, и кровь ваша притворится в гной, и запах ваш станет привлекать червей, и города будут затворять ворота свои от смрада вашего. Вернет себе Господь мудрость свою, и в безумии будете носиться по лесам и браниться с пещерами. Отзовет Господь к себе блаженство свое и свой мир, и неистовство вашего испугаются источники и убегут, и от бед ваших засохнут лозы виноградные, и нива возвратит земле плоды свои. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Как дитя бессилен он творить зло и не отвечает злом на зло, ибо нищ на зло. Он просто забирает добрые дары свои и уходит с ними от того, кто скрежещет зубами на него, и оставляет Господь неверных самим себе. И распадаются они, словно дерево истлевшее, сердцевина истлевшей, и черви по ней ползают, как по дому заброшенному в поисках пищи. Так бывает и с народом, объявившим войну жизнодавцу. И сказал я народу своему: запомни, такова победа жизнодавца, и таково поражение безбожника».

0: Вера. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Мои деревья. Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: «О, тысячелетний исполин! Слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом». Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Помню, как-то в разговоре о судьбе России после революции я ему сказала, что надеюсь на белую армию, которая тогда образовалась. «Нет, не надейся», — сказал батюшка, — «потому что дух не тот». Спрашивала я его о войне, которая тогда еще не закончилась, а он ответил: «А еще и другая будет, и ты узнаешь о ней в той стране, где будешь тогда, что оружие немецкое брецает на границе России». Помню, еще раньше он говорил, что я не доживу до этого времени, а Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. «Вся Россия сделается тюрьмой», — говорил он, «и надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес», — говорил батюшка, «а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией».
0: Голоса.

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Воспитанники Кронштадтской мужской классической гимназии пришли на занятия по закону Божьему в мрачном настроении. Впервые за годы учебы они не выучили урока. А все из-за этой тригонометрии. И надо же было преподавателю задать на дом сразу 10 сложнейших задачек. Прокорпев весь вечер накануне над синусами и косинусами, гимназисты просто не успели подготовиться к другим предметам. Рассевшись за парты, они с тревогой ожидали появления законоучителя, священника Иоанна Сергиева. Вообще-то в гимназии его считали добрым преподавателем, но невыученный урок – дело серьезное. Наконец, соглядатый возле двери громко прошептал «Идет!» и опрометью кинулся на свое место. Дверь класса открылась, и на пороге показался отец Иоанн. Как всегда, спокойный и улыбчивый, он встал за кафедру и раскрыл классный журнал. «Ну, милые мои, кто хочет ответить вчерашний урок?» — спросил священник. Но вместо обычного леса рук в классе воцарилась гробовая тишина. Наконец из-за парты поднялся староста. «Отец Иоанн, простите нас, мы не выучили урока», — виновато произнес он. «По тригонометрии вчера много задали, а вот мы и не успели». И тут же со всех концов класса посыпались отчаянные возгласы. «Я только раз прочитал, а я лишь до половины. Не броните нас, батюшка». Гимназистам было так неловко перед своим преподавателем за то, что впервые в жизни пришли на урок неподготовленными. Но отец Иоанн и не думал никого бронить. Напротив, ему стало необыкновенно жаль своих учеников, которые, быть может, всю ночь напролет просидели над сложными задачами по математике и теперь были вынуждены признаваться в том, что не успели приготовить задание по его предмету. От сочувствия и сострадания к ним отец Иоанн заплакал. «Ничего, милые мои, не тревожьтесь», — говорил он, то и дело отворачиваясь, чтобы ученики не заметили его слез. «Мы сейчас еще раз повторим вчерашний урок». Гимназисты и сами едва не плакали. Так глубоко тронуло их сердца искреннее сочувствие отца Иоанна. А для него, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, сочувствие, милосердие и любовь к ближним были одним из главнейших правил жизни, о котором он говорил так: «Любить ближнего, сочувствовать ему в радости и печали, считайте все это таким же обыкновенным делом, как забота о самих себе».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Делиться с вами словами святителя Феофана Затворника. Душевная и телесная жизнь при благоприятном течении дает что-то похожее, будто на счастье. Но это бывает мимолетный призрак счастья, скоро исчезающий.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Веры Муромцевой-Буниной о своем супруге, писателе Иване Бунине. Воронежская губерния. Однажды летом, когда мы жили с Иваном Алексеевичем в Васильевском после 1907 года в имении его двоюродной сестры, мы ездили туда, где был хутор Бутырки, на месте которого колосилось действительно море хлебов. Иван Алексеевич указал место дома, сада. Он с грустным видом долго слушал полевую овсяночку и неожиданно воскликнул: «Да, это не Босфор, не Дамаск, не Италия и даже не Васильевская. Это мое грустное детство в глуши». Самое сильное из радостных событий его детства была поездка в Елец. Ему нужно было купить сапожки, и родители взяли его с собой в город. У ребенка эта поездка оставила глубокий след. В жизни Арсеньева Бунин так пишет о ней: «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. На возвратном пути из города, где его очаровали и берестовая коробочка с блестящей ваксой, и сапожки, о которых кучер сказал: „В аккурат сапожки“. И эти слова запомнились Ване на всю жизнь. А главное – звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся надо всем в таком великолепии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить впоследствии пирамида Хеопса».
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В 1893 году в Киеве, в той его части, которая называется Подолом, шли археологические раскопки. Неподалеку от Кирилловской церкви были найдены обширные следы знаменитой древней трипольской цивилизации. Глиняные статуэтки, расписная посуда. Эти находки вызвали большой резонанс в научном мире, прославив обнаруживших их археологов. Однако за занавесом этой истории оставался еще один человек. Тот, благодаря которому упомянутые раскопки стали возможны. Звали его Богдан Ханенко. Юрист, промышленник и общественный деятель Богдан Иванович серьезно интересовался искусством и древностями и был коллекционером. Изучив массу специальной литературы по археологии, Ханенко сделал вывод, что недра киевской земли раскрыли далеко не все свои секреты и наверняка еще способны удивить научный мир. И Богдан Иванович решил организовать археологическую экспедицию на собственные средства. Впрочем, оставшийся в тени Богдан Иванович считал, что это абсолютно нормально. Жажда славы никогда им не владела. Ханенко был увлеченным человеком и мечтал, чтобы его увлечение приносило пользу другим. Он хотел открыть в Киеве большой художественный музей, личная коллекция живописи, графики, скульптуры, гобеленов, старинной мебели, древних икон и археологических артефактов Богдана Ханенко исчислялось несколькими тысячами ценнейших экземпляров. Богдан Иванович давно мечтал подарить свое детище городу и однажды даже направил генерал-губернатору заявление с просьбой выделить хотя бы небольшое помещение для будущего музея. Ответ тогда крайне огорчил мецената. «В учреждении подобного рода нужды не представляется», писали из ведомства генерал-губернатора. Однако Богдан Иванович сумел заинтересовать идеей музея самых видных людей города. И вскоре, под напором общественности, киевские власти уступили, выделив, правда, не помещение, а лишь участок под строительство на углу Александровской улицы и Безымянного переулка. Ханенко деятельно участвовал в строительстве будущего музея. Закупал на собственные средства материалы и даже лично ездил в Петербург на переговоры с министром финансов Сергеем Витте, чтобы выхлопотать строящемуся музею дополнительные субсидии. И вот, наконец, в декабре 1904 года музей был торжественно открыт. Он получил именование художественно-промышленного, а основу экспозиции более 3000 предметов искусства составил безвозмездный дар Богдана Ивановича Ханенко. Кроме того, именно Богдан Иванович оказался впоследствии едва ли не единственным, как сейчас бы сказали, спонсором музея. Очень скоро выяснилось, что государственных средств на должное поддержание музея катастрофически не хватает, да и поступают они нерегулярно. И тогда Ханенко решил содержать музей за собственный счет. Большим богачом Богдан Иванович не был, однако искренне верил, что Бог ему поможет. И действительно, сумел мобилизовать средства так, что обеспечивал музею 100 тысяч рублей в год. Этого хватало и на зарплаты сотрудникам, и на регулярное пополнение коллекций, и на устройство выставок. А ведь Ханенко покровительствовал не только искусству. Щедрость его простиралась шире. Богдан Иванович помогал киевскому попечительству о глухонемых, был одним из постоянных жертвователей бесплатной больницы для чернорабочих. В его богатейшем собрании имелась большая коллекция древних икон. Немалую ее часть Ханенко передал киевским храмам. Богдан Иванович ушел из жизни 26 мая 1917 года, оставив Киевскому художественно-промышленному музею все свои капиталы и оставшуюся часть бесценной коллекции. В 1999 году музей был назван его именем.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков. Нищий.
1: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. «Не взыщи, брат, нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

0: Прошлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Егда же гонят вы во граде сем?»
10: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
9: «Многих птиц лучше есть и вы».
8: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога. У Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христова явило важную истину. Бог не вселенский тиран, и его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий Отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед Ним имеет великую, исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Колесо обозрения. С каждой секундой Земля становится от нас все дальше и дальше, а люди все меньше и меньше. Наша кабинка на колесе обозрения, в которой я сижу со своей дочкой, плавно поднимается вверх. Пока дочка с интересом рассматривает панораму города, я невольно вспоминаю свою жизнь. Кажется, совсем недавно на этом же аттракционе я катался с моими родителями. Тогда также ярко светило солнце, внизу зеленели деревья, и люди неспешно прогуливались по парку. Я смотрел на улыбающуюся маму и держал за руку отца. Сегодня то же самое, только теперь я уже папа, и мою руку сжимает дочка. Жизнь рода человеческого подобна вращению этого колеса. Поколения сменяют друг друга, старые уходят, рождаются новые. Дай Бог, думаю я, чтобы в жизни новых поколений было как можно больше радости и счастья. И чтобы они видели над головой мирное небо и ласковое солнце.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О поучениях преподобного Авва Дорофея, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Старооскольском районе Белгородской области, протоиерей Максим Горожанкин.
2: На Руси особым почитанием пользуются поучения преподобного Авва Дорофея. 21 поучение, которое преподобный отец оставил в назидание христианам. Оно предваряется жизнеописанием ученика преподобного Дорофея, также святого Досифея, который пришел в монастырь и под руководством своего учителя за короткий срок достиг христианского совершенства. Изучая поучение преподобного Дорофея, мы можем понять интуицию и динамику духовной жизни древних подвижников, а также обратить внимание на то, с кем общался преподобный Дорофей. Это его учителя Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Авва Дорофей записал ответы на вопросы Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. И эта книга немногим известная гораздо больше, чем поучение самого преподобного Дорофея. Вопросов и ответов около 90. Авва Дорофей спрашивает, а Варсонофий Великий и Иоанн Пророк отвечают на его вопросы. И в этом тоже кроется мудрость древних отцов. Как говорил преподобный Серафим Саровский на вопрос, почему сейчас нет подвижников, он отвечал просто, потому что нет хороших послушников. Вот Авва Дорофей в свое время был хорошим послушником своим учителям, задавал им много вопросов и получал на них ответы. И из этих ответов составилась и его мудрость, и бесценный клад святоотеческой письменности, к которому мы сегодня можем прикоснуться.
0: Актуальная тема.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. У Андрея Зыкова, программиста из подмосковного города Королёв, спинальная мышечная атрофия, или СМА, редкое заболевание, которое приводит к истощению мышц. Врачи поставили этот диагноз, когда Андрею исполнился год, и прогнозировали, что больше 4 лет он не проживет. К счастью, они ошиблись. Сегодня Андрей передвигается на инвалидной коляске, однако работает в компании информационных технологий, материально обеспечивает своих близких и успевает помогать семьям с особенными детьми. Когда моя коллега познакомилась с Зыковым в храме священномученика Владимира, ему было 29 лет. Андрей работает удаленно по 8-10 часов в день, с перерывами на специальные физические упражнения. Говорит, что интенсивный график, молитва и увлечение музыкой помогают отвлекаться от боли и тревог. «У меня отчасти вынужденная мотивация. Не могу же я ничего не делать, просто болеть», – рассуждает наш герой. «К тому же мне всегда нравилось исследовать, как что работает, и автоматизировать то, что отнимает много времени вручную. К примеру, программист усовершенствовал свою электрическую коляску, сконструировал заднюю платформу на колесах для мамы, и теперь они вместе ездят по городу со скоростью 10 км в час». Андрей – человек увлекающийся. В детстве хотел стать археологом. Позже занимался пением и игрой на фортепиано. Рано выучил английский. Любит читать книги и смотреть фильмы на языке оригинала. А в качестве профессии выбрал программирование, с которым познакомился в старших классах школы. По совету врачей Андрей работает лежа, используя виртуальную экранную клавиатуру. Специальное устройство для пользователей с ограниченными возможностями. Причем управляется одной правой рукой. Левая, к сожалению, не функциональна. А заработанными деньгами молодой человек делится с детьми-инвалидами. «Есть люди, у которых положение хуже, чем у меня, а я имею возможность их поддержать», — объясняет Андрей Зыков. И добавляет: «Помогать материально легко, особенно финансируя хорошее дело». Казалось бы, обычные слова. А сколько в них милосердия и заботы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествует Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Михаил Ватяков родился в 1881 году в Казанской губернии в крестьянской семье. Он закончил педагогические курсы, был учителем приходской школы. В 1914 году Ватяков был рукоположен во священника. Он служил в разных сельских храмах родной епархии. В 1929 году протоиерея Михаила арестовали по обвинению в агитации против хлебозаготовок. Обвинение доказать не удалось, и священника через несколько месяцев освободили. С 30-го года протоиерей служил в Троицком храме в селе Чистопольские Выселки. Местные власти обвинили его в антисоветской работе и агитации против колхозов. Отец Михаил и еще 11 крестьян из разряда ненадежных были арестованы весной 31-го года. Священника и некоторых крестьян приговорили к расстрелу. Священномученика Михаила казнили и похоронили в общей безвестной могиле. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память новомучеников и сегодня обращается с молитвой к священномученику Михаилу Ватякову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

Лидера группы Любэ Николая Расторгуева спросили однажды, какая песня из его репертуара ему особенно близка. Расторгуев ответил, не задумываясь. Композиция «Давай за». Прошло столько лет, а она все еще звучит. И звучит сильно. Это одна из наших лучших песен о войне, сказал певец. Композиция с речитативной интонацией вышла в 2002-м. Уже несколько лет продолжалась вторая чеченская кампания. Патриотичной песней «Давай за» группа хотела поддержать российских бойцов. Но ее полюбили не только военные. Она стала по-настоящему народной. Этот феномен Николай Расторгуев объясняет просто. В каждом аккорде «Давай за» — правда, сострадание и человеческое братство.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем.

0: его не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
1: Яко по Богу ходатайствует о святых.
2: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Да, Христос воплотился, но страдания, творения никуда не делись. Более того, христиане тоже несут на себе тяготы мира. И не надо делать вид, что это не так. А потому апостол продолжил: «И мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл в продолжении рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
3: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О христианском обличении с любовью клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Обличай, но после того, как помолился. Обличай, но с кротостью. Обличай, но не публично, а с глазу на глаз. И помни, цель не унизить, а спасти. Многие молчат о грехах близких, боясь испортить отношения. Но святые отцы говорят обратное. Молчание там, где нужна правда, это не любовь, а предательство. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не обличать ближнего, когда он грешит, значит быть соучастником его греха. Особенно это касается семьи». Апостол Павел прямо заповедал: «Имейте любовь к братству, чтите друг друга». Но чуть выше сказано: «Любовь, да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Но как обличать? Есть одно правило: сначала укори себя мысленно, потом помолись о человеке, а затем скажи правду. И обязательно наедине. Господь учит: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Публичное обличение – это уже не лечение, а казнь. Семья – это маленькая церковь, а в церкви, по слову апостола, все должно быть благопристойно и чинно. Обличай с кротостью, и тогда, возможно, тебя услышат.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского. В частности, об образе Настасьи Филипповны Барашковой.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Дорофей жил в конце III, первой половине IV века. Он был епископом города Тир в Финикии, государстве на территории современного Ливана. В период гонений на христиан Дорофей скрывался от преследователей. Он вернулся в Тир при императоре Константине Великом, провозгласившем веротерпимость. Епископ Дорофей управлял паствой более 50 лет, горячо проповедуя евангельскую весть. Новый император Юлиан Отступник пытался воскресить язычество и вновь объявил христиан вне закона. Епископу Дорофею тогда было уже 100 лет. Он удалился в город Одес, современную Варну, но там его схватили слуги императора. Старец отказался принести жертву идолам. Его пытали и казнили. Священномученика Дорофея некоторые исследователи считают составителем синопсиса – собрания житий святых пророков и апостолов. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам. В этот день мы просим священномученика Дорофея, епископа Тирского. Святой мученик Дорофей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Открываем историю.
1: В старинном русском городе Юрьеве-Польском на берегу реки Колокша возвышается резной белокаменный собор. Этот храм – чудесный памятник древнерусского зодчества и одна из главных загадок древнерусской архитектуры, которую до сих пор пытаются разгадать современные исследователи. Собор во имя Георгия Победоносца был возведен в 1230-е годы князем Святославом Всеволодовичем, сыном Всеволода «Большое гнездо». Так об этом событии сообщает Тверская летопись. «Создал Святослав церковь чудну, резаным камнем, а сам был мастер». Фраза «а сам был мастер» позволяет историкам считать князя Святослава не только заказчиком, но и непосредственно строителем храма. Быть может, он работал над архитектурным планом или каменными узорами со стороны фасада, которыми церковь была украшена сверху донизу. Спустя сотни лет мы можем видеть эти резные изображения евангельских сюжетов, святых, ангелов, мифических и реальных зверей на белокаменных стенах. Среди львов, грифонов и кентавров резчики изобразили даже слона с большими пушистыми лапами. Эти изображения до сих пор ставят исследователей перед вопросом, что изображала целостная композиция Георгиевского собора. Одни историки склонны думать, что на стенах церкви воссоздано видение ветхозаветного пророка Иезекииля, в котором он описал храм с изображением ангелов, людей и львов. Другие исследователи полагают, что общая композиция собора сообщает атмосферу рая, где святые и каждое творение славословят своего Создателя. Однако единственного ответа на этот вопрос получить пока не удалось. Во многом по причине того, что собор дошел до нашего времени в сильно перестроенном виде. Не прошло и 10 лет с его постройки, как в 1237 году монгольские завоеватели вторглись на Русь, разорили многие княжества и на полтора столетия подчинили себе русские земли. Так храм в Юрьеве-Польском стал последним каменным собором, построенным накануне монгольского ига. За годы ордынского владычества церковь сильно обветшала, а в 1460-е годы храм пережил катастрофу. Обрушились своды здания и части стен. Собор удалось сохранить благодаря вмешательству царя Ивана III. Государь направил в Юрьев мастера Василия Ермолина, который в 1473 году восстановил здание храма, но уже не в первоначальном виде. Пропорции строения были нарушены, храм стал ниже, в некоторых местах разрушенные кирпичи заменили новой каменной кладкой, а резные узоры собрали в хаотичном порядке. Но главную задачу мастера выполнили. Храм был сохранен. В течение последующих столетий собор неоднократно перестраивался, а рядом с ним возводили различные пристройки. Однако все они были разобраны в 20 веке. Реставрация одного из самых чудесных памятников домонгольской Руси началась лишь в 1920-е годы. А исследователи стали восстанавливать каменные композиции стен здания и создавать проекты первоначального облика храма. Сейчас каждый путешественник может посетить последний возведенный на Руси до татаро-монгольского вторжения собор, помолиться святым Юрьевского княжества и взглянуть на сохранившиеся фрагменты каменной резьбы XIII века.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Егда же гонят вы в ограде сем?»
3: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: «Многих птиц лучше есть и вы».
1: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христова явило важную истину. Бог не вселенский тиран. И его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед ним имеет великую, исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда наступает совершенно безветренная погода, на море устанавливается штиль, паруса не колышутся. Водная стихия, еще вчера грозная и неукротимая, напоминает уснувшего ручного котенка. Тише гладь и Божья благодать. И мы, чада церкви, по опыту знаем дивное воздействие на сердце таинств, особенно исповеди и причащения, приняв участие в которых, христианская душа умиротворяется и затихает при посещении милующей нас благодати Божией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает работник театра Андрей Колосов.
1: Было мне 17 лет. Я тогда был очень худеньким и маленьким. Шел как-то раз из университета, пристали ко мне двое мужчин. Идут вдоль тротуара за мной. Вечер, до дома осталось совсем чуть-чуть. Я быстрее, а они за мной. И людей никого. Безумно перепугался я, конечно. И тут смотрю, идет навстречу мужчина, лет 50-60. Поравнялся он со мной, видит, какое лицо у меня перепуганное, и говорит: «Сашка, ты чего так долго? Парни вот в той машине нас уже заждались». И показывает на стоянку, где стояли десятки машин. Берет меня под руку и уводит. Эти двое сразу от меня отстали. Отошли мы на метров 15. Мужчина мне говорит: «Никто нас не ждет. Пойдем, я тебя до дома провожу». Я солгал, так как их было двое, и драться мне с ними бесполезно. Вот такой умный дядечка попался. Спасибо ему огромное. Теперь я уже взрослый, смелый, спортом занимаюсь и ничего не боюсь. Стараюсь также помочь, если вижу, что кто-то кому-то пристал. Добро – это сила.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Николай Рюриков родился в 1884 году в Нижегородской губернии в семье священника. Николай закончил духовную семинарию и несколько лет преподавал в церковно-приходских школах. В 1910 году он стал священником и служил в городе Горбатове. После революции некоторые представители духовенства шли на сотрудничество с властью и даже доносительство. В 1927 году свои показания против протоиерея Рюрикова добровольно дали священник, диакон и псаломщик, служившие с ним в одном соборе. Они привели в пример проповеди отца Николая, в которых тот критиковал власть. Кроме того, свидетели показали, что священник пользуется среди прихожан большим авторитетом. Опрашивать верующих о Рюрикове почти бесполезно. Уж очень сильное влияние на них он имеет. Они за ним и кучка его приспешников куда угодно пойдут и не выдадут его. Рюрикова приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После ее окончания отец Николай поселился в Марийском крае, близ Козьмодемьянска. Там он прослужил до нового ареста в 1937 году. Очередное обвинение не отличалось от предыдущего. Антисоветская агитация, срыв полевых работ. Протоиерея Николая Рюрикова приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 1943 году и был погребен в безвестной лагерной могиле, от которой остался только номер. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века – это зачастую череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь, лжесвидетельствовал на ближнего, чтобы самому избежать преследований. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников Церкви Русской мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, их любовь ко Христу. Вспоминая священномученика Николая Рюрикова, мы просим его: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Однажды утром 1878 года Петр Ильич Чайковский, гостивший в то время у своей сестры Александры в имении Каменка, стал свидетелем занятий на фортепиано своего 6-летнего племянника Володи Давыдова. Мальчик, обхватив ножками высокий табурет, с неохотой играл упражнения, гаммы и арпеджио. Слушая игру ребенка, Чайковский вдруг подумал: отчего композиторы почти не сочиняют музыку для детей? Красивые, несложные пьесы, которые бы вызвали у маленького исполнителя интерес. Идея захватила Чайковского, и через 2 месяца композитором был создан сборник произведений для начинающих пианистов. Этот цикл называется «Детский альбом». 24 пьесы олицетворяют день из жизни ребенка. Здесь есть место и прогулкам, и объятиям любящей мамы, и захватывающим сказкам старенькой няни. Есть сочинения, которые изображают детскую игру, например, композиции «Болезнь куклы» и «Марш деревянных солдатиков». Но главное, этот день начинается и заканчивается разговором с Господом. Так первая пьеса в сборнике называется «Утренняя молитва», а последняя – «В церкви». Обе эти пьесы написаны в аккордовом изложении, что напоминает пение церковного хора, а в конце каждой из них изображаются мерные удары колокола, звучащего вдалеке. Однако характер сочинений разный. В церкви настраивают слушателя на задумчивый лад, тогда как утренняя молитва так и светится радостью и теплом. Мелодия этой композиции напоминает тихую задушевную песню. Пьеса «Утренняя молитва» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Полины Осетинской.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть и еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Веем Его, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
2: «Яко по Богу ходатайствует о святых».
1: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне».

0: отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл в продолжении рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Комфорт, расслабление, отдых – то, о чем мечтают многие современные люди. Я тоже люблю читать советы, как сэкономить время на уборке, готовке, кому перепоручить несложную рабочую рутину, чтобы освободить несколько часов. Существует много вещей, которые сегодня помогают сделать жизнь человека комфортнее, вольготнее, не переживать о бытовых заботах. Воспользовавшись доставкой еды, поручив уборку роботу-пылесосу, можно получить больше свободного времени. Это неплохо само по себе. Другой вопрос – как этим временем распорядиться? Часто рука сама тянется к пульту телевизора, телефону с приложениями соцсетей. Трудно сопротивляться вещам, которые предлагает нам виртуальный мир. Нет-нет, да проскальзывает мысль, что я сижу в кресле, пока ум и сердце находятся совершенно в другом месте, по ту сторону экрана, где происходит более интересное действие. Но как же трудно отказаться от такого досуга. Как ни крути, а телевизор и соцсети учат нас пассивности, отнимают желание действовать и принимать решения, усыпляют мозг красивыми, быстро меняющимися картинками. Такое расслабление очень похоже на пограничное состояние между сном и реальностью, на сладкое забытье, от которого предостерегал нас Господь. Помните евангельскую притчу о 10 девах? Лампады, масло, сон, ожидание жениха. Расслабленность в ней предстает как препятствие к духовной жизни. Заснув, можно растерять то, что приобрел и чему научился ранее, а также пропустить что-то очень важное, судьбоносное, например, встречу с Богом. Притча заканчивается повелением Христа. Сказано: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа,

0: который придет Сын Человеческий. И ведь это не только напоминание о том, что наша жизнь может прерваться в любой момент. Бодрствование, о котором говорит Христос, это противоположность мирской расслабленности, которая овладела современными людьми, христианами в том числе. Господь наставляет, чтобы мы не спали духовно, не были беспечны, чтобы были внимательны к своей духовной жизни, помнили, что взор христианина должен быть больше обращен вовнутрь, а не вовне, как в пост, так и вне поста. Потому так важно отслеживать, оставляем ли мы в своей жизни место для общения с Богом, для молитвы, чтения духовной литературы, участия в богослужениях. Или мы ищем, как освободить часы, а после забываемся перед экраном. То, как мы проводим время, на что тратим драгоценные минуты жизни, рано или поздно принесет свои плоды. Постараемся сделать так, чтобы наши плоды были добрыми и обильными.
1: Частное мнение. Радио.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. В XII веке на Руси многочисленные претенденты вели между собой борьбу за киевский престол. Черниговский князь Игорь Ольгович в крещении Георгий унаследовал его вслед скончавшемуся брату Всеволоду в 1146 году. Но уже через две недели он был разгромлен и взят в плен переяславским князем Изяславом. Князя Игоря заточили в монастырь. Тяжело больной, он попросил разрешения принять монашеский постриг. Игорь стал схимонахом Игнатием и подвязался в Киевском Феодоровском монастыре. Двоюродные братья Игоря, черниговские князья, тем временем замыслили захватить и убить Изяслава. Возмущенные киевляне узнали о таком коварстве. Их месть обрушилась на ни в чем не повинного монаха. Игорь Черниговский был убит в 1147 году. Вскоре молитва страстотерпца в Киеве прославилась чудесами, происходившими по молитвам к блаженному Игорю. Через три года киевским князем стал Юрий Долгорукий. Его союзник Святослав, брат убиенного Игоря, торжественно перенес мощи мученика на родину. Тогда же было установлено празднование памяти святого. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного князя Игоря Черниговского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью. Святой благоверный Игорь, великий князь Черниговский и Киевский, моли Бога о нас. –

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «27 мая 1876 года впервые в истории России в стенах Отечественного высшего учебного заведения Петербургской императорской медико-хирургической академии докторскую диссертацию защитила женщина. Звали ее Варвара Александровна Кашеварова-Руднева. Это был поистине необыкновенный случай». В то время дамы хоть и могли посещать лекции в университетах, однако сдавать экзамены, а тем более получать научную степень в России, женщинам было запрещено. Однако для Варвары сделали исключение. Разрешение на защиту ей выдал сам военный министр Дмитрий Милютин. К этому долгожданному мгновению Варвара Кашеварова-Руднева шла упорным и очень непростым путем. В 1856 году 12-летней девочкой она навсегда покинула родной дом в Могилевской губернии. Попросту убежала от нещадных побоев мачехи, которая взвалила на хрупкие плечи Варвары всю самую тяжелую работу по хозяйству. А главное, не пускала в школу. В результате в свои 12 лет Варя не умела ни читать, ни писать, но очень хотела учиться и получить в будущем какую-нибудь профессию. Она слышала о том, что в Петербурге находятся лучшие школы, училища и университеты. И теперь держала путь в столицу. Босоногая, в запыленной одежде, маленькая странница ночевала под открытым небом. Питалась, чем Бог пошлет. Спустя несколько месяцев Варвара дошла до Царского села, где на беду в то время разразилась эпидемия тифа. Варя заболела. Ее без сознания обнаружил местный житель. Пожалел и отвез в больницу. Варе помогли, она быстро пошла на поправку. После всех бед и скитаний лазарет показался девочке раем, а доктора в белых халатах – ангелами. Именно тогда она решила, что обязательно станет врачом и будет помогать людям. Варя выздоровела. Теперь ей нужно было на что-то жить, а еще копить деньги на образование. Варвара пошла в прислуги. В Петербурге она устроилась в семью, где к ней отнеслись очень тепло. Хозяева обучили Варю грамоте. И в 1862 году девушка поступила вольнослужительницей в Петербургский повивальный институт. Курс был рассчитан на год, но Варя окончила его экстерном всего за 4 месяца. Тогда же она узнала, что в Оренбургской губернии остро нуждаются в акушерках. Практиковать в суровый и необжитый Уральский край ехали в основном доктора-мужчины. А местное население было преимущественно мусульманским. Мужчины посещали докторов, а вот женщинам религиозные запреты не позволяли наблюдаться у врача мужского пола. Не говоря уже о том, чтобы рожать в присутствии акушера-мужчины. Поэтому роды проходили на дому в антисанитарных условиях, без грамотной профессиональной помощи. Как следствие, часто погибали и младенцы, и их матери. И Кашеварова-Руднева решила отправиться в далекие Оренбургские степи. «Я готова ехать на край света, лишь бы иметь возможность приносить пользу», – писала она. Молодая профессиональная акушерка из столицы помогла сотням младенцев благополучно появиться на свет. Благодарность за работу Варваре выразил сам оренбургский генерал-губернатор. По его ходатайству в 1863 году она и попала в Петербургскую императорскую медико-хирургическую академию, где спустя 13 лет защитила докторскую диссертацию. Первая женщина-врач, получившая диплом в России, конечно, была в центре всеобщего внимания. Статью о ней опубликовал даже американский сборник «Женщины-медики». Но Кашеварова-Руднева искала не славы, а возможности помогать людям там, где помощь особенно необходима. Поэтому и практиковать стала не в престижной столичной клинике, а в глухой провинции. Много лет доктор медицины проработала сельским врачом. Днем принимала пациентов, по ночам писала научные работы. Выживала на крошечное жалование. В конце концов, работа на грани полного самозабвения начала сказываться на здоровье Варвары Александровны. В январе 1899 года она покинула этот мир. Ей было всего 58 лет. За месяц до кончины из Петербурга к ней приехали коллеги поздравить с 30-летним юбилеем врачебной деятельности. А вот от чествования в столице доктор тактично отказалась. Не захотела даже на время бросать своих пациентов. Вдруг кому-то из них понадобится помощь.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Андрей Галухин.
4: В моей жизни был памятный случай. У меня тесть был неверующим человеком. А когда я к вере пришел, мне отец Кирилл даже благословил скрывать от него, что я принял сан и в церкви служу. Потому что тесть очень негативно относился к верующим, тещу не давал ни молиться, не разрешал иконы дома держать. Очень негативно относился к верующим и к вере. И вот он заболел, страдал, боли были. Но в один прекрасный момент, по молитвам отца Кирилла, я тещу несколько раз возил к отцу Кириллу, она просила его молиться за нее и за своего мужа. А он ей всегда говорил: «Терпи, твоим терпением твой муж спасен будет». И вот во время болезни, когда он уже чувствовал, что последний день его приближается, попросил тещу, чтобы она позвала батюшку, чтобы батюшка дома светил, по собору причастил. Потом он еще и повенчался. Это тоже такой чудесный случай был, потому что младшая дочь их собиралась замуж. А они, папа болел, поэтому никак не могли определиться со свадьбой. Он говорит: «Что вы, говорит, ждете, когда я умру, что ли? Давайте, говорит, пока я живой». И они собрались венчаться, и он тоже поехал в храм и повенчался вместе. И дети повенчались, и он с тещей повенчались сразу одновременно. А потом уже перед самой своей кончиной утром просыпается и говорит теща: «Так, срочно батюшку зови, надо мне причаститься». Батюшка приехал, поисповедовал, причастил, и он спокойно после обеда отошел ко Господу. Такие чудеса в жизни нашей встречаются.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Егда же гонят вы в ограде сем?»
3: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: «Многих птиц лучше есть и вы».
1: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя – «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых три раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христова явило важную истину. Бог не вселенский тиран, и его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского-надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед ним имеет великую исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Что делать, если люди неправильно интерпретируют ваши слова и реагируют не так, как планировалось? Это может происходить от того, например, что вы неверно сформулировали мысль. Но часто причиной непонимания становится проявление чувств, которые вы не замечаете. Ведь собеседник сначала фиксирует тональность сообщения, а потом уже смысл. Проведем эксперимент. Возьмем бессмысленный набор звуков и произнесем их с разной эмоцией. Ду-ду-ду, ди-ди-ди, да-да-да. Ликование или грусть, нежность или насмешку я могу выразить с помощью интонации и громкости. Поэтому прежде всего понаблюдайте за этой стороной своей речи. Возможно, вы говорите на повышенных тонах или наоборот, тихо. Также выражать чувства и эмоции мы привыкли с помощью так называемой экспрессивной лексики. Она может выражать радость и гнев, иронию и фамильярность. Иногда в накале чувств мы произносим слова, которые не скажем в спокойном состоянии. Такие слова даже имеют название – аффектизмы. Этот момент желательно уметь контролировать, ведь наш собеседник может надолго запомнить наше эмоциональное выступление. А еще замечено, что в порыве чувств люди максимально упрощают речь. Предложения становятся очень короткими. «Как хорошо!» «Это великолепно!» Или «Да прям!» «Ничего подобного!» Если ваше общение изобилует подобными выражениями, вы очень экспрессивны. Я не утверждаю, что нужно убрать из речи такие чувства, как, например, грусть или растерянность. Это и невозможно, ведь мы живые люди. Я лишь предостерегаю от проявления травмирующего общения. Ведь можно заранее спланировать тон диалога, особенно если предстоит нелегкий разговор. Если вы видите, что вас интерпретируют неверно, лучше внести поправку в свое высказывание. Для этого используйте комфортные речевые обороты. Например, «Видимо, я не так выразился, попробую переформулировать». Или «Я хотел бы пояснить, что я имею в виду». Уверена, что мы сможем понять друг друга, если постараемся. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, поземь. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территория, да?
6: Да, территория.
5: Да.
6: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Господь устраивает все таким образом, чтобы мы оказались там, где требуется наша помощь. Так однажды я встретила девушку, которой стало плохо в метро. Несмотря на то, что была очень уставшая, просто не могла пройти мимо. После этого происшествия мы с ней даже созванивались и тепло общались, как хорошие знакомые. Было радостно знать, что человек теперь находится в добром здравии. Похожая история произошла с моей знакомой Ириной. Холодным осенним вечером она возвращалась к себе домой. Неспешно и осторожно шла по дороге, покрытой льдом. Ирина на тот момент была в положении, поэтому старалась особенно внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Вдруг женщина заметила, что под лавкой в сквере, мимо которой она проходила, лежит человек. Ей стало жаль его, ведь на улице было очень холодно. Женщина подошла ближе и увидела, что это прилично одетый парень. Моя знакомая не сразу поняла, что с ним случилось. Скорую вызвать она не могла, так как забыла свой мобильный. Ирина взяла телефон юноши, который выпал у него из кармана и лежал рядом. Она увидела множество пропущенных звонков от его мамы. Ира сразу ей перезвонила и рассказала, где они находятся. Мама незнакомца уже впала в отчаяние, так как никто не мог сказать ей, где сын, а он не отвечал на звонки. Голос Ирины стал для нее настоящим спасением. Она пообещала приехать как можно скорее и забрать сына домой. Моя знакомая осталась рядом с ним и дождалась приезда матери. В это время парень понемногу начал приходить в себя. Он рассказал, что был с друзьями, и они отмечали важное для него событие. Сам молодой человек никогда не употреблял алкоголь, а в этот раз его угостили ребята, и он не смог отказать. Но организм не выдержал такой нагрузки, и юноше стало плохо. Он потерял сознание прямо по дороге домой. Когда приехала мама и увидела своего сына, попавшего в беду, она расплакалась. Затем, немного успокоившись, вызвала такси. С помощью Ирины усадила парня в подъехавшую машину, обняла девушку на прощание и уехала. А моя знакомая пошла домой. По дороге Ирина думала о том, как хорошо, что она оказалась в нужную минуту рядом с тем, кому действительно была необходима помощь, и самое главное, не прошла мимо. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Игоревский образ Божией Матери получил свое наименование, потому что перед ним молился в последние минуты своей жизни святой страстотерпец, великий князь Черниговский и Киевский Игорь, в иночестве Гавриил. В середине XII века за киевский княжеский престол боролись две группы потомков Ярослава Мудрого – Ольговичи и Мстиславичи. Киевский князь Всеволод Ольгович сумел настроить против себя весь город. После смерти Всеволода киевляне принесли клятву верности его брату, кроткому и смиренному Игорю. Но уже через несколько дней киевляне нарушили присягу и призвали на княжение Мстиславичи. Игоря они взяли в плен. В темнице князь тяжело заболел и перед смертью попросил о монашеском постриге. Ему разрешили, и неожиданно новопостриженный монах Гавриил пошел на поправку. Он остался в монастыре. Другие братья Игоря продолжили борьбу за престол. Тогда киевляне решили отомстить всем Ольговичам и убить князя инока. Разъяренная толпа ворвалась в Киево-Печерскую лавру, где у иконы Богородицы молился Игорь. Его выволокли из храма и растерзали. По преданию, когда вечером тело князя инока положили в церкви, в ней сами собой зажглись все свечи. Игоревская икона была написана в Греции. По своему типу принадлежит к иконам умиления. Долгое время чудотворный образ находился в Киево-Печерской лавре. После революции его след затерялся. Самые древние чтимые списки с иконы хранятся в Третьяковской галерее. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божьим, говорит им: «Молите Бога о нас». К одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас». Чествуя Игоревский образ Божьей Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: 1968 году в СССР был издан перевод книги Памелы Треверс про Мэри Поппинс. Переводчик Борис Захадер не любил делать буквальные переводы и порядком изменил текст. Сама автор высказала только пожелание, чтобы в советском варианте ее Мэри Поппинс не толкала пропагандистские речи. Еще большие изменения в тексте возникли через 15 лет, когда делался сценарий к фильму. Режиссер Леонид Квинихидзе решил, что фильм должен быть музыкальным. Композитором стал Максим Дунаевский, который до сих пор считает свою работу в этой картине одной из самых гармоничных. Впрочем, успех возник только после череды счастливых случайностей. Сначала от главной роли отказалась Анастасия Вертинская, и режиссер, будучи дома у композитора, случайно предложил его жене Наталье Андрейченко спеть новую песенку «Ветер перемен» из будущего фильма. В результате актриса получила главную роль. Под новую актрису нужно было искать и новую вокалистку. В записи песен принимали участие музыканты группы «Воскресенье». Одного из них, Владимира Воронина, пришла навестить жена Татьяна, выпускница отделения джазового вокала эстрадного училища. В перерыве Максим Дунаевский случайно услышал запись ее голоса, и вопрос о вокальных партиях Мэри Поппинс был решен. Конечно же, центральной песней фильма является «Ветер перемен». Произошли они после окончания этой работы и в жизни Владимира и Татьяны Ворониных. Он сначала стал звонарем, а затем и настоятелем храма Троицы Живоначальной села Мартемьяново. А в хоре храма поет матушка Татьяна. Впрочем, это уже не случайность, а Божий промысел.
1: Кружит земля.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Вем его, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
2: «Яко по Богу ходатайствует о святых».

0: дая усыновление, искупление тела нашего. Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл продолжения рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
1: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О христианском обличении с любовью клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Обличай, но после того, как помолился. Обличай, но с кротостью. Обличай, но не публично, а с глазу на глаз. И помни, цель не унизить, а спасти. Многие молчат о грехах близких, боясь испортить отношения. Но святые отцы говорят обратное. Молчание там, где нужна правда, это не любовь, а предательство. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не обличать ближнего, когда он грешит, значит быть соучастником его греха. Особенно это касается семьи». Апостол Павел прямо заповедал: «Имейте любовь к братству, чтите друг друга». Но чуть выше сказано: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Но как обличать?

0: есть одно правило. Сначала укори себя мысленно, потом помолись о человеке, а затем скажи правду. И обязательно наедине. Господь учит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Публичное обличение – это уже не лечение, а казнь. Семья – это маленькая церковь, а в церкви, по слову апостола, все должно быть благопристойно и чинно. Обличай с кротостью, и тогда, возможно, тебя услышат.
1: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Дорофей жил в конце III, первой половине IV века. Он был епископом города Тир в Финикии, государстве на территории современного Ливана. В период гонений на христиан Дорофей скрывался от преследователей. Он вернулся в Тир при императоре Константине Великом, провозгласившем веротерпимость. Епископ Дорофей управлял паствой более 50 лет, горячо проповедуя евангельскую весть. Новый император, Юлиан Отступник, пытался воскресить язычество и вновь объявил христиан вне закона. Епископу Дорофею тогда было уже 100 лет. Он удалился в город Одес, современную Варну, но там его схватили слуги императора. Старец отказался принести жертву идолам. Его пытали и казнили. Священномученика Дорофея некоторые исследователи считают составителем синопсиса – собрания житий святых пророков и апостолов. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам. В этот день мы просим священномученика Дорофея, епископа Тирского. Святой мученик Дорофей, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Января 1782 года стало настоящим праздником в семье мелкого служащего Ивана Григорьевича Путилова из города Борисоглебска под Воронежем. Супруга Анна Ивановна подарила ему сына. Пока мать баюкала младенца, счастливый отец выбирал мальчику имя по месяцеслову, православному календарю с указанием дней памяти святых. Одной из ближайших ко дню рождения малыша праздновалась память святого апостола Тимофея. В его честь и окрестили новорожденного. Отец и мать с младенчества прививали сыну христианское благочестие и веру в Бога. Анна Ивановна вместо колыбельных часто пела Тимоше псалмы. Под них и под негромкие отцовские молитвы перед домашним иконостасом ребенок тихо засыпал. Приучали родители мальчика и к труду. С малых лет Тимофей научился помогать матери по хозяйству. Осенью Иван Григорьевич брал сына с собой на базар, закупать съестные припасы на зиму. Радостные они возвращались домой на телеге, полные мешками с зерном, крупой и овощами. Анна Ивановна встречала добытчиков, и начиналась веселая суета. Все вместе заполняли покупками домашние закрома. Под ласковым присмотром отца и матери Тимоша рос послушным и умным ребенком. Иван Григорьевич, человек грамотный и образованный, учил мальчика чтению, письму и тем наукам, в которых сам был сведущ, а прежде всего – закону Божию. По воскресеньям и праздничным дням Путиловы всей семьей ходили в церковь. Когда возвращались домой, отец обсуждал с Тимошей отрывки из Евангелия и апостола, которые читались во время литургии. Иван Григорьевич просил сына пересказать услышанное, спрашивал, что из этого мальчику понятно, а непонятное – объяснял. На досуге Путиловы часто все вместе пели. Особенно они любили 145-й псалом в поэтическом переводе Ломоносова, положенный на простую мелодию «Хвалу Всевышнему Владыке, подщися дух мой восцелать». Пели так стройно и благостно, что прохожие останавливались под окнами послушать семейный ансамбль. У матери Тимофей учился делам милосердия. Анна Ивановна заботилась о бедняках, подавала им щедрую милостыню. Специально для Тимоши она завела кошелек с монетками, который мальчик раздавал нищим на церковной паперти. Знакомые хвалили Анну Ивановну за то, какого славного она воспитала сына. Такое родительское воспитание, постепенно и незаметно для самих отца и матери, пробудило в Тимофее мысли о монашестве. К 19 годам он твердо решил посвятить свою жизнь Богу. Однажды Тимофей пришел к отцу и попросил у него разрешения съездить в Киев, навестить дальних родственников. Иван Григорьевич отпустил сына, но вместо Киева молодой человек отправился в монастырь, в Саровскую пустынь. Такой поступок можно было понять. Тимофей знал, отец не одобряет его жизненный выбор. Иван Григорьевич не раз говорил сыну, что благочестиво и по-христиански жить можно и в миру. Но в душе юноши горело призвание к монашеской жизни, и он не мог противиться Божьему зову. Однако Тимофея мучила совесть. Из монастыря он отправил отцу письмо, в котором раскаивался в обмане и просил благословения на постриг. Родительское прощение и благословение Тимофей получил, когда через полгода приехал проведать заболевшего отца. Иван Григорьевич примирился с сыном. Он вспомнил свое трудное сиротское детство и рассказал, как однажды от нищеты и беспомощности долго со слезами молился Богу, прося его о помощи. И после этой смиренной молитвы вдруг почувствовал душевное обновление, и переносить жизненные тяготы стало легче. «Молись за всех нас, сынок», – сказал Тимофею Иван Григорьевич и перекрестил его иконой Спасителя. В тот же день муж сообщил Анне Ивановне, что благословил их сына служить Богу. Вскоре после этого Тимофей принял монашеский постриг с именем Моисей, а через несколько лет он стал настоятелем Свято-Введенской Оптиной пустыни. Он прославился как один из великих оптинских старцев. Не раз в беседах с духовными чадами старец Моисей Оптинский вспоминал отца и мать, просил о них помолиться и сам молился за родителей до последнего дня своей жизни.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Егда же гонят вы во граде сем?»
3: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: «Многих птиц лучше есть и вы».
1: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога. У Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христова явило важную истину. Бог не вселенский тиран, и его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед ним имеет великую исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розовакіна. Літературні ескізи. Утренний урок. С утра созвонили с другом Мишей, экологом и фотографом. Михаил сейчас в отпуске, но решил подработать. Целый месяц ухаживает он за садом своих знакомых, которые уехали на юг. Часто посылает друзья, в том числе и мне, великолепные художественные изображения растений. Наш разговор был не длинным, ведь впереди у каждого день полный забот. Мы пожелали друг другу Божьей помощи. Пошел я сад поливать, пока жара не во всю силу. Поделился ближайшими планами мой друг. А я удивилась. По прогнозам синоптиков, сегодня должен быть дождь. Он и польет все цветы и деревья. Зачем зря трудиться? На что Михаил ответил: «Ну, будет или не будет, делай, что должно. А Господь управит, как надо». Я согласилась с другом и запомнила эти слова. Действительно, наше дело – стараться выполнять все от нас зависящее, чтобы вокруг было хорошо. Чтобы не пересохли прекрасные цветы, садовник должен их напоить. А пошлет ли Господь в этот день дождь – увидим. Пока на небе не облачко. Значит, бери и делай. Иди и поливай. Приступила и я к своим задачам, мысленно поблагодарив Бога за маленький утренний урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Без нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы. Все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает психолог Максим Лазарев.
2: Пару лет назад у нас случилась очень тяжелая ситуация в семье. У моей супруги заболела онкологией мама. Все это было очень неожиданно, и онкология уже была довольно серьезной. Было необходимо лечение в Израиле. В Израиле очень развито это медицинское направление, когда приезжают люди из других стран и проходят лечение. Естественно, существуют так называемые медицинские агенты. Это люди, которые занимаются тем, что находят пациентов в других странах, привозят их в Израиль, договариваются с клиникой, сопровождают их в этом процессе и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, они получают процент за свою работу. Поскольку мама моей супруги, она совершенно не говорит ни по-английски, ни на каком-либо другом иностранном языке, она очень переживала и не могла туда поехать одна. И моя супруга с моим младшим ребенком были вынуждены поехать с ними. По ходу лечения возникла такая ситуация, что после операции в клинике пришлось находиться гораздо дольше, там несколько недель, и каждый день в клинике стоит определенную сумму денег. И, конечно, для нас это тоже было неподъемно. Было уже где-то стыдно там снова обращаться за помощью. Девушка, агент наш, она договорилась с клиникой, что поскольку там часть ответственности за пролонгирование этого пребывания там лежит на клинике, то платить мы ничего не будем. По сути дела, таким образом она отрезала свой заработок, потому что она имела процент там с любых медицинских операций. То есть человек, понимая, что создает большие сложности для нас, или что он может, наоборот, помочь нам не создать эти сложности, он поступил со своим заработком. Вообще все пребывание там, говоря про мою супругу, которая прилетела с больной мамой на руках, с грудным ребенком, в страну, в которой она никогда не бывала, определенное состояние душевное, да и духовное тоже. И тут эта девушка-агент, она ее буквально подхватила, да, на руки, и все время она заботилась, по-настоящему, по-человечески заботилась о другом, хотя, в общем-то, это в ее обязанности никоим разом не входит. И когда туда же летел я, Галя, естественно, попросила приобрести какой-то подарок, и наш агент наотрез от всего отказал и сказала, что я это делала не для подарков, не для там заработка, я это делала, потому что я хочу помочь кому-то другому.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Михаил Ватяков родился в 1881 году в Казанской губернии в крестьянской семье. Он закончил педагогические курсы, был учителем приходской школы. В 1914 году Ватяков был рукоположен во священника. Он служил в разных сельских храмах родной епархии. В 1929 году протоиерея Михаила арестовали по обвинению в агитации против хлебозаготовок. Обвинение доказать не удалось, и священника через несколько месяцев освободили. С 30-го года протоиерей служил в Троицком храме в селе Чистопольские Выселки. Местные власти обвинили его в антисоветской работе и агитации против колхозов. Отец Михаил и еще 11 крестьян из разряда ненадежных были арестованы весной 31-го года. Священника и некоторых крестьян приговорили к расстрелу. Священномученика Михаила казнили и похоронили в общей безвестной могиле. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память новомучеников, и сегодня обращается с молитвой к священномученику Михаилу Ватякову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Музыка французского композитора рубежа 19-20 веков Габриэля Форе, автора разножанрового наследия, довольно редко звучит в концертных залах. За некоторым исключением его творчество остается практически неизвестным. Габриэль Форе обладал великолепным мелодическим даром. Его музыка утонченная, изысканная. Одним из наиболее исполняемых произведений Форе является небольшая лирическая пьеса под названием «Сицилиана». Так назывался старинный итальянский танец с плавными и спокойными движениями. Однако в музыке композитора танцевальное развлекательное действо преображается в сердечное высказывание о глубоких человеческих чувствах. Форе, имевший особенность то и дело возвращаться к редактированию и новым аранжировкам уже законченных сочинений, создал сразу несколько версий этой пьесы. Послушаем одну из них, камерную, для виолончели и фортепиано. Мягкий виолончельный тембр придает этой композиции особый колорит. В таком изложении «Сицилиана» звучит как туманная, вечерняя, неяркая мелодия, наполненная душевным теплом и сокровенными мыслями. «Сицилиана» Габриэля Форе прозвучит в исполнении Жана Филиппа Коллара и Фредерика Лодеона –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Вем ибо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытующий же

0: христиане тоже несут на себе тяготы мира. И не надо делать вид, что это не так. А потому апостол продолжил: «И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл продолжения рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Гилева, проектный менеджер, организатор мероприятий.
0: Частное мнение.
2: Эта история может многим показаться очень знакомой, особенно если у вас есть старший брат или сестра. Мне тогда было лет 7. Мама, вернувшись из командировки, разбирала сумку, выкладывала продукты, которые купила по пути домой. Последнее она достала – шоколадку в очень яркой обертке. Большущую шоколадку. Глаза мои засветились. Я уже находилась в предвкушении того, как она попадет ко мне сначала в руки, а потом и в рот. И желательно, чтобы мне не пришлось ни с кем делиться этим лакомством. Но тут я услышала мамин глубокий вдох. Она, видимо, догадалась, о чем я в тот момент мечтала, и тихо произнесла: «Катя, это вам с братом на двоих. Не жадничай и подели поровну». Но старший брат, когда я пришла делить шоколад, прищурив правый глаз, он иногда так делал, когда хотел схитрить, предложил: «А давай поделим эту шоколадку по-братски». «По-братски это как?» – уточнила я. «Неужели ты не знаешь?» «Все очень просто. Так как я старший брат, мне полагается большая часть шоколадки. А ты младшая, поэтому тебе должна достаться меньшая часть». Такой расклад мне не понравился. Я воспользовалась ссылкой на авторитетное решение мамы. «Нет, мама сказала поровну, значит, будем делить поровну». Поделив шоколадку, мы разошлись по разным комнатам. С тех пор прошло уже много лет. Сейчас я с улыбкой вспоминаю тот случай, когда брат хотел схитрить. Но это мой любимый брат. Наверное, сейчас я бы с радостью отдала бы всю шоколадку ему целиком, чтобы увидеть довольное выражение лица дорогого мне человека. Ведь только с годами я стала замечать, что, делясь радостью с другими, я имею прекрасную возможность наблюдать за тем, как она приумножается. А еще удивительные наблюдения. Когда ты отдаешь особенно последнее ради ближнего своего, то и тебя Господь не оставляет милостью и посылает неожиданное утешение.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: угасла, любовь не остыла, заблудилась напрасно, навестить обещала, но любовь не угасла, и душа не пропала.
1: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествует Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Николай Рюриков родился в 1884 году в Нижегородской губернии в семье священника. Николай закончил духовную семинарию и несколько лет преподавал в церковно-приходских школах. В 1910 году он стал священником и служил в городе Горбатове. После революции некоторые представители духовенства шли на сотрудничество с властью и даже доносительство. В 27-м году свои показания против протоиерея Рюрикова добровольно дали священник, диакон и псаломщик, служившие с ним в одном соборе. Они привели в пример проповеди отца Николая, в которых тот критиковал власть. Кроме того, свидетели показали, что священник пользуется среди прихожан большим авторитетом. Опрашивать верующих о Рюрикове почти бесполезно. Уж очень сильное влияние на них он имеет. Они за ним и кучка его приспешников куда угодно пойдут и не выдадут его. Рюрикова приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После ее окончания отец Николай поселился в Марийском крае, близ Козьмодемьянска. Там он прослужил до нового ареста в 1937 году. Очередное обвинение не отличалось от предыдущего. Антисоветская агитация, срыв полевых работ. Протоиерея Николая Рюрикова приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 43-м году и был погребен в безвестной лагерной могиле, от которой остался только номер. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века – это зачастую череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь, лжесвидетельствовал на ближнего, чтобы самому избежать преследований. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников Церкви Русской мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, их любовь ко Христу. Вспоминая священномученика Николая Рюрикова, мы просим его: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Александр Сергеевич Пушкин в знаменитом отрывке своей поэмы «Полтава» перечисляет соратников царя Петра I, птенцов гнезда Петрова, Якова Брюса, Родиона Боура, Никиту Репнина. Описывает он еще одного сподвижника царя. «Счастье баловень безродный, полудержавный властелин». Пушкин не называет его по имени, однако историки точно знают, о ком идет речь. О светлейшем князе Александре Даниловиче Меньшикове. «Из всех современников Петра не было никого ближе к государю», писал о Меньшикове историк Николай Костомаров. По его словам, внимание всей Европы того времени было приковано к удивительной личности и судьбе Александра Меньшикова. Происхождение Александра Даниловича историкам точно неизвестно, однако есть предположение, что он был из простолюдинов. По некоторым сведениям, мальчишкой он торговал пирогами на улицах Москвы. Один из главных современных биографов Меньшикова, историк Николай Павленко, так описывает ранние годы будущего светлейшего князя. Когда Петр приблизил его к себе, Алексашка Меньшиков не владел ни клочком земли, ни одной крепостной душой. В юности Меньшиков стал солдатом Петровского потешного полка. Так случилось, что именно в этом пареньке, несмотря на пропасть в происхождении и положении, юный государь нашел искреннего единомышленника и верного товарища. Вскоре Александр стал царским денщиком, то есть личным слугой. Товарищи были неразлучны. Меньшиков сопровождал Петра в азовских походах, в составе Великого посольства отправился в Европу, где вместе с Петром изучал корабельное дело. Когда в 1700 году началась Северная война со шведами, Меньшиков был уже офицером и командовал крупными силами пехоты и кавалерии. С его именем связан ряд побед русской армии. Меньшиков разбил шведов в битве при Калише, участвовал в Полтавской битве, после которой преследовал отступающего неприятеля и взял в плен остатки шведской армии. Александр Данилович помогал Петру I во всех его славных делах. Так, например, именно Меньшиков был строителем Оланецкой верфи, с которой в 1703 году сошел первый большой корабль русского флота – фрегат «Штандарт». Для вооружения флота на Оланецких медных рудниках Меньшиков основал два крупнейших литейных завода – Петровский и Повенецкий. Огромный вклад внес Александр Данилович в строительство Санкт-Петербурга. Историк Николай Костомаров писал: «Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и умению Меньшикова». Неудивительно, что именно Меньшикова царь назначил обер-комендантом Петербурга и генерал-губернатором Петербургской губернии и пожаловал высокий титул светлейшего князя. Влияние Меньшикова при дворе было огромным, вплоть до того, что, отправляясь в заграничные поездки, Петр в свое отсутствие именно ему поручал руководить государством. Однако слава земная проходит. После смерти Петра I в царствовании его внука Петра II Меньшиков лишился всех своих титулов, богатства и влияния. Наладить отношения с новым императором-подростком у него не получилось. Виной тому дворцовые интриги, да и сам Александр Данилович был не безгрешен. Молодой монарх сослал Меньшикова в Сибирь. Там, в крепости Березов, у некогда могущественного вельможи началась новая жизнь. Неожиданно для многих Александр Данилович смирился со своим новым положением. К власти имущим с просьбами о помиловании обращаться не стал, а начал строить храм своими руками. Так в Березове появилась деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Через полтора года после приезда в Березов светлейший князь обрел последний приют под стенами этой церкви. Преподобный оптинский старец Варсонофий в беседах с духовными чадами не раз приводил историю Меньшикова как пример христианского смирения. Ну, а историки и сегодня продолжают изучать биографию этого удивительного человека –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Егда же гонят вы в ограде сем?»
3: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: «Многих птиц лучше есть и вы».
1: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христово явило важную истину. Бог не вселенский тиран. И его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед ним имеет великую исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда наступает совершенно безветренная погода, на море устанавливается штиль, паруса не колышутся. Водная стихия, еще вчера грозная и неукротимая, напоминает уснувшего ручного котенка. Тише гладь и Божья благодать. И мы, чада церкви, по опыту знаем дивное воздействие на сердце таинств, особенно исповеди и причащения, приняв участие в которых христианская душа умиротворяется и затихает при посещении милующей нас благодати Божией.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского, в частности, об образе Настасьи Филипповны Барашковой.
2: «Светлый вечер» на Светлом радио.

спеть. Может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не место красит человека, а человек – место. Мудрые слова этой пословицы в полной мере относятся к герою нашей программы. О нем судят не по занимаемой должности, а по результатам его работы. Андрей Лободенко трудится дворником в Красноярском детском саду номер 91. В его обязанности входит уборка и благоустройство территории, устранение мелких поломок. Но он подходит к работе творчески, создает скульптуры, инсталляции и другие арт-объекты, благодаря которым садик на Астраханской улице стал одной из достопримечательностей Красноярска. Андрей использует то, что буквально лежит под ногами – пластик и металлолом, остатки тканей, листья и ветки деревьев. Для кого-то это мусор, а для меня – ценные поделочные материалы, говорит дворник, которого чаще называют художником-дизайнером. В холле здания установлен воздушный шар работы Лободенко. Его корзина, сделанная из мешковины и проволоки, вмещает одновременно 4 ребятишек. Полетать на мини-аэростате, конечно, не удастся. Зато какие запоминающиеся получаются фотографии. Фойе тоже подходящее место для фотосессий. Оно украшено огромными цветами из гофрированной бумаги и аппликациями райских птиц на потолке. Сетчатый забор садика не спутаешь с остальными. Здесь по периметру расположены веселые зайцы, дельфины, черепашки и другие животные, которых Андрей сплел из разных разноцветных лент. К слову, трудился он не один. Как всегда, помогали детсадовцы, среди которых и его младший сын Илюша. Лободенко легко находит общий язык со своими маленькими помощниками. Он уверен, что хороший вкус надо формировать с раннего возраста, чтобы было и уютно, и глазу приятно. И старается собственным примером приучать детей к творчеству и труду. Зимой помогает малышам мастерить ледяные горки и рисует лопатой картины на снегу. А летом вместе с воспитанниками сажает цветы. Планируют разбить на территории детского сада небольшой фруктовый сад, а еще построить фонтан. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут новых проектов Андрея Викторовича и собираются не только наблюдать, но и помогать. Не нарадуются на необычного дворника и коллеги. По словам заведующей Оксаны Тихоненко, благодаря его труду детсад номер 91 дважды выигрывал грант на развитие и благоустройство территории. Андрей Лободенко не видит ничего зазорного в своей профессии. Сейчас все хотят стать блогерами или банкирами. Но кому-то надо и дворы подметать, рассуждает он. Самым важным он считает улыбки детей, довольных его работой. А себя называет счастливым человеком, который занимается любимым делом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. В XII веке на Руси многочисленные претенденты вели между собой борьбу за киевский престол. Черниговский князь Игорь Ольгович в крещении Георгий унаследовал его вслед скончавшемуся брату Всеволоду в 1146 году. Но уже через 2 недели он был разгромлен и взят в плен переяславским князем Изяславом. Князя Игоря заточили в монастырь. Тяжело больной, он попросил разрешения принять монашеский постриг. Игорь стал схимонахом Игнатием и подвязался в Киевском Феодоровском монастыре. Двоюродные братья Игоря, черниговские князья, тем временем замыслили захватить и убить Изяслава. Возмущенные киевляне узнали о таком коварстве. Их месть обрушилась на ни в чем не повинного монаха. Игорь Черниговский был убит в 1147 году. Вскоре молитва страстотерпца в Киеве прославилась чудесами, происходившими по молитвам к блаженному Игорю. Через 3 года киевским князем стал Юрий Долгорукий. Его союзник Святослав, брат убиенного Игоря, торжественно перенес мощи мученика на родину. Тогда же было установлено празднование памяти святого. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного князя Игоря Черниговского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью. Святой благоверный Игорь, великий князь Черниговский и Киевский, моли Бога о нас. –

1987 году композитор Александр Морозов и поэт Анатолий Поперечный написали песню «Малиновый звон». В ней повествовалось о том, насколько дорого русскому сердцу мелодичное пение церковных колоколов. Интересно, что изначально название звона «малиновый» не имело никакого отношения ни к ягоде, ни к ее яркому цвету. Оно произошло от имени города Малин, расположенного во фламандском регионе Бельгии. Именно там изобрели особо удачный сплав для литья колоколов. Малин в 17 веке стал европейским центром колокольной музыки. Город славился своими карильонами – это механические инструменты, колоколами вызванивающие музыкальные произведения. Первый карильон в Россию привез Петр I. Механизм назывался «малиновым», как соответствующий высокому стандарту фламандских мастеров. А простые люди услышали в техническом термине созвучие со словом «малина». Не только пение карильонов, но и особо приятный, проникновенный звук церковных колоколов стал именоваться в народе «малиновым», сладким и душистым, как ягода. Теплое отношение к колокольным переливам сохранилось даже в советское время. Недаром в 1987 году произведение «Малиновый звон» в исполнении Николая Гнатюка стало лауреатом конкурса «Песня года».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Вем Его, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией.
2: Яко по Богу ходатайствует о святых.
1: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Да, Христос воплотился, но страдания, творения никуда не делись. Более того, христиане тоже не

0: сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл в продолжении рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
1: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О христианском обличении с любовью клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: «Обличай, но после того, как помолился. Обличай, но с кротостью. Обличай, но не публично, а с глазу на глаз. И помни, цель не унизить, а спасти». Многие молчат о грехах близких, боясь испортить отношения. Но святые отцы говорят обратное. Молчание там, где нужна правда, это не любовь, а предательство. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не обличать ближнего, когда он грешит, значит быть соучастником его греха. Особенно это касается семьи». Апостол Павел прямо заповедал:

0: Имейте любовь к братству, чтите друг друга. Но чуть выше сказано, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Но как обличать? Есть одно правило, сначала укори себя мысленно, потом помолись о человеке, а затем скажи правду. И обязательно наедине. Господь учит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Публичное обличение – это уже не лечение, а казнь. Семья – это маленькая церковь, а в церкви, по слову апостола, все должно быть благопристойно и чинно. Обличай с кротостью, и тогда, возможно, тебя услышат.
1: Актуальная тема.

Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествует Игоревскую икону Божией Матери. Игоревский образ Божией Матери получил свое наименование, потому что перед ним молился в последние минуты своей жизни святой страстотерпец, великий князь Черниговский и Киевский Игорь, в иночестве Гавриил. В середине XII века за киевский княжеский престол боролись две группы потомков Ярослава Мудрого – Ольговичи и Мстиславичи. Киевский князь Всеволод Ольгович сумел настроить против себя весь город. После смерти Всеволода киевляне принесли клятву верности его брату, кроткому и смиренному Игорю. Но уже через несколько дней киевляне нарушили присягу и призвали на княжение Мстиславичи. Игоря они взяли в плен. В темнице князь тяжело заболел и перед смертью попросил о монашеском постриге. Ему разрешили, и неожиданно новопостриженный монах Гавриил пошел на поправку. Он остался в монастыре. Другие братья Игоря продолжили борьбу за престол. Тогда киевляне решили отомстить всем Ольговичам и убить князя инока. Разъяренная толпа ворвалась в Киево-Печерскую лавру, где у иконы Богородицы молился Игорь. Его выволокли из храма и растерзали. По преданию, когда вечером тело князя инока положили в церкви, в ней сами собой зажглись все свечи. Игоревская икона была написана в Греции. По своему типу принадлежит к иконам умиления. Долгое время чудотворный образ находился в Киево-Печерской лавре. После революции его след затерялся. Самые древние чтимые списки с иконой хранятся в Третьяковской галерее. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божьим, говорит им: «Молите Бога о нас». К одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас». Чествуя Игоревский образ Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Мальчик стоял у окна и смотрел в темное вечернее небо. Там высоко мерцали звезды. Папа рассказывал ему, что на самом деле они огромные, как солнце. Просто находятся очень-очень далеко. Человеку никогда не преодолеть такого расстояния. Даже до ближайшего к Земле небесного тела Луны никак не добраться. Я был так огорчен, когда в детстве мне сказали, что до звезд и Луны невозможно долететь, что даже заплакал. Вспоминал Фридрих Артурович Цандер. Ученый, изобретатель, пионер исследования космоса и ракетной техники. Мальчишкой он до дыр зачитывал роман Жюля Верна с длинным и захватывающим названием «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов и 20 минут». И представлял себя летящим среди звезд в космическом корабле. Тогда, в конце 19 века, и аэропланы-то были в диковинку. А Фридрих донимал родных и друзей рассказами о том, что скоро люди полетят на Луну. И рисовал похожие на длинные свечи крылатые летательные аппараты. Отец рассудил, парню самое место в техническом училище. Туда и поступил Цандер в 1889 году. Семья тогда жила в Риге. Фридрих Артурович рассказывал, что там впервые познакомился с работами Константина Циолковского. Они еще больше вселили в него уверенность, что покорение космоса не сказка, а реальность не такого уж далекого будущего. Приблизить его было заветной мечтой Цандера. Высшее образование он получил в Польше, на машиностроительном факультете Высшего технического училища города Гданьска. Когда там открылось общество воздухоплавания, Цандер стал самым активным его участником. Пока все остальные с восторгом обсуждали дирижабли, Фридрих на полном серьезе утверждал: «В небо способны подняться аппараты тяжелее воздуха. Да что там в небо? В космическое пространство». Именно тогда Цандер завел тетрадь, которую озаглавил «Космические корабли». Он записывал свои идеи, делал математические расчеты. Даже рассчитал траекторию полета межпланетного корабля с Земли на Марс. Однако из осторожности Фридрих зашифровывал свои записи. Да так тщательно, что информацию из этой уникальной тетради до сих пор не могут полностью расшифровать. В 1915 году Цандер переехал в Москву. Там и встретил Октябрьскую революцию. Пока другие ходили по улицам с красными флагами, Фридрих Артурович разрабатывал идею ракетного двигателя на жидком кислороде. Она легла в основу проекта «Космоплана», который Фридрих Артурович представил на авиационной выставке в 1920 году. Конечно, это был всего лишь макет. Однако впечатление он производил сильное и получил немало положительных отзывов. Воодушевленный инженер подал в комитет по изобретениям авторскую заявку на строительство межпланетного корабля. Однако комиссия сочла проект невыполнимым и Цандеру отказала. Безусловно, своей гениальной научной мыслью он намного опережал время. В 1926 году Фридрих Артурович устроился на работу в Центральное конструкторское бюро авиационного треста. Там он познакомился с Сергеем Королевым. Вместе ученые начали работу над первым советским ракетным двигателем. Здесь и пригодились прежние разработки Цандера. Полистав свою зашифрованную тетрадь, на основе обычного паяльника он собрал миниатюрную работающую модель ракетного двигателя, способную поднять груз весом до 5 килограммов. Коллеги Цандера вспоминали, что он трудился без преувеличения круглыми сутками и часто попросту терял счет времени. Конструктор Виктор Андреев рассказывал, как однажды утром пришел в лабораторию пораньше. Цандер сидел за своим столом и что-то писал. Услышав шаги, поднял голову, оглядел пустой кабинет и удивленно спросил: «А что, рабочий день разве уже закончился?» Полномасштабный ракетный двигатель ОР-1, собранный по проекту Фридриха Цандера, впервые поднял в воздух ракету в 1933 году. Самого изобретателя к тому моменту, увы, уже не было в живых. Цандер заразился тифом. На фоне общего переутомления от работы ученый не смог побороть болезнь. Всю свою жизнь он отдал служению науке и Отечеству. Имя Фридриха Артуровича Цандера сегодня носит одна из московских улиц, неподалеку от Звездного бульвара.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Андрей Галухин.
4: В моей жизни был памятный случай. У меня тесть был неверующим человеком. А когда я к вере пришел, мне отец Кирилл даже благословил скрывать от него, что я принял сан и в церкви служу. Потому что тесть очень негативно относился к верующим, тещу не давал ни молиться, не разрешал иконы дома держать. Очень негативно относился к верующим и к вере. И вот он заболел, страдал, боли были. Но в один прекрасный момент, по молитвам отца Кирилла, я тещу несколько раз возил к отцу Кириллу, она просила его молиться за нее и за своего мужа. А он ей всегда говорил: «Терпи, твоим терпением твой муж спасен будет». И вот во время болезни, когда он уже чувствовал, что последний день его приближается, попросил тещу, чтобы она позвала батюшку, чтобы батюшка дома светил, по собору причастил. Потом он еще и повенчался. Это тоже такой чудесный случай был, потому что младшая дочь их собиралась замуж. А они, папа болел, поэтому никак не могли определиться со свадьбой. Он говорит: что вы, говорит, ждете, когда я умру, что ли? Давайте, говорит, пока я живой. И они собрались венчаться, и он тоже поехал в храм и повенчался вместе. И дети повенчались, и он с тещей повенчались сразу одновременно. А потом уже перед самой своей кончиной утром просыпается и говорит теща: так, срочно батюшку зови, надо мне причаститься. Батюшка приехал, поисповедовал, причастил, и он спокойно после обеда отошел ко Господу. Такие чудеса в жизни нашей встречаются.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Егда же гонят вы в ограде сем?»
3: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: «Многих птиц лучше есть и вы».
1: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христово явило важную истину. Бог не вселенский тиран. И его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед ним имеет великую исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть в нашем языке слова-заместители, которыми мы заменяем то, что хотели бы завуалировать. Они нужны, чтобы не упоминать впрямую то, что пугает или неприятно произносить. Такие слова называются эвфемизмы, что в переводе с греческого «благоречие». Возникли данные выражения в глубокой древности, когда человек придавал словам особенно большое значение и силу. Например, люди суеверно избегали произносить название того, перед чем испытывали страх, считая, что этим могут навлечь беду. Так вместо слова «медведь» могли сказать «хозяин» или «самый». Да и имя «Топтыгин» тоже является эвфемизмом. Во все времена с трепетом относились к теме смерти, поэтому возникли эвфемизмы «ушел в мир иной», «покинул нас», «отошел», «предстал перед Богом», «закончил земной путь». Мотив старения тоже часто вуалируется. Вот пример из стихотворения Дмитрия Мережковского «Старость». «Мне юности не жаль, прекрасней солнца мая, мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина». Поэт здесь заменяет юность и старость соответствующими образами весны и осени. Эвфемизмы встречаются в разных сферах. Во-первых, в профессиональных областях с повышенным риском для жизни. Например, среди летчиков и пожарных суеверно используется слово «крайний» вместо «последний». Данный эвфемизм уже проник в нашу повседневную речь и употребляется в обычных ситуациях, не связанных с риском. Например, «крайний раз», «крайний концерт». Это противоречит логике и правилам грамотности, но, к сожалению, данные выражения очень распространены. Однако заместительные слова и обороты существуют не только, чтобы скрыть неприятные явления, но используются в художественной литературе, чтобы, например, усилить комический эффект или создать интригу, добавить языковой игры. Изобилуют эвфемизмами произведения Гоголя. Например, в повести «Мертвые души» скупой помещик Плюшкин говорит о сломанных часах, что они немножечко поиспорчены. Играет с эвфемизмами и Салтыков-Щедрин в книге «История одного города». Вот что он говорит о воришке, укравшем армейский провиант. Он довольно непринужденно распоряжался казенную собственностью. Есть в языке и такое интересное явление, как невербальные эвфемизмы. То есть, когда мы заменяем слова мимикой, жестами или звуками. В романе Достоевского «Идиот» персонаж Лебедев высказывается о неприятных ему людях. «Эти господа», — обернулся он вдруг к князю, — «ведь это в известных пунктах вот что-с». И он без церемоний постукал два раза по столу, отчего смех еще более усилился. Данный жестовый и звуковой эвфемизм довольно известен и в наше время. Слова-заместители часто выручают нас, когда надо быть деликатным и не обижать других. Они маскируют острые углы, придают речи изящество. К тому же эвфемизмы делают наше высказывание более многослойным, интересным, игровым. Однако не стоит постоянно маскировать свои мысли и чувства. Можно, не обижая человека, сказать важные вещи прямо и искренне. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Внутренние потребности. Посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка. Когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Поезд мчится, терпи, родной.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает волонтер Оксана Прокопюк.
2: Я знакома с одной удивительной женщиной. Она работает в православном детском социально-реабилитационном центре «Покров». Она была совсем молодая, когда сюда пришла. Я назову только ее имя – Наташа. Что касается «Покрова», «Покров» – это место, где могут жить дети, которым негде находиться. И чаще всего это неблагополучные семьи. Что касается деток, как мы все знаем, детей очень много. Наташа сама из детского дома, и она всегда мечтала работать в таком месте. В свои 25 лет она получила социальную квартиру и смогла ее продать. И все деньги отнесла «Покрову». От зарплаты она отказалась, и работает она только за еду и за самые элементарные вещи. Она любит каждого ребенка и заботится как о своем. Например, одну девочку она очень сильно любила и боролась за нее. Девочка жила со старой бабушкой, родителей не было. Но девочка не хотела уезжать от бабушки. Но бабушка попросила забрать девочку и помочь ей. Ведь у нее нет ни сил, ни денег. Наташа видела, что девочка без бабушки погибает. Тогда Наташа начала собирать деньги и поехала за бабушкой. Она договорилась, чтобы ее перевезли в Покров. Наташа ухаживала и за детьми, и за бабушкой. Наташа спала всего лишь по несколько часов в день. Она могла дать всем ласку и добро. Но когда бабушка умерла, Наташа нашла деньги, чтобы ее похоронить. А та девочка стала называть Наташей мамой. Это удивительный, добрый, светлый человек. И, глядя на нее, понимаю, что Бог не случайно посылает таких людей к нам.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Дорофей жил в конце III, первой половине IV века. Он был епископом города Тир в Финикии, государстве на территории современного Ливана. В период гонений на христиан Дорофей скрывался от преследователей. Он вернулся в Тир при императоре Константине Великом, провозгласившем веротерпимость. Епископ Дорофей управлял паствой более 50 лет, горячо проповедуя евангельскую весть. Новый император Юлиан Отступник пытался воскресить язычество и вновь объявил христиан вне закона. Епископу Дорофею тогда было уже 100 лет. Он удалился в город Одес, современную Варну, но там его схватили слуги императора. Старец отказался принести жертву идолам. Его пытали и казнили. Священномученика Дорофея некоторые исследователи считают составителем синопсиса – собрания житий святых пророков и апостолов. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам. В этот день мы просим священномученика Дорофея, епископа Тирского. Святой мученик Дорофей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Франц Шуберт вошел в историю музыки прежде всего как автор многочисленных песен. В творчестве композитора их более 600. Композитор избирал глубокие по содержанию поэтические тексты, мастерски подчеркивал и усиливал с помощью музыки значение литературного первоисточника. Его песни разнообразны, чрезвычайно мелодичны и красивы. Неудивительно, что при жизни композитора они пользовались особым признанием. Помимо песен, Шуберт оставил весьма обширное музыкальное наследие и в других жанрах, в том числе камерно-инструментальных. Однажды, в 1819 году, он совершал путешествие по Верхней Австрии и в небольшом городке Штайр познакомился с ценителем своего вокального творчества, промышленником Сильвестром Паумгартнером. Последний особенно любил песни Шуберта «Форель» о рыбке, пойманной в сети рыбака, и готов был слушать ее часами. В благодарность за теплый прием композитор создал для Паумгартнера музыкальный подарок – фортепианный квинтет, в четвертой части которого цитировалась мелодия «Форели». Сочинение получилось жизнерадостным и светлым, как и сама песня. Фрагмент четвертой части фортепианного квинтета «Форель» Франца Шуберта исполняют Дмитрий Башкиров, Николай Дмитриенко, квартет имени Бородина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Вем ибо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией».
2: «Яко по Богу ходатайствует о святых».
1: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Да, Христос воплотился, но страдания, творения никуда не делись. Более того, христиане тоже несут на себе тяготы мира. И не надо делать вид, что это не так. А потому апостол продолжил: «И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение.

0: надежды, то какой смысл продолжения рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой, и Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Умею ли я не осуждать? Какое право имею смотреть на других людей свысока, говоря, а я бы так не поступила? Как часто притча о мытаре и фарисее становится реальной картиной жизни, в которой я говорю про себя: «Но у меня-то все хорошо, по воскресеньям и праздникам хожу в храм, больших грехов не совершаю, люблю ближних, и внешне кажется, что все нормально, и вроде даже Царствия Небесного заслуживаю». Но недавно со мной произошла одна история. Была зима, вечер, пробки. Я торопилась на важную встречу, поехала на метро. Зашла на станцию МЦК и рядом с эскалатором увидела спящего бездомного. Не просто дурно пахнущего, а так, что запах несвежей одежды, еды и прочего распространялся на весь вестибюль. Недалеко стояли сотрудники полиции, не обращая внимания на этого человека. У меня в голове пронеслась мысль: «Да что ж такое? Московское метро, ужасный запах, кошмар. Мне и не только мне неприятно». Я спустилась на платформу и не могла найти ветку с нужной мне станцией. Перешла с одной платформы на другую, снова не могла сориентироваться. Время поджимало, я стала нервничать. И ничего другого не придумала, как вернуться к тому эскалатору у входа на станцию. Господь дал мне эти минуты, которые я провела в блуждании по платформам, чтобы вразумить меня. И я снова оказалась рядом с тем бездомным, пахнущим человеком. Снова посмотрела на него, и меня охватило чувство жгучего стыда. «Кто ты такая?» — сказала я себе. «Откуда ты знаешь, что было в жизни этого человека? Возможно, у него умерли близкие, кто-то отобрал квартиру, да мало ли что». Я села в поезд и молилась за его здоровье, чтобы он обрел кров, нашел своих родных, если они у него есть, и чтобы был счастлив. Еще долго потом я вспоминала себя ту и каялась за этот момент осуждения и неприятия чьего-то несовершенства. Мне запомнилась фраза святого Луки Воина Есенинского: «Не осуждайте людей. У каждого человека своя война, и мы о ней не знаем». Рядом с нами могут быть совершенно разные люди, которые кажутся нам не всегда порядочными, лживыми, падшими. Но, возможно, они, как тот разбойник, покаются и войдут в Царствие Небесное. А мы, правильные, услышим: «Отойди, я тебя не знаю». Да и можем ли мы считать себя правильными? Кто знает, что случится через минуту, как только тебе кажется, что эта ситуация

0: Это с тобой никогда не произойдет, Господь начинает проверять тебя на прочность. Ты оказываешься ровно в тех обстоятельствах, о которых ты совсем недавно рассуждал уверенно и свысока. В народе есть выражение «от сумы до от тюрьмы не зарекайся, все под Богом ходим». Народная мудрость, основанная на многовековых евангельских традициях, напоминает нам о том, что без Бога мы никто. В житейском море может приключиться все, что угодно. Наши падения погрешной природе неизбежны. Но даже если от нас в этот момент отвернутся люди, то уж Господь точно не отвернется. Как верю, не отвернулся от того бездомного в метро. Господи, я хочу избавиться от осуждения. Помоги мне в этом.
1: Частное мнение.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Михаил Ватяков родился в 1881 году в Казанской губернии в крестьянской семье. Он закончил педагогические курсы, был учителем приходской школы. В 1914 году Ватяков был рукоположен во священника. Он служил в разных сельских храмах родной епархии. В 29-м году протоиерея Михаила арестовали по обвинению в агитации против хлебозаготовок. Обвинение доказать не удалось, и священника через несколько месяцев освободили. С 30-го года протоиерей служил в Троицком храме в селе Чистопольские Выселки. Местные власти обвинили его в антисоветской работе и агитации против колхозов. Отец Михаил и еще 11 крестьян из разряда ненадежных были арестованы весной 31-го года. Священника и некоторых крестьян приговорили к расстрелу. Священномученика Михаила казнили и похоронили в общей безвестной могиле. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Церковь чтит память новомучеников и сегодня обращается с молитвой к священномученику Михаилу Ватякову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Протоиерей Александр Мень и Наталья Федоровна прожили в браке 34 года, вырастили двух детей. В одном из интервью сын супругов Михаил признался: «Удивительно, но никогда за долгие годы не видел, чтобы родители ссорились. Отец Александр и матушка Наталья очень бережно относились друг к другу. Именно это помогло супругам сохранить и пронести свою любовь сквозь время и жизненные испытания». Александр Мень и Наталья Григоренко познакомились в городе Балашиха в 50-е годы 20-го столетия. В то время они были студентами Московского пушно-мехового института. Наташа сразу обратила внимание на необычного парня. Александр носил бороду, шляпу, высокие сапоги и никогда не расставался с наплечной сумкой, в которой, как позже узнала девушка, была Библия. Как-то молодые люди разговорились, и Александр рассказал Наташе, что хочет посвятить себя служению Богу. Это решение он принял еще подростком, когда впервые прочел Библию целиком и осознал всю ценность христианской веры. Поэтому одновременно с учебой в институте он заочно проходил курс в Ленинградской духовной семинарии. В то время не принято было открыто говорить о вере в Бога, но признание молодого человека Наташу ничуть не смутило. Наоборот, она поддержала его решение стать священником и призналась, что и сама уже давно не представляет свою жизнь без церкви. Со временем молодые люди полюбили друг друга, и Александр сделал Наталье предложение. Они поженились в 1956 году, и вскоре у них родилась дочь Елена, а через несколько лет на свет появился сын Михаил. Позже Наталья вспоминала, что воспитание детей сблизило их с мужем еще больше. В доме царила атмосфера полного взаимопонимания. В это время Александр уже был рукоположен в священники и вместе с семьей переехал в подмосковное Алабино. Прихожане полюбили молодого и общительного батюшку. Активная миссионерская деятельность отца Александра вызвала недовольство у районного начальства, и священнику пришлось переехать в село Новая деревня Московской области. Супруги жили скромно, однако двери их дома всегда были открыты для многочисленных гостей. У отца Александра практически не было свободного времени. Он служил в Сретенском храме, публично выступал с проповедями, а также писал богословские труды. Наталья Федоровна создавала домашний уют. По мере возможности отец Александр старался помогать матушке по хозяйству. Самостоятельно научился готовить и нередко удивлял супругу кулинарными достижениями. Например, блюдами из капусты, которые удавались ему особенно хорошо и мгновенно собирали за столом всю семью. Позже матушка с теплотой вспоминала об этом. К детям отец Александр относился с особой нежностью. В одном из интервью Наталья Федоровна рассказывала, что, несмотря на занятость, отец Александр каждый вечер находил время почитать детям на ночь добрые сказки. Пусть немножко, но обязательно. Сентября 1990 года протоиерей Александр Мень был убит. Обстоятельства этой трагедии не выяснены до сих пор. Наталья Федоровна тяжело переживала утрату. Утешением для нее стало участие в создании фонда протоиерея Александра Меня. У Натальи появилась возможность продолжить миссионерское служение любимого мужа.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто...

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». Первая моя поездка на север, в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров, просто ошеломила меня. Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними. Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но и почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом. Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.
1: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одно из самых ярких и одновременно тяжелых воспоминаний в моей жизни, как я в 4 года попала в больницу. Ночью меня увезли на скорой. Все происходило быстро, непонятно, тревожно. Родителей в отделение не пускали, и я отчетливо помню, как проснулась в больнице одна, среди чужих людей в незнакомом месте. Я хорошо помню это щемящее чувство одиночества, растерянности, какой-то внутренней пустоты, когда впервые рядом нет мамы, когда страшно, и ты не понимаешь, что будет дальше. Но постепенно все начало меняться. Люди, которые сначала воспринимались как чужие, оказались внимательными и добрыми. Врачи и медсестры поддерживали, подбадривали. Девочки в палате делились со мной угощениями, разговаривали. И этот страх, который сначала был таким сильным, что даже сейчас тяжело вспоминать, постепенно стал уходить. Я уже не боялась уколов, не боялась, когда меня уводили на неизвестные медицинские манипуляции, потому что рядом были люди, которые согревали своим вниманием. Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что так действует Господь. В тяжелой ситуации, когда в душе темно-темно и страшно, Он не оставляет человека, Он утешает через людей, которые окажутся рядом в трудный момент. Так Господь своим светом побеждает в нас тьму тоски и печали. Иногда я вспоминаю об этой истории, когда мы в храме с хором поем песнопение под названием «Воскресный тропарь второго гласа». Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, посвященные воскресению Христову. Их 8 по числу гласов, то есть особых напевов. И они поочередно звучат в храме по воскресеньям, сменяя друг друга каждую неделю. Тропарь второго гласа раскрывает одну из самых глубоких тайн христианской веры. Воскресший Христос сходит туда, где, казалось бы, уже нет жизни, в самую глубину смерти, в ад, и разрушает его светом своего божества. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть тропаря в переводе на русский язык звучит так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества». Вот как этот текст звучит по-церковнославянски. «Егда снесшел еси к смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества». Послушаем первую часть воскресного тропаря второго гласа.

Во второй части песнопения говорится о том, что Христос выводит из преисподней тех, кто там находился, даруя им жизнь. И небесные силы прославляют его. Вот как этот фрагмент звучит на русском языке. «Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христос Бог наш, слава тебе». По-церковнославянски фрагмент звучит так. «Егда же и умершая от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Послушаем вторую часть воскресного тропаря.

Господь был со мной в те трудные дни в больнице. Врачи помогли мне, я выздоровела. И каким счастьем было, когда мне сказали, что выписывают, и скоро можно будет ехать домой. Внизу в холле больницы меня ждала мама. Я крепко обнимала ее, не помня себя от радости. В большие окна больницы лился солнечный свет. Свет был и в моем сердце. И с тех пор я особенно остро чувствую: Господь со мной всегда. Он меня никогда не оставит. И даже если снова будет тяжело и страшно, через обстоятельства Он утешит, наполнит душу светом. Послушаем воскресный тропарь второго гласа полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священномученик Николай Рюриков родился в 1884 году в Нижегородской губернии в семье священника. Николай закончил духовную семинарию и несколько лет преподавал в церковно-приходских школах. В 1910 году он стал священником и служил в городе Горбатове. После революции некоторые представители духовенства шли на сотрудничество с властью и даже доносительство. В 1927 году свои показания против протоиерея Рюрикова добровольно дали священник, диакон и псаломщик, служившие с ним в одном соборе. Они привели в пример проповеди отца Николая, в которых тот критиковал власть. Кроме того, свидетели показали, что священник пользуется среди прихожан большим авторитетом. Опрашивать верующих о Рюрикове почти бесполезно. Уж очень сильное влияние на них он имеет. Они за ним и кучка его приспешников куда угодно пойдут и не выдадут его. Рюрикова приговорили к 3 годам ссылки в Сибирь. После ее окончания отец Николай поселился в Марийском крае, близ Козьмодемьянска. Там он прослужил до нового ареста в 1937 году. Очередное обвинение не отличалось от предыдущего. Антисоветская агитация, срыв полевых работ. Протоиерея Николая Рюрикова приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался в 1943 году и был погребен в безвестной лагерной могиле, от которой остался только номер. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века – это зачастую череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь, лжесвидетельствовал на ближнего, чтобы самому избежать преследований. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников Церкви Русской мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, их любовь ко Христу. Вспоминая священномученика Николая Рюрикова, мы просим его: «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое алтарь?
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайное, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третий – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы, священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму. А мальчиков по всему храму и в алтаре. А девочкам нельзя в алтаре.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Земля показана узкой охристой полосой, над которой нависла сияющая громада клубящихся туч. Смотришь, и сердце замирает от того, что вот-вот случится.
12: Случится дождь, Маргарита Константиновна, освежающий, животворящий, и небо снова станет лазурным и чистым. Мне кажется, вы тревожитесь, глядя на картину, потому что знаете биографию ее автора, Федора Васильева, и невольно пытаетесь угадать в его работе отражение тех невзгод, что он перенес.
11: Может быть и так. Талантливый художник стремительно угас в 23 года от туберкулеза.
12: Период творчества в жизни Васильева был совсем короткий, но очень яркий. В 1865 году, в 15 лет, он поступил в рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художников в Санкт-Петербурге. А уже через 3 года, благодаря своему таланту, вошел в круг лучших живописцев.
11: Работами юного самородка восхищались Иван Шишкин, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин.
12: О, Репина, кстати, особенно впечатляло умение Васильева отражать метаморфозы неба. Ну, вот такие, как на картине «Грозовые облака». Илья Ефимович писал об этом в автобиографической книге «Далекое близкое». Он там вспоминал творческое путешествие по Волге, которое они с Васильевым совершили в 1870 году.
11: «Грозовые облака» именно в то время были написаны.
12: Этот этюд художник начал в 1868 году, а закончил в 1871.
11: А где он работал над картиной? Не помните?
12: Скорее всего, в имении графа Павла Строганова в Харьковской губернии.
11: О, граф был тонким ценителем искусства.
12: И покровительствовал Васильеву. В 1871 году, когда художник серьезно заболел, Павел Сергеевич предложил ему пожить в своей усадьбе. Надеялся, что на природе здоровье юноши поправится, но, к сожалению...
11: Надежды не сбылись. Все-таки не зря я вижу в картине «Грозовые облака» приметы приближающейся беды.
12: Хочется возразить, Маргарита Константиновна. Всякий человек смертен, но это не превращает искусство в непрестанный погребальный плач. Напротив, талантливые произведения, как правило, дарят надежду.
11: И картины «Грозовые облака» тоже?
12: Безусловно. Какой бы страшной ни казалась приближающаяся буря, она пройдет. Федор Васильев призывает нас помнить об этом. Неспроста в его работе столько света. Гроза отгремит, оставив за собой свежесть и покой. Как там у Семена Кирсанова? На душе, как в синем небе после ливня, чистота.
13: Картину Федора Васильева «Грозовые облака» можно увидеть в Хабаровске в Дальневосточном художественном музее.
14: Краски России.

0: Цитата дня. Можно молить и нужно молить, но добавляя, а впрочем, да будет воля твоя, а не моя.
1: Автор этого изречения – Борис Петрович Вышеславцев, религиозный философ, профессор Московского университета, а после эмиграции в 1922 году – Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В своей книге «Трагическая теодицея», посвященной вопросу оправдания Бога перед лицом существующего в мире зла, автор размышляет над тем, почему Господь не всегда откликается на прошение молящегося, и заключает, что человеческое понимание блага для самого себя не всегда совпадает с видением всеведущего Бога.
0: Цитата дня.

0: радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. «У Господа Бога милости много», — так ободрял тех, кто приходил к нему за советом и утешением, Антоний Оптинский, святой подвижник XIX века, монах, прославленный церковью в чине преподобного. О его духовной мудрости знали не только в Оптиной пустыне, монастыре, где он жил. Крестьяне, благородные особы, священнослужители, множество самых разных людей приезжали к преподобному. Еще больше писали старцу письма, в которых задавали вопросы, делились проблемами и трудностями и просили духовной поддержки и наставлений. Каждый день преподобный Антоний получал больше сотни посланий и, несмотря на слабое здоровье, на каждое из них обстоятельно отвечал. Через несколько лет после кончины старца его эпистолярное наследие было тщательно собрано оптинскими монахами. И с тех пор множество раз переиздавалось отдельной книгой под названием «Преподобный Антоний Оптинский. Письма». Письма преподобного Антония по сей день пользуются у читателей большим успехом. Старец обладал не только духовной мудростью, но и красноречием, поэтому его послания к адресатам становились увлекательным чтением, назидательным и выразительным. В них ясно отражались душевные свойства преподобного Антония – милосердие, сострадание и любовь к людям. А еще доброе чувство юмора и самоирония. Улавливается простая, мягкая, порой даже шутливая манера общения. Составители сборника «Преподобный Антоний Оптинский. Письма» отмечали, что, читая их, как будто слышишь голос самого старца и беседуешь с ним. Преподобный Антоний обладал удивительной способностью. Его советы и наставления обращались

0: Человеку приходится разных болезней, неприятностей и бед. Но без попущения Божия ничего не случается. И все это ради того бывает, чтобы вразумить и спасти человека. Мы с детской покорностью должны переносить и приятное, и неприятное. И за все прославлять Бога. Письма преподобного Антония Оптинского называют «наукой о преданности воле Божьей». В мире, где без Божьей воли ничего не может произойти, эта наука всегда будет актуальной. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь.

0: Жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География Веры. Череповец расположен на юго-западе Вологодской области. Он стоит на берегу Шексны, неподалеку от места, где река впадает в Рыбинское водохранилище. История города началась в XIV веке с чудесного случая. Московский купец шел на корабле с товаром по Шексне в Белозерск. Неожиданно среди бела дня судно накрыло тьма. Торговец стал молиться и увидел неподалеку холм, озаренный лучами. Корабль пристал к берегу, и тьма рассеялась. На месте чуда купец устроил часовню, а через некоторое время поселился при ней, приняв монашество с именем Феодосий. Поприще с подвижником разделил ученик Сергия Радонежского инок Афанасий. В 1362 году они основали монастырь в честь Воскресения Христова. Рядом образовались слободки Череповец и Феодосиево. Воскресенская обитель в течение нескольких столетий оставалась духовным центром здешних мест. Ее упразднила Екатерина II в 1764 году. Монастырские слободки указом императрицы были объединены, селение получило статус города с названием Череповец. Его жители через всю историю пронесли молитвенную память об основателях города. С 1992 года в центре Череповца на Соборной горке стоит памятник преподобным Феодосию и Афанасию.
1: Радио «Вера» в Череповце можно слушать на частоте 106,7 FM.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть и еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Веми бо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
2: «Яко по Богу ходатайствует о святых».
1: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Да, Христос воплотился, но страдания и творения никуда не делись. Более того, христиане тоже несут на себе тяготы мира. И не надо делать вид, что это не так. А потому апостол продолжил: «И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл в продолжении рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой. В течение веков реликвия проделала немалый путь через Константинополь, Киев, Владимир и в 14 столетии обрела достойное место в Москве. С тех пор, по благословению Царицы Небесной, город стремительно развивался. Постепенно он стал не только политическим, но и духовным центром России. Роль древней святыни в истории столицы и всего русского государства в полной мере раскрыл иконописец Симон Ушаков в своей работе «Похвала Владимирской иконе Божией Матери». Этот уникальный образ художник написал в 1668 году для иконостаса церкви Святой Троицы в Никитниках в Китай-городе. По своему содержанию икона Симона Ушакова получила еще одно название – «Насаждение древа государства российского». На изображении мы видим символическое растение, произрастающее на фоне стен и башен Московского Кремля. Насаждает дерево благоверный князь Иван Калита. Именно в годы его правления в XIV веке Москва возвысилась над другими городами и стала центром объединения русских земель. Поливает растение современник князя, святитель Петр. Он первым из киевских митрополитов избрал Москву местом своей постоянной резиденции. По благословению архипастыря в городе построили кафедральный Успенский собор, который на много веков стал хранилищем Владимирского образа Божией Матери. В основании этого храма уходят корни древа государства российского на иконе Симона Ушакова. Иконописное растение украшено полукруглыми медальонами. В центральном помещена Владимирская икона Богородицы. На боковых побегах представлены русские святые и государственные деятели. Слева митрополиты Алексий, Киприан, Иона, Фотий и Филипп. Патриархи Иов и Филарет, цари Михаил Федорович и Федор Иоаннович Романовы, благоверный царевич Дмитрий Угличский. Справа снизу изображен князь Александр Невский в одежде схимника. Далее вверх по ветви размещены образы основателей и настоятелей ближайших к Москве монастырей. Это преподобные Никон и Сергий Радонежские, Савва Сторожевский, Пафнутий Боровский, Симон Безмолвник и Андроник Московский. Здесь же московские блаженные Максим, Иоанн и Василий. Образ Симона Ушакова свидетельствует о единстве российского государства и Русской Православной Церкви. В основе этого союза всеобщее почитание Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери и благословение, дарованное жителям России Богородицей в ее Владимирской иконе.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
2: О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, Он жребий свой вознес, Он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

Радио «Вера». Светлое радио. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленной надеждой. Преподобный Марк Подвижник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Западная Сибирь. Я осталась с проводником, ссыльным стариком Лихачевым и его сыном Илюшей, пареньком лет 12. Спасаясь от комаров, мы выбрали мысок, продуваемый со всех сторон, развели костер и вскипятили чай, то есть кипяток. У меня был сахар, последних 6 кусков еще из дому, и я их разделила поровну на нас троих. Лихачев взял сахар, повертел его в руках и как-то странно посмотрел на меня. «Слушай, Фрося, что я тебе скажу. Береги для себя то, что у тебя есть. Жизнь здесь, в ссылке, хуже собачьей. Собаку можно и пожалеть, а волку не на что и не на кого надеяться. Запомни мои слова, никогда и ничем не делись. И в борьбе со смертью и голодом никто, кроме тебя самой, тебе не поможет». Должна признаться, что жизнь не опровергла постулаты Лихачева. Но я продолжала делать свои ошибки и, к счастью, не прониклась его мудростью.

0: «Факты и книга книг». Праотец Авраам получил от Бога призыв отправляться в странствие на поиски земли, текущей медом и молоком. Когда караваны Авраама достигли заветного Ханаана, там уже обитали несколько племен. Среди этих народов Священное Писание называет амореев, потомков одного из трех сыновей Ноя, имя которого Хам. Господь открыл Аврааму, что в будущем, когда исполнится мера грехов этого племени, потомки праотца вернутся из плена из далекой страны и овладеют землей амореев. Пророчество исполнилось в дни исхода израильтян из Египта. После многолетнего скитания по пустыне еврейский народ, возглавляемый пророком Моисеем, достиг земли обетованной. Но на подступах к Ханаану препятствием стали пять могущественных государств, и одно из них – Аморейское царство. Моисей попросил у Сигона, царя Амореев, разрешения пройти по его землям. Пророк пообещал, что израильтяне не будут уклоняться от центральной дороги, не тронут полей и виноградников, а если воспользуются водой из колодцев, то заплатят за нее. Надменный Сигон воспрепятствовал путникам. Он не видел в малочисленном еврейском народе достойного соперника. И тогда иудеи, по благословению Бога, у стен города Яц вступили в схватку с амореями и вышли из нее победителями. Ученые долгое время относились к этому библейскому рассказу как к мифу, поскольку не располагали никакими доказательствами, что битва израильтян с амореями произошла в действительности. Более того, под сомнение ставилось само существование аморейского племени. Но только до 1934 года, когда французские археологи под руководством Андре Паро на раскопках холма Тель-Харири между Мосулом и Дамаском открыли развалины города-государства Мари.
1: Первой находкой французских ученых была статуэтка бородатого мужчины с молитвенно сложенными руками. Клинописная надпись у основания скульптуры гласила: «Я Лами Мари, царь государства Мари». В ходе дальнейших поисков под холмом Тель-Харири были обнаружены жилые дома, крепостные стены, великолепный царский дворец, состоящий из 260 комнат. Но самую большую ценность для ученых представлял царский архив из 33 600 табличек с клинописными текстами. Из этих документов стало ясно, что население Мари составляли племена амореев. Все артефакты Тель-Харири ученые датировали 19 столетием до Рождества Христова, приблизительно тем временем, когда праотец Авраам достиг земли обетованной. То есть существование амореев вполне укладывалось в события, описанные в Библии.
0: Архив царства Мари заставил ученых предположить, что амореи, о которых говорится в Библии, это племя Амуру, неоднократно упоминаемое в письмах египетского фараона Эхнатона. Архив Эхнатона был найден в конце 19 века в поселении Амарна в 200 километрах от Каира и расшифрован британским египтологом Флиндерсом Петри. Из переписки фараона с правителями соседних государств следовало, что племя Амуру, то есть амореи, в 14 веке до Рождества Христова распространились в Месопотамии и Ханаане, захватив земли моавитян и аммонитян. В свете этого вполне логично выглядело библейское сообщение, что спустя 100 лет после правления Эхнатона, то есть в 13 веке до Рождества Христова, Моисей и его народ встретили на подступах к земле обетованной укрепленный аморейский город Яц. Цепочка совпадений заставила историков обратить внимание на еще один артефакт, на первый взгляд не имеющий отношения к противостоянию израильтян и амореев, а именно моавитский камень, найденный в 19 веке на территории Иордании.
1: Стелла царя Миши, известная также как Моавитский камень, черная базальтовая плита высотой 1,24 м и шириной 71 сантиметр с закругленными верхними углами. Это памятник 9 века до Рождества Христова, созданный по приказу Моавитского царя Миши, На лицевой стороне камня сохранились строки, повествующие о военных победах и поражениях мавитян. Есть на нем и такие слова: «Царь Израиля отстроил город Яац и жил в нем, пока воевал со мной». Также царь Меша упоминает в строках памятника воссозданный им город Араер на берегу реки Арнон. Эти же топонимы употребляются и в рассказе книги Второзакония о победном шествии иудеев по земле амореев. «От Араэра, который на берегу потока Арнона, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши». То есть события в обоих случаях разворачивались в одном и том же месте. В 13 веке до Рождества Христова израильтяне по благословению Бога завладели землями амореев, а спустя 4 столетия за эти же территории они сражались уже с мавитянами. Амореи же после битвы с войском Моисея сошли с исторической арены, как это и было предсказано Богом Аврааму.
0: Битва с амореями стала поворотной точкой не только в событиях исхода евреев из египетского плена, но и истории древнего Израиля в целом. Из покорных рабов иудеи выросли до воинства, способного постоять за свою веру, и обрели землю, заповеданную Богом. И древние документы, обретаемые археологами в разных концах Ближнего Востока, словно телеграммы из прошлого, заверяющие о том, что рассказ Священного Писания правдив и достоверен.

0: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествует Игоревскую икону Божией Матери. В XII веке на Руси многочисленные претенденты вели между собой борьбу за киевский престол. Черниговский князь Игорь Ольгович в крещении Георгий унаследовал его вслед скончавшемуся брату Всеволоду в 1146 году. Но уже через две недели он был разгромлен и взят в плен переяславским князем Изяславом. Князя Игоря заточили в монастырь. Тяжело больной, он попросил разрешения принять монашеский постриг. Игорь стал схимонахом Игнатием и подвязался в Киевском Феодоровском монастыре. Двоюродные братья Игоря, черниговские князья, тем временем замыслили захватить и убить Изяслава. Возмущенные киевляне узнали о таком коварстве. Их месть обрушилась на ни в чем не повинного монаха. Игорь Черниговский был убит в 1147 году. Вскоре молитва страстотерпца в Киеве прославилась чудесами, происходившими по молитвам к блаженному Игорю. Через три года киевским князем стал Юрий Долгорукий. Его союзник Святослав, брат убиенного Игоря, торжественно перенес мощи мученика на родину. Тогда же было установлено празднование памяти святого. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь благоверного князя Игоря Черниговского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью. Святой благоверный Игорь, великий князь Черниговский и Киевский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Исполнить заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царствие Небесное.
5: Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем.
4: Счастье для меня служить тебе, Отче, и с любым, кто пожелает, я разделю эту радость. Благослови меня на послушание.
5: Бог с тобой. Иди.
6: Десять лет Дорофей был келейником Иоанна Пророка и не упускал ни одной возможности побеседовать с великим старцем. Он охотно слушал наставления и других отцов обители, преподобных Зосимы и Варсануфия. Дорофей записывал беседы с мудрыми старцами, записывал и свои размышления о духовном пути христианина и монаха. Эти записи и вошли в классический список аскетической литературы, став настольной книгой для иноков и мирян. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с ответами преподобных Варсануфия и Иоанна Пророка. В рукописях сохранились также слова о подвижничестве и наставления преподобного Зосимы. Главное отличие поучений Аввы Дорофея – ясный, легко доступный для понимания стиль изложения. После смерти отца Иоанна Пророка преподобный Дорофей ушел из монастыря и уединился в пустыне. Но скоро к нему стали приходить паломники, и вокруг Дорофея образовалась новая обитель. Преподобный прожил в монастыре как равный среди прочих иноков до самой кончины.
0: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Как бы вы ни были бедны любовью христианскую и добрыми делами, никогда не унывайте и не отчаивайтесь. Только обратите сердца ваши с верою и любовью ко Господу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Наше обращение с людьми, доброе или иное, это больше, чем соблюдение правил этикета. От того, как мы относимся к ближним, зависит не только гармония в семье и в коллективе, но и внутреннее состояние нашей души. О преображающей силе доброты рассказывает повесть «Что делала Кейти» американской писательницы 19-го столетия Сьюзен Кулидж. 12-летняя Кейти, упав с качелей, повредила позвоночник. В результате девочка прикована к постели. Правда, все уверяют героиню, что она поправится. Но как дождаться этого? Кейти невыносима мысль, что целые годы ей придется провести впустую. «Пока не выздоровлю, никому не смогу помочь. Я ничего не смогу ни для кого сделать», — страдает она. И тут на помощь девочке приходит тетя Хелен. «Ты можешь приносить пользу и дарить людям любовь,

0: совсем другие глазки, часто говорил он. Ласковое, теплое общение, внимательность и чуткость – это и есть добрый способ, о котором говорит тетя Хелен. Какие же он приносит плоды? 3 месяца спустя Кейти замечает, тетя Изи стала мягче, приветливее. Да и в себе самой девочка заметила ту же перемену. Так героиня повести «Что делала Кейти» нашла добрый способ обращения с людьми. И это сделало счастливее и ее саму, и ее близких.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Егда же гонят вы в ограде сем?»
5: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
4: «Многих птиц лучше есть и вы».
3: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христово явило важную истину. Бог не вселенский тиран, и его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий Отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед Ним имеет великую, исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.
1: Небольшой легковой автомобиль пробирался по извилистым улочкам Афин в Плаку, самый древний район города. В машине, кроме водителя, сидели еще несколько человек. Они направлялись в церковь святой Екатерины, чтобы поклониться находящимся там мощам новомученика Полидора Кипрского. Был среди пассажиров и афонский монах Елпидий. Будучи проездом в Афинах, он собрал своих знакомых и предложил им отправиться в паломничество, для чего они и наняли этот автомобиль. Машина ехала медленно, то и дело останавливаясь на светофорах. Однако пассажиры не выражали никакого волнения и спокойно про себя молились. Водитель же, напротив, каждую вынужденную остановку сопровождал громкими недовольными возгласами. И вот уже на самом подъезде к площади Плака автомобиль попал в длинную пробку. Водитель нервно стучал руками по рулю, а когда стало понятно, что быстро из дорожного затора им не выбраться, вдруг страшно и богохульно выругался. Пассажиры, настроенные на встречу со святыней, вздрогнули от бранных слов. И в тот же миг раздался голос всю дорогу до этого молчавшего монаха Елпидия. «Коста Скефалини, ты зачем богохульствуешь?» — громко крикнул он. «Прекрати, и чтобы этого больше не повторялось». Водитель обернулся. Глаза его выражали одновременно изумление и испуг. Ведь он не представлялся пассажирам, а между тем этот монах сейчас назвал и его имя, и место, откуда он был родом. Шоферу стало стыдно. Он стал извиняться перед своими пассажирами. Вскоре пробка тронулась, и они благополучно доехали до церкви. Когда машина уехала, знакомые с удивлением спросили Елпидия, откуда он знает шофера. «А я его и не знаю», — с улыбкой ответил монах. «Так наугад сказал, что первое в голову пришло. А оказалось верно. Когда необходимо, милостивый Господь дает человеку мудрость», — говорил афонский старец Елпидий из Нового Скита. «Дает разум, чтобы вразумить неправых».
0: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.

О Божья благодать! О, как прилечь отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно, заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я на всем полей просторе, и жницы, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полн и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят бурлаки. Аполлон Майков,

Радио «Вера». Светлое радио. Удача – это мера счастья в ширину, а неудача – есть проба на счастье в глубину. Михаил Пришвин.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 18 июня 1901 года. «Сын мой, Сергий, только что кончил курс Орловской гимназии. Я и говорю ему: а что, хорошо бы нам с тобой съездить к нашему преподобному, к Троице Сергию, в Лавру, да там и спросить благословения тебе на новый путь. Ты как об этом думаешь? На великое мое и его счастье сын мой не отрекся от веры отцов своих». «Да, с радостью, папа», — сказал он мне, и мы поехали. Заезжали мы по дороге и поклонились и чудотворной иконе Черниговской Божией Матери. Подъехали мы к Черниговской вслед за старцем, батюшкой Варнавой. Толпа раздалась и пропустила нас к старцу. Припал я к его ножкам и говорю: «Помолитесь, батюшка, чтобы сын мой до конца дней своих имел в сердце своем страх Божий». «Будет, будет у него страх Божий в сердце», — ободрил меня старец. «Он у тебя пятую заповедь помнит. И скажу тебе, друг», — продолжал батюшка, «как моя мать звала меня своим кормильщиком, так я тебе про твоего сына скажу. Он будет твоим кормильщиком».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, давайте подвезу.
2: Олечка, здравствуйте. Спасибо большое. С удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А я вас, признаться, не узнал сразу. Как ваши дела?
1: Да сложно сказать, Андрей Борисович. Помните, вы сказали как-то, что молитва может горы свернуть? Для меня это стало открытием, которое обернулось чередой чудес. Замуж удачно вышла, квартиру купили, машину, дочка родилась. А потом в какой-то момент вдруг раз и надломилось благополучие. У мужа в бизнесе проблемы, мама заболела, дочь учиться стала хуже. Я вся на нервах, порой учусь по ночам, до утра уснуть не могу. Перестал Бог слышать мои молитвы.
2: Но не всегда зримые материальные блага – верный признак того, что твои молитвы Богу угодны. Бывает, что в невероятно трудных условиях люди радуются тому, что Господь их слышит. Вот царь Давид, например, автор Псалтыри. Взять хотя бы его 4-й псалом. При каких удручающих обстоятельствах он был написан?
1: Неужели у царя неприятностей было больше, чем у меня?
2: А вот представьте себе, Давид был в плачевном положении. Народ восстал на своего правителя. Ему пришлось бежать с немногочисленными друзьями. Вскоре у беженцев совсем кончились запасы еды. Люди впали в отчаяние, стали малодушно восклицать, кто явит нам благо, кто поможет в беде, подразумевая при этом, что никто не поможет.
1: А Давид? Неужели он не поддался общей панике?
2: Вовсе нет. Вот послушайте, что он говорит. У меня запись есть с собой.
3: Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
2: Пророк восклицает: услышал меня Бог правды моей. Он свято уверен, что Бог не просто не оставит его в беде, а уже не оставил. Более того, Давид предлагает своим преследователям понять, наконец, что Творец на его стороне, и отказаться от своих суетных замыслов, основанных на лжи. Это звучит так.
3: Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
2: Как царь, Давид допускает мысль, что мог вызвать гнев у своего народа, но призывает людей не согрешать, гневаясь, а перед сном, когда ночная тишина способствует спокойному размышлению, раскаяться в своих намерениях против помазанника Божия, убеждает их принести жертву делами правды и уповать на Господа.
1: Интересно, такая уверенность в своей правоте у Давида была именно потому, что он царь?
2: Нет, Оля. Не в себе пророк уверен, а именно в Боге. Он же не в золотых чертогах хвалится своим умением устроиться в жизни. Совсем наоборот. Гонимый, голодный, усталый. Он радуется тому, что Бог в скорби распространил его. В некоторых переводах это звучит как «дал простор в тесноте скорби».
1: Теснота скорби, как точно сказано. Скорбь, она как клетка. Не выпрыгнуть из нее.
2: Так вот, когда в этой клетке вдруг открывается простор, именно это верная примета близости Бога. Того, что Он слышит тебя, а вовсе не квартиры, машины, здоровье и прочее счастье, которое Давид именует суетой. Вот его главная радость. Послушайте.
3: «Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».
2: Давиду дороже веселье сердца о том, что на нем и его спутниках запечатлелось сияние лица Бога.
1: И все-таки трудно радоваться, когда неприятности сыплются на голову.
2: Трудно, но попытаться стоит. Такое упование на Бога многое дает. Вот вы в теплой постели, за надежной дверью с крепкими замками уснуть не можете, поскольку вам кажется, что благополучие пошатнулось. А Давид в чистом поле, в окружении врагов, ложится и мирно засыпает, как щитом укрываясь надеждой на Бога от всех напастей. И потом, кто сказал, что неприятности будут вечно? Малодушные друзья Давида, например, ну слышали же в псалме, вскоре от плода пшеницы, вина и елея насытились. Хотя, казалось бы, откуда взяться еде посреди пустыни?
4: Все наладится, Олечка. Важно лишь главное – отличать от суеты. Здесь меня остановите, пожалуйста. До свидания. Радости вам.
1: Всего доброго, Андрей Борисович. И спасибо. Я с вами вспомнила, какое оно бывает – веселье сердечное –

0: Сегодня, 18 июня, церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Игоревский образ Божией Матери получил свое наименование, потому что перед ним молился в последние минуты своей жизни святой страстотерпец, великий князь Черниговский и Киевский Игорь, в иночестве Гавриил. В середине XII века за киевский княжеский престол боролись две группы потомков Ярослава Мудрого – Ольговичи и Мстиславичи. Киевский князь Всеволод Ольгович сумел настроить против себя весь город. После смерти Всеволода киевляне принесли клятву верности его брату, кроткому и смиренному Игорю. Но уже через несколько дней киевляне нарушили присягу и призвали на княжение Мстиславичи. Игоря они взяли в плен. В темнице князь тяжело заболел и перед смертью попросил о монашеском постриге. Ему разрешили, и неожиданно новопостриженный монах Гавриил пошел на поправку. Он остался в монастыре. Другие братья Игоря продолжили борьбу за престол. Тогда киевляне решили отомстить всем Ольговичам и убить князя инока. Разъяренная толпа ворвалась в Киево-Печерскую лавру, где у иконы Богородицы молился Игорь. Его выволокли из храма и растерзали. По преданию, когда вечером тело князя инока положили в церкви, в ней сами собой зажглись все свечи. Игоревская икона была написана в Греции. По своему типу принадлежит к иконам умиления. Долгое время чудотворный образ находился в Киево-Печерской лавре. После революции его след затерялся. Самые древние чтимые списки с иконы хранятся в Третьяковской галерее. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божьим, говорит им: «Молите Бога о нас». К одной Богоматери она употребляет слова «Спаси нас». Чествуя Игоревский образ Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского, в частности, об образе Настасьи Филипповны Барашковой.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Свидание с шедевром.
3: Наташенька, что с тобой? Мы всего полчаса как пришли в Русский музей, а у тебя уже слезы на глазах. Какая работа так тронула тебя?
4: Маргарита Константиновна, посмотрите сюда.
3: Я поняла. Ты говоришь о картине Николая Касаткина «Осиротели». Художник написал ее в 1891 году. Действительно, здесь очень печальный сюжет. У меня у самой сердце сжимается, когда я смотрю на нее.
4: Да, история невеселая. Два мальчика стоят у небольшого свежего холмика. Это могила их матери. Одеты дети бедно. У того, что на переднем плане, даже пальтишко рваное. И похоже, что больше никого у ребят не осталось. Они совсем одни.
3: Младший братик стоит чуть позади. Его лицо спокойное, умиротворенное. Похоже, он до конца не понимает того, что произошло. А вот старший, который на переднем плане, осознает всю горечь потери. Мы догадываемся об этом по выражению его лица. Он стоит на коленях, опустив голову, но не плачет, держится.
4: Да, держится, и очень мужественно. Хотя ему всего-то лет 10. И, похоже, ему придется взять ответственность не только за самого себя, но и за маленького брата. Вот это-то и тронуло меня. И посмотрите, будто окружающая природа скорбит вместе с ними.
3: Верно. Небо хмурое, а земля сухая, почти безжизненная. Хотя видно, что история происходит не осенью, а ранней весной. Если приглядеться, можно увидеть, как из сухой травы выглядывают едва заметные желтые головки мать и мачехи. Голые деревья еще не проснулись после зимы. Несколько деревянных покосившихся крестов на чужих могилах. И во всех красках и линиях читается скорбь.
4: Но я не понимаю, Маргарита Константиновна, зачем художник создал такую работу, которая вызывает у людей не светлые чувства, а печаль?
3: Николай Касаткин нередко свои картины посвящал бедным и обездоленным людям. Такие работы вызывают чувство сострадания, заставляют нас быть милосерднее, внимательнее к ближним. Это очень важно.
4: Да, это точно. А то мы бывает так погрязнем в житейской суете и заботах о комфорте. Повкуснее бы нам, да поудобнее. А люди вон как страдали. В бедности жили, голодали. И даже можно догадаться, почему мама героев этой картины так рано умерла. Вполне возможно, что от голода. И вот что обидно. Я ничем не могу помочь этим мальчикам.
3: Это и не нужно. Ведь такие сюжеты могут быть вымышленными. Но зато ты можешь помочь каким-то реальным людям, которые нуждаются в твоей помощи.
4: Ну, конечно. Например, я могу закупить продукты для семей, которые очень бедно живут, или сделать пожертвование в благотворительный фонд.
3: А еще в некоторых социальных организациях требуется помощь волонтеров.
4: Недавно я видела объявление в интернете о поиске волонтеров в социальную службу помощи одиноким матерям. Может быть, я чем-то смогу им помочь?
3: Наташа, я искренне поддерживаю тебя. Это доброе дело.
4: Как хорошо, Маргарита Константиновна, что мы с вами поговорили об этом.
3: Как хорошо, Наташенька, что ты увидела в Русском музее замечательную картину Николая Касаткина «Осиротели». И твое доброе и чуткое сердце так откликнулось на ее сюжет.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Реестровая запись СМИ
5: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
6: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Человеку, чрезвычайно занятому, вечно куда-то спешащему. И вот этому человеку, часто не находящему свободной минутки даже на то, чтобы пообедать, Антоний Сурожский предлагает помолиться. Более того, митрополит совершенно серьезно утверждает: жизнь и молитва – одно целое. Для молитвы совершенно не обязательно уединяться в тишине или ждать выходного, когда можно будет немного отвлечься от дел. Но для того, чтобы воплотить в реальность это единство жизни и молитвы, автор предлагает читателю для начала определиться с тем, что же такое молитва вообще собой представляет. И приводит его к весьма любопытному выводу. Оказывается, молитва – это вовсе не напоминание Богу о том, что бы мы хотели от Него в ближайшее время получить. Истинная молитва – не что иное, как шаг вперед, выход из тени и проявление настоящего мужества. Ведь мы обращаемся к Богу уже не только по бытовым вопросам, а просим одухотворить и наполнить смыслом все наше существование, каким бы оно ни казалось на первый взгляд прозаичным. В своих беседах и лекциях митрополит Антоний рассказывает случаи из собственной жизни и цитирует мировых классиков. Он интеллектуален и интеллигентен, и в то же время изъясняется простым, подчас почти разговорным языком. Ощущения и атмосфера создаются такие, словно сидишь в уютной кухне со старым другом и за чашкой чая обсуждаешь, как водится, самые глобальные проблемы мироздания. И уж точно не чувствуешь себя робким школьником перед строгим учителем. Даже несмотря на то, что книга митрополита Антония Сурожского называется «Школа молитвы». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Алексей, клади лопату, поедим, поговорим.
2: Я еще не закончил. Мне копать вон до той груши.
1: Какой ты серьезный.
2: Да, не привык даром хлеб есть.
1: Ну, копай, копай. Я тебе оставлю хлеба.
2: Да хлеб это обобщенно. Это же выражение такое, не слышал? Давай, дело доделаем и за обедом расскажу.
3: Выражение «даром хлеб есть» восходит к точке зрения апостола Павла, которую он изложил в двух посланиях к фессалоникийцам. Апостол наставляет жителей греческого города Фессалоники, как нужно жить и трудиться, как вести себя с теми, кто занимается бесчинством. Считается, что речь здесь идет о тех членах общины, которые, ощутив широкую христианскую благотворительность, оставили свой труд и обычный образ жизни и стали жить за

0: лечат других и предаваться праздности, оправдывая это всецелым ожиданием второго пришествия Спасителя. Призыв к жизни, никого не обременяющий, к повседневному труду во благо, апостол сначала обозначил в первом послании к Фессалоникийцам. Он писал: «Умоляем же вас стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Также апостол Павел на своем примере напоминает, что, находясь среди них, он жил трудом своих рук и тем самым был примером для окружающих, а не обузой. Процитируем слова апостола из второго послания. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Выражение «даром хлеб есть» означает не обеспечивать своего существования собственным трудом, быть нахлебником, жить праздно, не принося пользы, получая благо и ничего не отдавая взамен. Из слов апостола происходит и другое выражение «есть хлеб не даром». Выражение с прямо противоположным смыслом и значением. Так говорят о тех, кто много работает и обеспечивает себя этим, а также приносит пользу другим людям. Из послания апостола Павла происходит и еще одно известное нам выражение. Считается, что апостол, сказав «если кто не хочет трудиться, то ты не ешь», письменно зафиксировал известную еврейскую поговорку. Ее мы знаем как фразеологизм «кто не работает, тот не ест». Ну и напоследок, говоря о труде, приведем отрывок из книги «Притчи Соломоновых». «Похвалу добродетельной жене хозяйки». «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой».
1: Первый источник.

0: окрестностях поселка Новый Свет, что на юго-востоке Крыма, бьет целебный источник. Он расположен на склоне горы Сокол. Некогда здесь находился православный монастырь, посвященный великомученице Анастасии. По мнению историков, он был основан в 8 веке византийскими иноками, которые бежали от преследования еретиков-иконоборцев. В 15 столетии монашеское поселение разорили османы, захватившие Крым. Святое место обезлюдило. К середине 19 века здесь сохранились лишь развалины древнего храма и родник. В это время Новый Свет стал развиваться как центр виноделия благодаря князю Льву Голицыну. Помещик сконструировал водопровод, по которому вода от источника святой Анастасии поступала в имение. И сейчас кое-где на склонах горы Сокол можно увидеть керамические трубы этого сооружения. Оно давно бездействует, а родник по-прежнему журчит, струится, радует кристально чистой водой. В 2000 году его осветили. С тех пор ежегодно, 4 января, в день памяти великомученицы Анастасии, православные отправляются крестным ходом из поселка Новый Свет на гору Сокол и совершают молебен. Некоторые паломники с молитвой погружаются в каменную купель, обустроенную тут же. Бодрит студеная вода Анастасиевского источника.
1: Радио «Вера» в поселке Новый Свет в Крыму можно слушать на частоте 105.6 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. С одной стороны, Евангелие возвещает нам освобождение и спасение. Говорит о новой жизни, в которой нет места боли, страху, трагедиям, грехам и смерти. С другой же стороны, мы не слепые. Мы видим окружающий нас мир. Знаем самих себя, понимаем, что мир как лежал во грехе, так и лежит. А внутри нас дурное побеждает доброе значительно чаще, чем того хотелось бы. Налицо явное несоответствие евангельского благовестия и реальности. Что делать с этим несоответствием? Мы не можем не верить своим глазам и чувствам. А потому логичным кажется предположение, что Евангелие либо ошибается, либо стоит его понимать каким-то причудливым образом. Однако есть и еще один ответ, который объясняет это противоречие. Найти его мы можем в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 8 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Веем Его, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне».
3: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».
2: «Яко по Богу ходатайствует о святых».
1: Апостол Павел предельно честен. Он не стал каким-либо способом приукрашать реальность и написал так: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Да, Христос воплотился, но страдания и творения никуда не делись. Более того, христиане тоже несут на себе тяготы мира. И не надо делать вид, что это не так. А потому апостол продолжил: «И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Дары Святого Духа не освобождают от бренности тела и связанных с этим проблем. Апостол Павел знал об этом очень хорошо, ведь он, будучи призван к апостольству самим Христом и получив необычайные духовные дарования, отнюдь не стал успешным в житейском смысле человеком. Напротив, его и гнали, и били, его сажали в тюрьмы, ему приходилось скитаться, голодать, мерзнуть, переживать кораблекрушение и многие иные тяготы, которые, как кажется, не соответствуют статусу апостола и носителя великой благодати Божией. Сам апостол не видел в этом проблемы. Он понимал, что здесь, в земной жизни, мы переживаем нечто сопоставимое с родовыми муками. А дальше апостол написал о надежде. Эта его мысль также напоминает нам то, что переживает ожидающая рождения младенца женщина. По сути, у нее нет никаких доказательств того, что ее ребенок будет здоровым, умным, благополучным и счастливым. Но каждая мать верит и надеется именно на это. Если не иметь такой надежды, то какой смысл в продолжении рода? Так и мы. Мы надеемся, что наша вера принесет свой плод. Эту надежду подает нам Дух Святой. И Он же помогает терпеть тяжесть порабощенной греху плоти. Более того, по мысли апостола Павла, Дух укрепляет нас и учит молитве, которая помогает удостовериться, что надежда наша не тщетна. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
0: Апостольские чтения.

всей дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил. –

Радио «Вера». Светлое радио. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Книга притчей Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний игумени Нины Баянус. 1914 год. Валаамский монастырь. Пришла минута ухода из гостиницы. Выходили паломники, опуская на тарелку лепту. На пристани был отслужен молебен о благополучном совершении путешествия, и мы скоро отчалили в Петербург. Все общество, согретое одним чувством, символизировало единство Христовой Церкви. Неизгладимое впечатление оставило пение благочестивого стиха «О дивный остров Валаам». Нашелся добровольный регент, любитель пения, петербургский торговец, ежегодно путешествовавший на Валаам, вокруг которого собирались тесным кольцом прочие добровольцы и все без устали воспевали «Хвалу Творцу, холмам и горам, под куполом небес». Невольно думалось: «Вот она, Святая Русь, все соединяются в одно».

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Что является обязательным атрибутом православной иконы? Правильно, нимб. Так в православии называется круг, расположенный за головой святого и указывающий на святость этого человека. Мы настолько привыкли, что нимб круглый, что иные его формы нас могут удивить и ввести в недоумение. Именно в таком состоянии оказался я, когда, передвигаясь по храму святого мученика Димитрия в Салониках, обнаружил изображение людей с квадратными нимбами. Пришлось провести собственное небольшое расследование. И вот, что удалось выяснить. Оказалось, что нимб как таковой, как знак особого статуса, пришел в христианство из античной культуры. Греки и римляне изображали своих богов с круглыми нимбами над головой. Делали они это не случайно. Нимб мы иногда еще называем аурой или ореолом. Оба этих слова восходят к латинскому слову «аурум» – «золото». Аура – это то, что сияет, как золото. Золото, как известно, непосредственно связано с огнем, в котором очищается от примесей. Огонь, как и золото, сияет. В античности символом огня был круг. Вот так круг стал обозначать ауру и превратился в нимб как обозначение сияния, исходящего от человека. А потом перешел в христианское искусство как обозначение святости. С этим разобрались. Откуда тогда взялся квадратный нимб? Ответ на этот вопрос тоже имеется. Если круг в древности обозначал огонь и его сияние, то квадрат служил обозначением земли. У квадрата четыре угла, как у света четыре стороны. Квадрат устойчив, как сама земля. У греков даже была поговорка «квадратный человек», в том смысле, что человек уверенно стоит на ногах. Квадрат в результате стал символом жизни как таковой. В переложении церковного искусства квадратный нимб стал обозначать то, что в данном месте изображен еще живой человек, современник художника. Квадратный нимб, если хотите, служил рамкой вокруг его портрета. Обычно с квадратными нимбами изображались благотворители храма или члены правящей династии, то есть люди, заслужившие уважение, но святыми не являющиеся. Таков смысл квадратных нимбов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о квадратных нимбах и о том, что они обозначают.

0: Сегодня, 18 июня, Церковь вспоминает священномученика Дорофея, епископа Тирского, священномучеников Михаила Ватякова и Николая Рюрикова, перенесение мощей святого благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также чествуют Игоревскую икону Божией Матери. Священно-мученик Дорофей жил в конце III, первой половине IV века. Он был епископом города Тир в Финикии, государстве на территории современного Ливана. В период гонений на христиан Дорофей скрывался от преследователей. Он вернулся в Тир при императоре Константине Великом, провозгласившем веротерпимость. Епископ Дорофей управлял паствой более 50 лет, горячо проповедуя евангельскую весть. Новый император Юлиан Отступник пытался воскресить язычество и вновь объявил христиан вне закона. Епископу Дорофею тогда было уже 100 лет. Он удалился в город Одес, современную Варну, но там его схватили слуги императора. Старец отказался принести жертву идолам. Его пытали и казнили. Священномученика Дорофея некоторые исследователи считают составителем синопсиса – собрания житий святых пророков и апостолов. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам. В этот день мы просим священномученика Дорофея, епископа Тирского. Святой мученик Дорофей, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Образы святых встречаются во многих произведениях мировой литературы. Не житие, а именно отражение, художественный образ, который помогает нам глубже понять личность человека, достигшего святости. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об апостоле Петре и романе Кама Гридеши Генрика Сенкевича. Место действия – Рим. Время действия – 1 век. Правление императора Нерона. В 1905 году польский писатель Генрик Сенкевич стал обладателем Нобелевской премии в области литературы с формулировкой «За выдающиеся заслуги в области эпоса». Всемирное признание автору принес исторический роман «Кама Гридеши» со старославянского «Куда идешь?». По сюжету молодой римский патриций Марк Вениций полюбил девушку Лигию, которая оказалась христианкой. К финалу он и сам становится христианином. Но обретение Веницием истины происходит мучительно трудно. А начинается оно с того момента, когда молодой человек, желая выкрасть Лигию, тайно пробирается ночью на собрание христиан и видит апостола Петра.
3: Вокруг Веницы раздался шепот: «Петр, Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Обратясь к Веницию, Хилон прошептал: «Это он, первый ученик Христа, рыбак!» Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знаменем. И тут все пали на колени. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное. Удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте.
2: Апостол Петр – один из 12 ближайших учеников Христа. Он сопутствовал Спасителю во всех путях его земной жизни, по характеру живой, горячий. А теперь он в Риме, свидетельствует о вознесении и воскресении Иисуса. Рассказывает в христианской общине о том, что сам слышал и видел.
3: На глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Веницей сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею». А у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость. Но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел. И, потрясенные его словами, они, стеная, заламывая руки, ударяли себя в грудь.
2: На страницах романа Сенкевича «Кама Гридеши» есть вымышленные персонажи и реальные исторические лица. Император Нерон, римский поэт Гай Петроний, Попея Сабина, вторая жена Нерона, римский военачальник Авл Плавтий и, конечно же, апостол Петр. Для того, чтобы с исторической достоверностью воссоздать картину Рима первого века, Сенкевич с книгой «Аналы» Тацита в руках обошел все римские достопримечательности. но окончательно замысел сложился, лишь когда писатель попал в часовню на дороге Виа Аппия в Риме. По преданию, эта часовня стоит на том самом месте, где апостол Петр встретил самого Христа. В период гонений римские христиане упросили своего наставника на время покинуть Рим, чтобы нести Слово Божие в других городах. И апостол Петр вместе со своим учеником Назарием отправился в путь.
3: Наконец, над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. «Видишь это сияние? Вот оно, приближается к нам», — молвил Петр, остановясь. «Я ничего не вижу», — отвечал Назарий. Минуту спустя Петр, приставив глазам ладонь, сказал: «К нам идет кто-то весь в солнечном сиянии». Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет. Он с удивлением поглядел на апостола. «Рабби, что с тобою?» – тревожно спросил юноша. Дорожный посох Петра выскользнул из его руки, упал на землю, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: «Христос! Христос!» И он приник головой к земле, будто целовал чьи-то ноги.
2: «Кама грядеши, Господи? Куда ты идешь, Господи?» – спросил потрясенный Петр учителя. «За то, что ты оставил мой народ, я иду в Рим на второе распятие», – услышал он в ответ и понял, что Господь велит ему вернуться в Рим. Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме во время гонения императора Нерона на христиан. Его приговорили к распятию на кресте, и Петр попросил палачей, чтобы его распяли вниз головой, считая себя недостойным быть распятым, как Христос. Сцена, когда апостола Петра ведут на казнь, апофеоз романа «Кама грядеши».
3: Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что креста ему не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. Тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, сияло такой радостью, что все поняли, то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, что выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к Господу».
2: В часовне, построенной на дороге, где апостол Петр встретил Христа, стоит теперь и бюст писателя Генрика Сенкевича, чей роман «Кама грядеши» переведен на 50 языков мира.
3: Окруженный солдатами, Петр смотрел на Рим, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой». И никто, не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих, не догадывался, что среди них стоит истинный владыка этого города, и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно.
2: Своим романом «Кама грядеши» Генрик Сенкевич воздвиг памятник апостолу Петру не в мраморе, а в словах. И такой образ тоже оказался величественным и долговечным. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Жизнь без Христа безвкусна, грустна и беспросветна. Старец Сафроний Сахаров.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли христианин проводить беззаботную жизнь? Беззаботность зачастую сродни равнодушию и духовной инерции. О такой беззаботности рассказывает повесть американской писательницы 19-го столетия Люси Гернси.

0: не делая зла, не совершает и никакого добра. Больше всего на свете она любит мечтать. Боюсь, грустно замечает автор, что Эбби будет и дальше плыть по жизни в мечтах, и когда придет время встретиться с Творцом, не найдется ни одного существа на свете, которое хоть что-то обрело бы от того, что она жила в этом мире. Такими словами завершается повесть. Образ Эбби созвучен евангельской притче о талантах. Раб, закопавший полученный талант в землю, был назван лукавым и ленивым не за то, что он сделал, а за то, что не сделал. Он был осужден за бездействие. Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, пишет апостол Павел в послании христианам города Эфеса. Его слова напоминают нам: мало не делать зла, необходимо делать добро. Поэтому-то и нет времени у нас на беззаботность, ведь едва ли кто, подобно героине повести Эбби, или не беспокоится ни о чем, захочет оказаться на пороге вечности с жизнью, в которой так и не нашлось места для добрых дел.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном.

0: вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Малиновая вода» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Вся наша жизнь пронизана страхами. Мы боимся начальника, боимся осуждения соседей, боимся, что нас не примут или не поймут. Эти страхи парализуют волю, заставляют молчать там, где нужно свидетельствовать, и подчиняться там, где нужно настоять на своем. Можно ли избавиться от всех этих страхов и никогда и ничего не бояться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Егда же гонят вы во граде сем?»
4: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Веильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
3: «Многих птиц лучше есть и вы».
2: В том мире, в котором проповедовал Христос, трусость была величайшим позором для свободного мужчины. Она лишала его права называться человеком в полном смысле этого слова. Настоящий мужчина не смеет бояться даже богов. И в античных мифах мы видим, как герои постоянно вступают с божествами в противоборство. Страх был уделом рабов и женщин, но никак не воина. И вот на этом фоне и звучат слова Спасителя: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, у Него в руках власть над вашей душой и телом. И от того, в каких вы отношениях с Ним, зависит ваша участь вечности. Может показаться, что такой страх связывает человека по рукам и ногам. Однако Христос говорит, что эффект ровно противоположный. Не случайно в этом же отрывке он целых 3 раза повторяет фразу «не бойтесь». Логика Спасителя проста. Тот, кто действительно боится Бога, ощущает себя свободным от массы других страхов и тревог. В нем живет чувство, что ничего не совершается в жизни без воли того, кто внимательно следит за судьбой даже маленьких птичек, которые продаются за осарий, то есть за самую мелкую монетку. Итак, Господь не отменяет мужество, но и не призывает учеников не бояться. Ведь это чуждо человеческой природе. Он просто предлагает правильно перераспределять энергию страха в теле и душе. Так мы созданы, что нам следует бояться не людей, не обстоятельств, а только Бога. Лишь в этом случае внутри нас устанавливается правильный, подобающий нашей природе баланс душевных сил. Чтобы это понять, можно представить себе детскую игрушку – волчок. Когда он крутится быстро и ровно, его ось стоит вертикально, и игрушка не падает, даже если ее толкнуть. Но как только вращение замедляется, волчок начинает шататься и в конце концов заваливается на бок. Страх Божий – это тот самый центр вращения, который держит всю нашу душу в устойчивом равновесии. Если он есть, любые толчки извне не могут нас опрокинуть. Если его нет, мы будем бояться всего подряд, и нас будут разрывать между собой различные тревоги и беспокойства. Но не только этим хорош страх перед Богом. Он не только устанавливает душевное равновесие. В отличие от других страхов, он не ужасает и не парализует. Ведь пришествие Христово явило важную истину. Бог не вселенский тиран, и его внимание к человеку – это не внимание равнодушного полицейского надзирателя, который ищет, за что бы нас наказать. Бог – любящий Отец, который готов ради своих детей стать человеком и пойти на крест. А потому парадоксальным образом страх перед Ним имеет великую, исцеляющую силу. Он нас успокаивает и дает нашей душе благодать, мир и покой.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: В небольшом коридорчике возле одной из келий Задонского Богородицкого монастыря теснился народ. Здесь жил один из монастырских насельников, Георгий Алексеевич Машурин. Монашеский постриг он принял тайно и до конца жизни смиренно продолжал оставаться для всех простым послушником. Однако своей жизнью, проводимой в постоянных молитвах и строгом посте, Георгий являл пример глубочайшей веры. Даже самые старые и опытные монахи обители приходили к нему за мудрым духовным советом и наставлениями. Приезжали к Георгию за утешением и мирские люди. Только вот увидеть его можно было нечасто. Почти все время он жил, затворясь в своей келье. Но сегодня Георгий Алексеевич принимал гостей. Поэтому перед дверью его маленькой комнатки с раннего утра собрались люди. Встречая посетителя, Георгий низко кланялся ему и усаживал на единственный в келье стул. Сам же оставался стоять на протяжении всей беседы. Ему было неловко, что люди приходят к нему за советом. Георгий искренне считал себя недостойным такого внимания, но не мог огорчить тех, кто проделал долгий путь, чтобы с ним поговорить. Наконец, уже под вечер, к Георгию зашел последний гость – седобородый старик. Не дожидаясь приглашения, он уселся на стул и с важным видом стал поучать Георгия о том, как нужно молиться и держать посты. Георгий, глубокую молитвенную жизнь которого брали себе за пример многие монахи, ни словом не перебивал говорящего и со смирением выслушал его речь до конца. Послушник, помогавший принимать гостей, проводил старика, а вернувшись, с удивлением спросил Георгия Алексеевича, чего же ему от вас надобно было? Георгий видел того старика первый раз в жизни, но спокойно, с кроткой улыбкой ответил, он предобрый человек. Говорит от простоты души, я его очень люблю и пользуюсь его наставлениями. Духовную мудрость Георгия Алексеевича глубоко почитали в Задонском Богородском монастыре и за его пределами, и даже не зная о его тайном монашестве, называли старцем, а за жизнь в молитвенном уединении – затворником. «Не суди поступки людские, пусть даже они видятся тебе недостойными», – говорил старец Георгий Машурин, затворник Задонский. «Но христианскую любовью прикрывай недостатки ближнего и других отклоняй от всякой мысли об осуждении».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

0: вера.
1: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

Радио «Вера». Светлое радио. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Бенедикт Спиноза.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 18 июня 1906 года. «Один день я остался без службы Божьей и почувствовал в себе оскудение духовной жизни, оскудение благодати, присутствие греховной силы, и нужна была немалая борьба с греховными усиливающимися влечениями. Служба и причастие святых тайн обновили мое существо, и я воспрянул, как от сна. Слава Богу!»
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: голоса и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В праздники, посвященные Пресвятой Богородице, в православных храмах поют одно из самых необычных и красивых песнопений. Оно называется «Свыше пророцы». Пророцы – это пророки. Автор текста молитвы – константинопольский патриарх Герман, живший в Константинополе в 8 веке от Рождества Христова. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Молитва начинается такими словами: «Пророки, посланные свыше, тебя предвозвестили, отроковица». Далее автор текста приводит поэтические эпитеты, с помощью которых ветхозаветные пророки прославляли Пресвятую Богородицу. Например, пророки Аарон и Иисей в своих книгах сравнивали ее с жезлом, символом царской власти. Пророк Моисей метафорически называл скрижалью, имея в виду каменную табличку, на которой были начертаны данные Богом заповеди. Пророки Даниил и Аввакум именуют родившую Христа горой несекомой, тем самым указывая на ее девство. Пророк Иаков сравнивает с лестницей, то есть лестницей в Царствие Небесное. В других ветхозаветных пророчествах Пресвятую Деву называют стамной, то есть чашей, кивотом, иными словами, вместилищем для святыни, царским престолом. Вот как молитва звучит по-церковнославянски: «Свыше пророцы тя предвозвестиша, отроковица, стамну, жезл, скрижаль, кивот, свечник, трапезу, гору несекомую, золотую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, палату и лестницу, и престол царев». Давайте послушаем это песнопение. –

текстом песнопения «Свыше пророцы» связана икона, называемая «Похвала Пресвятой Богородицы». В центре композиции изображена Пресвятая Дева. Вокруг нее несколько ветхозаветных пророков, держащих в руках определенные предметы. Иаков с лестницей, Моисей с чашей, Иисей и Аарон с расцветшими жезлами, Давид и Соломон с макетами Иерусалимского храма, Даниил и Аввакум с горами в руках. В древние времена в разных частях земли пророки иносказательно предсказывали миру, что придет та, через которую для человечества откроется Царствие Небесное. Та, что выше пророков, та, что во славе своей превосходит херувимов и серафимов, Пресвятая Дева Богородица. Предлагаю еще раз вместе послушать песнопение «Свыше пророцы» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Андрей! Андрей!
1: Ой, Виктор, прости, пожалуйста. Я так засмотрелся на картину, что даже не сразу услышал, что ты меня зовешь.
2: Нам, наверное, уже уходить пора. Таганрогский художественный музей работает до 18:00. Скоро закроется.
1: Давай ненадолго задержимся. А то ведь завтра уезжаем. Никак не могу налюбоваться. Настоящий шедевр.
2: Да, сразу видно, сильная работа. А что это, кстати, за картина?
1: Она называется «Отец». Автор полотна – художник Константин Аполлонович Савицкий.
2: А, это тот самый, который «Медведи» на картине Шишкина «Утро в сосновом лесу» написал.
1: Да, тот самый. Но известен он, конечно, не только этим. Савицкий был выдающимся мастером бытового жанра в живописи. Его называли тонким наблюдателем русской жизни и печальником простого народа.
2: Печальник? Это значит сочувствующий?
1: Совершенно верно. На своих полотнах Савицкий отражал радости и горести русских людей.
2: У героя картины отец, кажется, случилась беда. Достаточно поймать его взгляд, одновременно и отрешенный, и смиренный, умоляющий, и полный надежды. На руках мужчина держит спящего младенца, закутанного в старенькое лоскутное одеяло. Личико у ребенка такое бледное. Может быть, малютка болеет?
1: А ты уловил самую суть. Знаешь, какое первоначальное название дал полотно Савицкий? «С больным ребенком у чудотворной иконы». В детстве Константин Аполлонович сам был очень слабым. Во время долгих болезней, лежа в постели, он рисовал. И вырос, в конце концов, в большого художника.
2: Из-за темных красок я не сразу разглядел. Это действие происходит в храме. Ну да, точно. Стоит высокий церковный подсвечник, поблескивает в полумраке позолоченное убранство церкви. Значит, отец пришел, чтобы помолиться об исцелении своего чада. Но где же чудотворная икона, на которую обращен его взор? Странно, что художник не поместил ее на картину.
1: Я думаю, Савицкий не сделал этого, чтобы зрителю было проще сосредоточиться на лице отца, эмоциях, душевных переживаниях, которые он так ярко отражает. Кстати, Константин Аполлонович писал иконы, будучи еще учеником Санкт-Петербургской рисовальной школы. А теперь приглядись внимательно. Видишь? Ну, там вот на заднем плане большой застекленный киот. В его стекле отражается икона, стоящая напротив. Ну, не полностью, но по очертаниям можно догадаться, что это, скорее всего, один из образов Богородицы. Поклониться ему и пришел охваченный горем отец.
2: Андрей, ну я поражаюсь твоей тонкой наблюдательности. Да, теперь и я это ясно вижу. А как ты думаешь, что это может быть за икона? Может быть, казанская или иверская?
1: Ну, трудно сказать наверняка. Это вполне может быть икона Божьей Матери Всецарица. Люди испокон веков получали от нее исцеление в болезнях. И в наши дни бывали случаи, когда по молитве перед этим чудотворным образом выздоравливали самые безнадежные больные. Вот, например, в 1991 году у маленькой пациентки детского онкологического центра на Каширском шоссе в Москве врачи смогли вылечить рак, который уже перешел в последнюю неизлечимую стадию. И медики были потрясены. А оказалось, что девочка хранила у себя маленький бумажный образок Всецарицы и молилась Божьей Матери об исцелении.
2: Андрей, я до глубины души поражен твоим рассказом. А как ты думаешь, ребенок героя картины Константина Савицкого «Отец» выздоровеет? Очень хочется, чтоб так и было.
1: Христос в Евангелии сказал: «По вере вашей да будет вам». Ведь неспроста же этот отец принес в храм свое больное дитя. Ты только посмотри на его глаза. Они полны веры и надежды. А если они есть в душе у человека, значит, все будет хорошо.
3: Картину Константина Савицкого «Отец» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.
4: Краски России.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Истинное рассуждение – это Божий дар. Если мы встречаем нерассудительного человека, не нужно его осуждать. Хочу поделиться наставлениями священномученика Петра Дамаскина об отношении к добродетели рассуждения и о том, что делать тем, кому рассудительность не свойственна по природе. Получивший по благодати Божией дарование рассуждения от многого смиренномудрия должен всею силою хранить это дарование и отнюдь ничего не делать нерассудительно, чтобы, согрешая в ведении, по нерадению не подпасть большему осуждению. А еще не получивший сего дарования отнюдь не должен утверждать своего разумения или слова, или дела без вопрошения опытных, твердой веры и чистой молитвы.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. На памятнике Арчибальду Кронину выбита одна единственная надпись – «Автору ключей от царства». Так называется один из романов писателя, который он издал в 1941 году. Книге суждено было войти в золотой фонд британской классической литературы. По сей день каждое ее переиздание становится бестселлером. Главный герой книги – священник, с одной стороны, нетипичен для Кронина, писавшего преимущественно о жизни врачей. Сам писатель, медик по образованию, видимо, стремился запечатлеть в своих текстах накопленный жизненный и профессиональный опыт. Роман «Ключи от царства» – литературное отражение превращения писателя из агностика в убежденного христианина. Перед читателем разворачивается жизнь главного героя – отца Фрэнсиса Чисхолма, простого священнослужителя. Рано потеряв родителей, Чисхолм без особого желания, лишь по настоянию опекавшей его тетки, поступил в семинарию. Но неожиданно действительно почувствовал призыв стать Божьим слугой. Отец Чисхолм был назначен настоятелем христианской духовной миссии в далеком Китае, где ему пришлось пережить и отчуждение, и разруху, и одиночество, и голод, и войну. Но Фрэнсис твердо стоял в своей вере и своем призвании, смиренно принимал все тяготы, и Бог каждый раз вознаграждал своего слугу за стойкость. Так, например, приехав в Китай, отец Чисхолм обнаружил на месте здания миссии руины. Местное население относилось к миссионеру-чужаку с открытой враждебностью. Фрэнсис спал в разрушенном сарае, проводил службы в крохотной съемной комнатке и там же устроил бесплатную амбулаторию, где в силу своих возможностей и умения оказывал помощь всем нуждающимся. Но однажды у богатейшего в городе купца заболел сын. Китайские целители не могли ему помочь. Ребенок умирал. Тогда в отчаянии купец послал за чужаком. Чего только не пришлось пережить отцу Чисхолму. Но при всех невзгодах, выпавших на долю главного героя, невероятно захватывающая, на одном дыхании читающаяся книга не оставляет ни горького послевкусия, ни грусти, а оживляет сердце. И, пожалуй, ярко иллюстрирует евангельские слова Христа о том, что Царство Божие силою берется. Роман Арчибальда Кронина дает надежду на то, что с верой возможно преодолеть даже непреодолимые трудности и однажды получить ключи от этого царства. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной заповеди.

Думки Бога о человеке, когда он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: Берона нет, а у нас ныне царствует тщерь Петрова, кроткая Елисавет, пишет Сергей Григорьев в своем романе «Александр Суворов». Для описания образа императрицы Елизаветы Петровны он использует церковнославянское слово «тщерь», что в переводе означает «дочь». О слове «тщерь» мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «тщерь». Слово «тщерь» неоднократно встречается на страницах церковнославянской Библии. Тщерью Сиона, то есть дочерью Сиона, центра еврейской цивилизации, в пророчестве Михея именуется Пресвятая Богородица. В книге Экклесиаста тщерями пения называются плакальщицы, которые на Ближнем Востоке исполняли траурные песнопения на похоронах. Иисуса Христа просит об исцелении своей тщери, дочери, язычницы Хананиинка, и получает просимое. Спаситель называет тщерью женщину, которая тайком дотронулась до него в толпе и получила исцеление от своей многолетней болезни. «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя», — говорит Христос. Церковнославянское слово «тщерь» образовано от старославянского «тщи» – греческого «тюгатр», каждый из которых обозначает «дочь». В современном русском языке «тщерь», если используется, то только в возвышенном стиле. Зато слово «тщерь» в немного измененном виде имеется в иных славянских языках. Например, в болгарском есть слово «тщеря», а в чешском – «цера». Таким образом, церковнославянское слово «тщерь» продолжает жить. Итак, запомним, что церковнославянское слово «тщерь» переводится на русский язык как «дочь».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Игоревская икона Богородицы в судьбах России.
1: Игоревский образ Божией Матери относится к иконографическому типу «елеуса», что в переводе с греческого означает «умиление». Изображение передает исполненное безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. Младенец Христос прижимается щекой к лику Матери, а она с нежностью склонила к нему голову. Название иконы связано с именем святого страстотерпца Игоря, благоверного князя Черниговского. Он жил в XII веке. Это было время междоусобных войн за Киевский престол между двумя ветвями династии Рюриковичей. В 1138 году к власти в городе с помощью интриг и военных действий пришел черниговский князь Всеволод Ольгович. Он игнорировал интересы жителей и настроил их против себя, а умирая, завещал престол своему младшему брату Игорю. Киевляне принесли присягу новому правителю, но при этом слукавили. Они тайно призвали на престол переяславского князя Изяслава и помогли ему завладеть городом. Дружину Игоря разбили, а сам он был вынужден скрываться. Беглеца взяли в плен и заточили в сруб без окон и дверей, вкопанный в землю. Пленник тяжело заболел и попросил у Изяслава позволения принять иноческий постриг перед смертью. Тот проявил милосердие. Игорь стал насельником Киево-Печерской лавры и прожил там год. Он строго держал монашеские обеты, дни и ночи проводил в молитве перед иконой Божьей Матери. Игорь был уже далек от политики, но в Киеве нашлись люди, которые решили расправиться с князем иноком. Они ворвались в храм, где Игорь молился, и жестоко убили его. Церковь прославила мученика в лике святых. Икона Божьей Матери, перед которой он предстоял свой последний час, стала называться Игоревской. Реликвия долгое время хранилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На протяжении веков по молитвам перед ней паломники получали от Богородицы утешение и помощь. Но во время фашистской оккупации в 40-е годы 20 века Игоревская икона бесследно исчезла. Ее местонахождение неизвестно до сих пор. Однако в Москве в Третьяковской галерее хранятся два списка чудотворного образа. Оба они выполнены в XVI веке по распоряжению митрополита Макария. Московский святитель благословил тогда сделать точные копии самых почитаемых на Руси икон. Игоревская была одной из них.
0: Небесная заступница. Игоревская икона Богородицы в судьбах России.

Вы слушаете радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». Первая моя поездка на север, в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров, просто ошеломила меня. Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними. Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но и почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом. Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова – книга, скрывающая в себе множество загадок. Одним из самых таинственных эпизодов этого произведения можно, пожалуй, назвать 18 стих 13 главы. Именно он собрал невероятное количество трактовок и толкований. Вот эти строки, во все времена волновавшие человеческие умы. Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его — 666». Благодаря библейским словам число 666 стало символом Антихриста и его печати, которую он, согласно Апокалипсису, станет налагать своим поклонникам во время земного царствования. Однако в 1896 году британский египтолог, профессор Оксфорда Бернард Гренфилл, обнаружил во время раскопок на развалинах древнеегипетского поселения Оксиринха в 160 километрах от Каира многочисленные папирусы, в том числе и с текстами Священного Писания. Среди них оказался фрагмент книги Откровения Иоанна Богослова, именно тот, в котором упоминается число зверя. И это оказались вовсе не три шестерки.
1: Папирус с текстом Откровения на греческом языке, обнаруженный английскими археологами на раскопках в Египте, самый древний среди рукописей Апокалипсиса. Он датирован концом 3-го, началом 4 века. Следует заметить, что ни во времена Иоанна Богослова, ни в тот период, когда неизвестный переписчик создал найденную учеными копию апостольского произведения, не существовало цифр в привычном для нас понимании. Их обозначали буквы, за которыми было закреплено определенное числовое значение. И число зверя в оксирингском папирусе разложено на десятичные разряды и записано греческими буквами «хи», «йота» и «стигма», обозначающими числительные 600, 10 и 6, что в сумме дает не 666, а 616.
0: Уже в первых веках существовали списки Апокалипсиса с различным написанием числа зверя, как 666, так и 616. Об этом упоминают в своих трудах священномученик второго столетия Ириней Леонский и живший в VI веке святитель Кесарий Арилатский. Но какое же число было в оригинальном тексте Иоанна Богослова? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно попытаться понять, почему евангелист использовал то или иное числительное. В 2012 году кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии протоиерей Олег Скнарь опубликовал научные исследования, посвященные этой теме.
2: В своей работе протоиерей Олег Скнарь
1: предположил, что многие символы книги Откровения современниками Иоанна Богослова читались без затруднений. Так, жена блудница и семь гор, на которых она восседает, это вполне вероятно образ Рима, города на семи холмах. Здесь же евангелист упоминает семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи. С момента основания Римской империи, Октавианом Августом до 68 года, когда мог быть написан Апокалипсис, с трона Рима действительно пали, то есть ушли в небытие, пять правителей. Восседал шестой, Сервий Сульпиций Гальба. В 69-м его сменил Марк Сальвий Атон, который продержался на троне всего 4 месяца, тот самый седьмой, которому, по слову евангелиста, недолго быть. Уверенность евангелиста в кратковременности правления Атона проистекала от информации о неком грядущем звере, восьмом царе из числа семи. Кого же имел в виду Иоанн Богослов? Среди пяти царей, которые пали, был один, отличавшийся особой жестокостью. Это император Нерон. Он по достоинству мог быть назван зверем, и зверство его было обращено в первую очередь против христиан. Считалось, что Нерон покончил жизнь самоубийством, но свидетелем суицида был всего лишь один человек. Похороны тирана проходили не публично и погребли его не в музее Августа, как всех предыдущих императоров. Эти обстоятельства заставляли сомневаться в смерти жестокого царя. Возвращение Нерона считали возможным как противники, так и сторонники, коих было особенно много в Греции, которую он объявил свободной провинцией. На греческом острове Китнесе объявился лже-Нерон, собравший вокруг себя военные силы, чтобы захватить трон. Информация об этом достигла берегов острова Патмоса, где находился в ссылке Иоанн Богослов. Апостол счел нужным оповестить христианские общины о грядущих гонениях в случае возвращения тирана-зверя, но, не желая повергать своих адресатов опасности, прибег к аллегориям и цифровому коду. Если имя Нерона записать буквами еврейского алфавита, каждый из которых также имеет цифровое значение, а затем сложить их, то в сумме число зверя будет равняться 616. Вероятнее всего, именно это число и было в оригинале книги Откровения. Откуда же взялось 666? Дело в том, что при написании имени правителя на латыни в именительном падеже оно теряет последнюю «н». Такую транскрипцию, привычную по надписи на римских монетах, мог использовать апостол. Переписчики Апокалипсиса, вернув недостающую букву, увеличили число зверя на 50, ведь именно такое цифровое значение имеет еврейская литера «нун».
2: Такое цифровое значение имеет еврейская литера «нун».
0: Такое прочтение 13 главы Апокалипсиса – только одна из гипотез. Как и большинство книг Священного Писания, Откровение наверняка имеет одновременно историческое и пророческое содержание. И в образе Нерона может быть представлен Антихрист, безбожный правитель последних времен земной истории. Однако научное исследование таинственной книги помогает понять, что христианин не должен испытывать страха перед числами и цифрами, которые могут усвоить любую смысловую нагрузку. Бояться следует собственных грехов, ведь это ими предается Христос. Тайны Библии. Радио

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского. В частности, об образе Настасьи Филипповны Барашковой.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: «Жития святых». Страницы летописи. Во времена правления римского императора Юлиана Отступника в IV веке снова начались гонения на христиан. Убежденный язычник, отрекшийся от веры Христовой, Юлиан посылал во все концы своей необъятной империи воинов, чтобы они беспощадно расправлялись с христианами, если те не принесут жертвы языческим богам. Одним из отрядов поручили командовать Иоанну. Бравый воин на людях старался выглядеть свирепым гонителем христиан. На самом же деле Иоанн тайно предупреждал их о передвижении своего отряда, и они успевали скрыться. Если его воинам все же кого-то удавалось схватить, то он просто отпускал узников под разными предлогами. Такое положение дел не могло продолжаться долго. Об Иоанне донесли императору. Разгневанный Юлиан Отступник приказал доставить в столицу мятежного военачальника, чтобы пытать и казнить его. Иоанна схватили, избили, заковали в кандалы и привели в тюрьму Константинополя. Не понаслышке знал военачальник, как искусны и беспощадны в своем страшном ремесле императорские палачи. Иоанн был бесстрашен на поле брани, но тут вдруг испугался, что не выдержит пыток и отречется от Христа. Тогда он стал молиться к Спасителю.
1: «Господи, ты же видишь, как я немощен и слаб. Поддержи, укрепи меня. Мой ум колеблется сомнением. Ежели ты не придешь ко мне на помощь, боюсь не выдержать пыток. Боюсь отречься от тебя, Господи».
0: Во время одной из таких молитв раздался скрежет замка, отпирающего тюремную дверь.
2: «Иоанн, выходи!»
1: «Что, уже? Казнь сегодня?»
2: «Ха! Повезло тебе, счастливчик! Не казнь, освобождение тебе вышло. Да еще имение вернут. Везет же некоторым».
1: «Как же так? Да не может быть».
2: «Император наш, Юлиан, в бою погиб. А новому императору убивать вас, христиан, ни к чему. Он и сам потому что христианин».
1: «Благодарю тебя, Господи, за милость твою ко мне грешному».
0: Всю оставшуюся жизнь провел святой Иоанн, помогая больным и обездоленным. Похоронить себя он завещал на кладбище для нищих и странников. Когда Иоанн умер, все бедняки Константинополя провожали его в последний путь. Но со временем могила его затерялась среди прочих безымянных могил. Спустя десятилетия бедная вдова, которая жила рядом с кладбищем, заметила над одной из могил неземной свет. Она не знала, что и подумать, а ночью во сне увидела воина, который рассказал ей о себе и назвал имя. Вдова поведала обо всем священникам и указала место, где видела свет. Тогда с великими почестями перенесли мощи святого, от которых происходило множество чудес и исцелений, в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе. А вскоре в дом бедной вдовы пробрались воры, но ценных вещей у нее не было, и тогда они решили унести все, что есть. Вдруг у себя за спиной они увидели воина в старинных доспехах. Он велел положить награбленное на место. Воры в ужасе побросали вещи и убежали. Таинственный защитник так их напугал, что на следующий день они пришли к вдове просить прощения. И вдруг на иконе, висящей на стене в ее доме, увидели и узнали святого Иоанна воина, который их остановил. С тех пор пошла традиция молиться святому мученику Иоанну воину об обретении украденных вещей. И, конечно же, ему молятся за тех людей, которые находятся в темницах и заточении, о людях, которых несправедливо осуждают и обижают. Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Способ приобретения душ для Христа – только любовью.
1: Метод духовного влияния, который советует автор этих слов Ефрем Сирин, исходит из главного принципа евангельской педагогики – любви. Из глубины 4-го столетия подвижник делится пониманием того, как надо проповедовать Христа. Любовь – самая действенная убеждающая сила. Ни давление, ни принуждение, ни красноречие и ни доводы рассудка. Преподобный Ефрем не случайно подчеркивает – только любовь. Любовь не навязывается, не властвует, не требует. Произнести правильные слова может любой, но не каждый может дать ближнему чувство, что тот любим. Христианин свидетельствует о Христе тем, как он относится к человеку. Любовь помогает ему быть убедительным. Святой сам был примером такой проповеди. Об этом повествует его жизнеописание. Святитель Василий Великий около 370 года при встрече с преподобным Ефремом сказал: «Многих наставил ты на путь добродетели и укрепил в ней. Кротость твоя и незлобие сердца сияют для всех, как свет».
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В конце уходящего года или в начале наступающего мы часто задумываемся над предстоящим годом, обдумываем, что и как хотелось бы изменить в себе и в своей жизни. Иногда идеи бывают спонтанными. Так случилось с героиней повести «Юность» Фейт Гартни, написанной писательницей 19-го столетия Аделиной Уитни. 15-летняя Фейт встречает в кругу друзей Новый год. После полуночи хозяйка берет книгу стихов и предлагает каждому назвать номер страницы. Находящееся на ней стихотворение заставит задуматься над планом на год. Фейт выбирает первую страницу и слышит строки: «Пробудись к высокому, святому делу любви, и счастье ангелов ты познаешь. Благословишь ты землю, пребывая в вышнем мире». Эти слова глубоко трогают девочку, но Фейт недоумевает. Какое же дело любви мне выбрать? Какое и как положить начало? Тетя тут же подсказывает девочке: «Помоги маме, вон целая корзинка лежит с шитьем». Фейт едва сдерживает улыбку. Высокое, святое дело любви и прозаическая штопка. Героине хочется чего-то более возвышенного, более героического. Ничего не придумав, Фейт забывает о своем порыве. А через 2 года ее отец разорился, и семья переезжает на бедную ферму. Уютный дом, привычное удобство, круг друзей – все остается в прошлом. Но именно здесь, в новых непростых условиях, Фейт наконец понимает смысл тех новогодних строк. Отныне она просто делает все, чтобы облегчить жизнь семьи,

0: что такое святой труд любви. Он заключается в верности Богу и Его заповедям, в повседневном служении людям. Труд любви – это крест, но крест не обременительный, по слову Спасителя, «иго мое благо и бремя мое легко». Героиня повести «Юность Фейт Гартни» находит на этом пути счастье.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сергиевы лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы. Все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Часть речи.
3: Бертран Рассел. Отрывок из книги «Кто такой агностик?». Как философ, выступая перед аудиторией, состоящей исключительно из философов, я должен был бы назваться агностиком.
4: Агностик – в переводе с греческого языка «отрицающий познание». Так называют приверженца философской системы, исключающий возможность объективного познания всего, что находится за гранью чувственного восприятия человека. Агностики утверждают, что люди способны постигать этот мир лишь с помощью пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, то есть ограничено, и поэтому не могут претендовать на безусловную истину. Агностики подвергают сомнению не только качество познания, но и его объекты. Так, непознаваемым с их точки зрения является Бог и те аспекты созданного им мира, которые не даны человеку в ощущениях. Агностики не только отрицают возможность богопознания как божественного дарования, осуществляемого действием благодати, но и умаляют значение науки, сводя ее лишь к приобретению опыта, но не к постижению сущности вещей и явлений.

0: Путешествуем со смыслом.
1: Подмосковная железнодорожная станция Бронница Рязанского направления часто ассоциируется с одноименным, тоже подмосковным городком. Однако расстояние между ними около 20 километров. По некоторым сведениям, когда в середине 19 века через уезд прокладывали паровозную ветку на Рязань, жители тихих патриархальных Бронниц воспротивились появлению в черте города шумной и дымной железной дороги. В то же время местному купечеству она открывала торговые возможности. Поэтому в конце концов нашли компромисс. Проложили рельсы в обход города, но не слишком далеко от него. Станция Бронницы расположилась рядом с поселком Малышево. Благодаря паровозному сообщению население Малышева вскоре стремительно разрослось, и жители задумались о том, чтобы построить в поселке храм. Собирали, как говорится, с миру по нитке. Крупную сумму пожертвовал малышевский помещик князь Александр Голицын-Прозоровский. Так в 1910-м на станции Бронницы появилась деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая. Конусообразные шатровые купола, стены из светлого теса, зеленая кровля, высокое крыльцо с резными деревянными колоннами. Скромная красота. Церкви подобной архитектуры раньше называли дачными. И правда, от Никольского храма в Малышево веет загородным уютом и спокойствием. Построенный незадолго до событий октября 1917-го, Никольский храм при советской власти на удивление выстоял. Возможно, большевики решили не трогать церковь, поскольку служить в ней все равно оказалось некому. Духовенство Никольского храма было репрессировано в 1930-е. Настоятеля церкви священника Иоанна Олешковского, которого в феврале 1938-го расстреляли на Бутовском полигоне, в 2000 году причислили к лику новомучеников и исповедников российских. Тем не менее, официально храм в советское время не закрывался. Причем в буквальном смысле. Церковь много лет простояла с открытыми дверями и даже окнами. Сельчане по праздникам собирались в церкви и вместе молились. Богослужения в Никольском храме села Малышево возобновились с началом Великой Отечественной войны и больше уже не прекращались. Светлый, похожий на шкатулку ручной работы, стоит он в окружении высоких деревьев и словно зовет отдохнуть от шума и суеты и помолиться в тишине его деревянных сводов.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

что истина?» Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Паломничество по святым местам – одно из проявлений благочестия в жизни православных христиан. Знаменитые национальные святыни, такие как Троица Сергиева Лавра, Соловки или Херсонес, продолжают привлекать паломников со всего мира. Но иногда мы забываем о том, что каждый православный храм является святыней, где совершается божественная литургия. И для того, чтобы храм был построен, необходимо благословение Божие и самоотверженный труд очень многих людей. Активная приходская жизнь храма – это всегда надежда на то, что наши дети и внуки продолжат главное дело своих предков – хранение православной веры. По приглашению настоятеля храма во имя святителя Филиппа Московского в Казачьей бухте, священника Николая Яковлева, я приехала в Севастополь. Город приветствовал меня теплым морским ветром и цветущими миндальными деревьями. Яркое весеннее солнце освещало золотые купола церквей и венчающие их кресты. Свое знакомство с духовенством прихода я начала со встречи с молодым священником, отцом Андреем Костенко. Он с удовольствием рассказал о богатой истории этих мест.
2: История этого места, да, Казачья бухта, начинается за много веков до событий на Руси. На заре христианства жил еще один великий святитель Климент, папа Римский. Еще в юности, услышав проповеди апостола Варнавы, а затем встретив самого апостола Павла, святитель Климент стал его верным учеником и последователем. В конце первого века нашей эры Климент был рукоположен в епископы Рима. Он активно проповедовал христианство среди всех слоев населения, и его учения принимали сотни людей, включая членов императорской семьи. Это вызывало гнев императора-язычника Трояна. Побоявшись открытой казни популярного проповедника, император отправил его в далекую ссылку в инкерманские каменоломни в Крыму. Тогда эта земля называлась Тавридой. Условия в каменоломнях были ужасными. Узнав о бедствии, святой Климент вознес молитву, и по преданию Господь открыл источник чистой воды прямо из-под земли. Это чудо привлекло к нему множество людей. Святой Климент не только работал в каменоломнях, но и проповедовал, обращая в христианство сотни язычников. В скалах Инкермана он вырубил храм, где совершал богослужение. Слухи о растущем влиянии Климента обеспокоили императора. В 101 году Троян отправил в Херсонес посланника с приказом казнить ссыльного епископа. Казнь была жестокой. Климента утопили в море и привязав к якорю, как раз в нашей Казачьей бухте. Однако, по преданию, Господь не оставил своего угодника, вода отступала, и верующие могли обрести его тело, чтобы похоронить на небольшом островке. Это чудо повторялось каждый год вплоть до VI века. Со временем святитель Климент был канонизирован и стал одним из самых почитаемых святых и одним из самых первых священномучеников, чья судьба связана с Крымским полуостровом.
1: Один из пределов храма в Казачьей бухте посвящен священномученику Клименту, папе Римскому. По сложившейся благочестивой традиции, в день его памяти 8 декабря, после божественной литургии, прихожане под колокольный звон с хоругвями и иконами крестным ходом идут на островок святого Климента для совершения торжественного молебна. На этом островке, по преданию, в IX веке ангелами Божьими была построена часовня, не сохранившаяся до наших дней. А ныне там водружен пожертвованный общиной Московского храма святителя Климента крест. Рядом находится памятник советским воинам, оборонявшим Севастополь во время Великой Отечественной войны. Одна из старожилок храма, Татьяна Николаевна Сухова, рассказала о чудесном явлении, произошедшем во время одного из таких крестных ходов в 2004 году.
3: К этому месту пришел крестный ход. Водолазы спустились на глубину к этой часовенке для того, чтобы набрать камушков с самой часовенки. По возвращении их от часовенки они, выходя, подошли к иконочке. Икона эта была Крымская Матерь Божия. И один из водолазов приложился к иконочке, и в этот момент с неба сошли три луча. И они остановились на иконочке и на водолазе. У нас есть такая фотография. Надо сказать, погода была очень пасмурная, небо было полностью затянуто. Но это знак о том, что это место действительно свято.
1: Почитание святителя Климента здесь сохранилось с древних времен, потому что 7,5 веков чуда, похожего на чудо Моисеева, когда море один раз в год отступало, отложилось в памяти людей и передавалось из поколения в поколение, из уст в уста. В IX веке в Херсонес прибыли славянские просветители Кирилл и Мефодий. Они спросили у местных жителей о месте упокоения священномученика Климента. Однако точного места никто указать не мог. Кирилл и Мефодий ночью с факелами пошли к морю, долго молились, и вдруг в одном месте море засияло, как бисер, и открылись мощи святого Климента. Это произошло в 861 году. Севастополь по праву можно назвать святым городом. Это живой музей разных эпох. Южная окраина Севастополя, Казачья бухта, также многие ее знают под названием «Двойная», всего лишь маленький участок этого музея под открытым небом. Долгое время местные жители, в основном морские пехотинцы, проходящие здесь военную службу, или отдыхающие, загорая на песчаном пляже и купаясь в теплой морской воде, называли это место по-простому – островок, не осознавая, какую святыню сокрыло от их праздных глаз Черное море. Примечательно, что в июле 1942 года, в Великую Отечественную войну, именно в Казачьей бухте наши воины 35-й береговой батареи продолжали оказывать героическое сопротивление врагу, даже когда весь город уже был захвачен фашистами. Так что храм во имя святителя Филиппа Московского, о котором мы сегодня рассказываем в нашей программе, был построен в одном из самых трагических мест в истории нашей страны. В районе, где погибли десятки тысяч защитников города-героя. Поэтому его по праву можно назвать храмом на крови. Строительство храма началось 16 июля 2000 года. В этот день, по благословению и в присутствии тогдашнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, был торжественно заложен первый камень в основании будущего храма. Первая божественная литургия в верхнем пределе храма состоялась в престольный праздник 16 июля 2006 года. В этом же году, 8 октября, владыка Лазарь освятил кресты, а в 2011 году главный престол верхнего предела в честь святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси.
4: Отец Андрей, скажите, пожалуйста, почему верхний престол храма освящен во имя святителя Филиппа?
2: Дело в том, что святитель Филипп, митрополит Московский, во-первых, показал своей жизнью, да, своим примером, то, как нужно правильно управлять паствой в сложной ситуации. Святителя Филиппа отличало мужество, смирение, кротость и его ревностное отношение к Богу. Россия чтит с любовью память этого пастыря, который свою душу положил, может быть, до самого конца за людей, за страну. Родом он был из знатных бояр Калычевых. Феодор, так звали его в миру, с юности познал придворную жизнь, но в 30 лет тайно ушел в Соловецкий монастырь. Там, вдали от мирской суеты, он принял постриг и через 10 лет стал игуменом. Своими трудами он преобразил обитель, возвел храмы, осушил болото, положил дороги. Молва о мудром игумене достигла самой Москвы. Когда царь предложил ему митрополичий престол, Филипп поставил условие: «От меня причнину, иначе быть мне митрополитом невозможно». Иван Грозный разгневался. Однако духовенство умолило игумена уступить, и в 1566 году Филипп стал митрополитом. Святитель Филипп известен обличением злодейства причников и царя Ивана Грозного, например, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор Москвы, Филипп отказался благословлять его и начал открыто порицать его беззакония, творимые опричниками. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал сам в опалу. Решением церковного собора был лишен сана и отправлен в ссылку в Тверской отрочь-Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым. Административная деятельность, которую вел святитель Филипп, он управлял не только Московской епархией, но и всей Русской Православной Церковью.
1: Архитектором храма святителя Филиппа Московского, воздвигнутого в византийском стиле, выступил житель Севастополя Григорий Григорианц. Изначально храм имел два престола – святителя Филиппа и священномученика Климента. Но в течение последующих 10 лет стараниями тогдашнего настоятеля и прихожан был значительно расширен, и к нему пристроили двухъярусную шатровую колокольню. Сегодня храм имеет 6 пределов. На верхнем этаже еще 2 боковых предела. Правый – во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и левый предел – во имя мучеников Инны, Пинны и Риммы. А также 2 предела на нижнем этаже – в честь покрова Пресвятой Богородицы и во имя пророка Иоанна Предтечи.
5: Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со духи праведной скончавшихся, душу раба Твоего спаси и упокой.
1: Осматривая территорию храма, сначала я услышала песнопение панихиды, а потом с правой стороны увидела ухоженную могилу с белым мраморным крестом и группа прихожан во главе с настоятелем, священником Николаем Яковлевым. Батюшка служил панихиду по-прежнему настоятелю храма иеромонаху Владимиру, до пострига протоиерею Вячеславу Костенко, отошедшему ко Господу 10 февраля 2022 года.
6: Очень много души вложил в наш храм ушедший в вечность храмоздатель нашей святыни, христопамятный иеромонах Владимир. Здесь буквально все пропитано духом любви, начиная от образов святых, которые взирают на нас с икон, и завершая простой дверной ручкой, которую мы по времени открываем. И поскольку нас ждут наши труды и хлопоты, и служебные, и житейские, выходим из храма, но на время, с одной мечтой и с одним упованием, чтобы вновь наполнить это пространство нашими соборными молитвами.
1: Отец Владимир принял монашеский постриг за неделю до своей кончины, будучи тяжело больным. Все, знавшие батюшку, запомнили его как благочестивого пастыря, доброго и сильного духом человека. Мне посчастливилось познакомиться с его супругой Еленой Сергеевной, матушкой Еленой. Она поделилась с нами воспоминаниями о своем муже, его служении Богу и об их совместном духовном пути.
7: Миру раньше были, мы с батюшкой жили, повстречали свое время. Он еще не был священником, а был военным. Вот наша судьба связала друг с другом. Я приехала учиться в Таганрог, медицинское училище поступать, а он закончил военное училище. И там нас судьба свела с ним. Мы с ним поженились.
1: Из Таганрога молодая семья переехала в Симферополь к месту военной службы будущего отца Вячеслава. Вскоре в их жизни произошла судьбоносная встреча. Они познакомились со своим духовником, известным старцем Троицы Сергиевой Лавры, отцом Наумом Боебородиным.
7: наша жизнь потихонечку изменилась, конечно, когда мы посвятили духовного, как духоносного старца, военному подполковнику Костенко Вячеславу Викторовичу. Было благословено оставить службу военную и пойти служить Богу. То есть служение Отечеству закончилось, началось служение Богу. И он был рукоположен в Николо-Шатомском монастыре. Батюшка приехал оттуда, просто уезжал в паломническую поездку к старцу, обратно возвращается уже священником. Я даже не знала об этом, что такое решение было принято буквально вот в течение, там, не знаю, недели. Он приехал уже в этом в Адряснике с крестом. Мать говорит, ты в обморок не падай, я священник уже. Мы, конечно, все очень удивились, так были растроганы очень сильно этим всем. И батюшка все служил военным, он еще служил подполковником воинской части и еще полгода ходил на службу, его не увольняли, потому что такие кадры нужны были в то время нашему флоту. Потом все-таки настоял на том, батюшка, что все увольняйте, я не остаюсь, я уже все священник, я уже ухожу. Он больше перестал ходить на службу, и после этого его уволили. И получил он приход в Верхний Содом сначала, он там служил около года. А потом здесь ушел священник, ушел, а владыка местами поменял. Из Бухты Казачьей перевел в Верхний Садовый, отца Георгия, а нас сюда перевел. И мы пришли сюда служить в тарный склад. Было такое маленькое такое помещение за магазином, тарный склад, который освободили, и нам отдали под временный храмик. Там люди с любовью, Ярослав Михайлович Шпунер и его супруга София Ивановна оборудовали такое, мы звали «пещерка». Люди с любовью называли это место «пещерка». Иконостас поставили, штручками закрыли, все иконочки повесили. Холодное помещение, неотапливаемое, летом жарко, зимой холодно. Вот там мы служили. С маленьким ребенком приезжала туда со своим Андрюшей. Вот Татьяна была уже тогда, дочка старшая, ей было 13 лет. Она до этого была в монастыре полгода, жила. Там научилась и петь, и читать, и просвары печь. И она оказалась очень папой, да, подпомощницей, подспорьем очень большим, со своими данными, со своими умениями. Она пела, читала так клиросе. Я с маленьким ребенком дома не могла приходить, быть на службах длительное время. Еще ребенок еще маленький был, 2-летний. В 2000 году он получил здесь назначение на этот приход. И буквально в феврале месяца следующего года, да, получается, 2001 года, был заложен фундамент нашего храма.
8: У отца Вячеслава был дар общения с людьми, дар слова. Он мог расположить к себе, убедить людей в важности покаяния и ведения духовной жизни. Ему удалось не только собрать материальные средства на строительство храма, но и вдохновить будущих прихожан на совместный труд.
7: Просить не стеснялся. Многие люди стесняются просить, а он не стеснялся просить. Вот. Поэтому такую способность такая ему помогла, конечно, храм построить, потому что доход был небольшой на приходе. Люди даже организовали такой собор этих денежных средств. Книгу завели, такая книга о пожертвовании. Владыка благословил Лазарь. Тогда люди ходили по приходам и по престольным праздникам, и люди собирали денежные средства, записывая каждое имя. 2 рубля пожертвовал, допустим, да, а его имя записывают, а вечно поминовение в храме. Читается до сих пор так красная книга у нас лежит, где записочки пишут, вот и батюшки в алтаре вынимают частички до сих пор за этих людей. Перекрыли первый этаж, рубероидом закрыли, оштукатурили и там стали служить. В 2002 году, по-моему, уже первые там службы были. 7 апреля у нас на Благовещении была первая служба. Уже там все крыша отсекла, даже крыша не готова была, по-моему. И были стены не штукатуренные, начали служить. Потом штукатурили потихоньку, все перекрыли, течь прекратилась, иконы повесили, все украсили, так служили. И батюшка взялся за воскресную школу. Вот это здание, которое рядышком с гостиницей. Построили столько школу воскресную, детей много было. Я первое время преподавала в школе воскресной. Вот. Потом батюшка часто уезжал на сессию, он духовную семинарию, академию закончил с Сергием Посадем. И я с ним часто уезжала туда, едет на сессию. Я к духовному отцу вместе с ним еду, исповедуюсь, помолимся там преподобного Сергия, укрепимся молитвенно так, в подвиге. Сына с собой брали, дочку брали с собой всегда тоже на такие поездки. Он, батюшка, все без благословения ничего не делал. Его, кстати, старец благословил школу воскресную строить с комнатами для людей, которых будем принимать.
8: Действительно, по благословению старца, архимандрита Наума Байбородина, при храме была построена гостиница, где до сих пор останавливаются приезжающие издалека паломники, временно оказавшиеся в трудной ситуации люди, а также монахи и миряне, приезжающие в Севастополь на лечение. Сегодня Севастополь является прифронтовым городом. Днем и ночью то и дело звучит воздушная тревога. Местные жители находятся под надежной защитой сил противовоздушной обороны. Однако у них есть ясное понимание того, что без защиты Царицы Небесной, без молитвы ко Господу, без покаяния в такое время не обойтись. И вот в один из дней моего пребывания на вечернем богослужении в храме во имя святителя Филиппа Московского я узнала от прихожан, что в 23 часа ожидается прибытие в храм Ченстаховской иконы Божьей Матери. Я привыкла к ночным богослужениям на Пасху, Христово Рождество или Крещение Господне. Но чтобы вот так в будний день, а точнее в буднюю ночь, приходить в церковь, встречать крестный ход, такое со мной было впервые. И тем более меня удивило, что в 11 вечера к храму пришло много народу. Народ стоял с зажженными свечами в ожидании иконы Богородицы, когда раздались сигналы воздушной тревоги. Настоятель отец Николай велел всем прихожанам зайти в храм. Мы все послушно поднялись по ступеням и ждали, каждый сердечно молясь, чтобы никто в эту ночь не погиб. Наконец, двери открылись, и благочинный Херсонесского церковного округа города Севастополя протоиерей Стефан Сламчинский внес Ченстаховскую икону Божьей Матери, которую прихожане встречали со слезами умиления и песнопениями. О традиции этого ночного крестного хода рассказал сам благочинный отец Стефан.
9: Автомобильный крестный ход или крестный езд, как некоторые называют, который совершается у нас уже на протяжении больше 20 лет в Севастополе, точнее где-то с 2002 года, то есть уже 24 года, имеет такое изменение своего маршрута, и если главная цель, он ставит объезд вокруг города, вокруг наших четырех районов, объединение их в молитвенном определенном действии, да, то есть совершение молитвенного действия, спрашивание милостью и помощью Божьей на жителей города Севастополя, вот, он и, да, имеет какие-то отклонения. Просьба настоятеля звучала еще покойного настоятеля, отца Владимира Иеромонаха. Очень часто он говорит: «Приедь ко мне в казачку». Но я ему говорю: отец Вячеслав, тогда он еще не был монахом. Знаешь, мне сложно просто географически, там маршруты, большая потеря времени. Люди поздно едут, мы едем под ноль часов уже. Тяжеловато людям просто, надо вернуться домой еще и добраться. И он говорит: «Нет, приедь ко мне в казачку». Я говорю: «Ну, если будешь встречать, то приеду». Ну, и получилось так, что наконец-то мы до него добрались. Мы добрались до отца Вячеслава, до отца Иеромонаха Владимира, до его храма, который он строил, созидал для кормления наших воинов, 810-й, в частности, бригады морской пехоты, знаменитой нашей. Вот. И мы добрались до этого храма. И видели, и встреча состоялась, кроме торжественной, потому что отец Вячеслав, видимо, разбудил всех и вся. Пришли люди и не ждали вот это позднее время, ждали встречи с Матерью Божией, иконы, которые приходят, и людей, которые приходят, и чтобы вместе сошли эту молитву.
8: Получается, что прежний настоятель, ныне покойный отец Вячеслав Костенко, много лет просил, чтобы автомобильный крестный ход с иконой Богородицы заехал к нему в храм в Казачьей бухте. И крестный ход, или как его называют в народе, крестный езд, по молитвам батюшки прибыл в храм только после его кончины.
9: Ночная молитва, она всегда умилительна перед Богом. Ночная молитва, она немножко дерзновенная, немножко в спокойной суете. Ну, суета у нас сопровождается просто нечто именно как воздушными тревогами, которые у нас постоянно возникают. И они тоже бывают, воздушная тревога. Но совершаем действия в храме, поэтому она не противозаконно, не противодействие. Мы делаем то, что и должны были сделать. Поднявшись в храм, мы помолились святителю Филиппу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Николаю Чудотворцу, покровителям нашей земли, просьбой, чтобы они ходатайствовали пред Богом о умиротворении и разрешении той непростой сегодняшней ситуации и укреплении людей наших в вере, приведении к вере, чтобы они воспринимали сегодняшнюю реальность с пользой для своей души и выносили из этих событий для себя вот то драгоценное, полезное для души осмысление и понимание. Потому что не все из нас могут, попав в какую-то серьезную ситуацию жизненную, для себя адекватно понять, для чего оно тебе, это испытание, дано. Вот по этой причине мы рады тем, что просьба отца Вячеслава или иеромонаха Владимира была исполнена. Ну, а еще больше мы рады, что жители этого микрорайона собрались ночью и встречали Царицу Небесную всей своей верой, всей своей душой, всей своим намерением. Да, вот таким образом свидетельствует, что они верующие христиане. И это прекрасно.
8: Я спросила отца Стефана, почему автомобильный крестный ход совершается именно с Ченстаховской иконой Богоматери. И он рассказал необычную историю этой иконы, связанную с городом Севастополем.
9: Крестный ход изначально стал совершаться с иконой Божьей Матери Ченстаховской. Почему с ней, можно по-разному объяснять. Но на самом деле, если говорить, и почему именно с ней, я открою секрет. Город Севастополь – это город на берегу Черного моря. И во все времена здесь были люди, которые приезжали, здесь отдыхали и уезжали к себе потом. Кто на материк, кто на, не на материк, но места, где они проживают. И вот так был один из игуменов одного монастыря, который привез с собой икону Ченстаховскую, старую икону, написанную на холсте. И вот икону, или ему кто-то подарил, мне сложно здесь понять. И он ее решил оставить в Севастополе, потому что вести в машине было ему неудобно. Он сказал, пусть власть останется, в следующем году я ее заберу. И вот эта икона была помещена в Покровский собор в Севастополе на Большой Морской, у нас находящейся. И в течение этого события, когда она пребывала, молились перед этой иконой, и она обновилась чудесным образом. То есть краски просветлели, и она как бы обновила своим изображением. Что еще, естественно, доложили хозяин этой иконы, скажет, что вот такое чудесное произошло. Ну, он приехал сюда, конечно, был тоже поражен происходящим, потому что прекрасно видел, какая она была и какая она стала. И было принято решение ему эту икону забрать себе там, где он несет свои послушания, где он же проживает. В ответ на можно ли нам сделать список, было принято решение сделать список такой, точно такой же формата, такого же размера. Было сделано список, и вот этот список был украшен ризой там красиво, это вышитой. Собственно говоря, и в этот самый момент, когда этот крестный ход начинал действовать, было принято решение, ну, раз Матерь Божия явила свою славу, в эти дни, когда здесь происходит, давайте вот мы с этой иконой будем совершать крестный ход. Вот так оно и изначально было. И уже 24 года оно так и есть. Непрерывно каждую пятницу православные крестьяне собираются на молитву, садятся в автомобиль и объезжают город по периметру с просьбой о помощи, покровительстве Матери Божией над нашей землей. И многократно убеждались этим удивительным чуде, которое является для нас и милости Матери Божией по отношению к нам грешным.

0: Места и люди.
1: Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
3: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Места и люди.
4: Вернемся к храму во имя святителя Филиппа Московского. Поскольку он располагается на территории жилого городка морской пехоты, а неподалеку находится еще несколько воинских частей, то нет ничего удивительного в большом количестве подтянутых мужчин с военной выправкой среди прихожан. 17 марта в разгар дня на территорию храма зашел человек в штатском костюме. В его манере держаться угадывалась принадлежность к нашей доблестной армии. Удовлетворяя профессиональный интерес журналиста, я познакомилась с этим человеком. Он представился капитаном первого ранга Александром Петровичем Кремянским и рассказал, что пришел для того, чтобы вместе с настоятелем храма отцом Николаем отслужить молебен о здравии легендарного советского и российского военачальника адмирала Валентина Егоровича Селиванова, который в этот день отмечал 90-летний юбилей. Пока мы ждали батюшку, я попросила Александра Петровича рассказать о себе и о его знакомстве с отцом Николаем.
5: Я прихожанин многих храмов на территории нашей большой необъятной родины, потому что жизнь моя проходила в разных ее местах. Не только жизнь, но и служба. Служба родине в военно-морском флоте. В этот храм я приехал сейчас для того, чтобы участвовать в службе благодарственной по поводу 90-летия адмирала Селиванова Валентина Егоровича, одного из самых боевых адмиралов советской страны и нашей России. Служба эта проходит в храме, потому что настоятелем его совсем недавно назначен священник Николай, с которым я знаком многие годы. Познакомился я с ним в 90-е годы в Санкт-Петербурге, когда он являлся настоятелем храма Александра Невского, расположенного в здании Конституционного суда России. Там мы с ним познакомились и обрадовались знакомству, потому что он увидел на моей груди значок с Андреевским флагом, и это напомнило его службу на ракетном крейсере военно-морского флота нашего. Далее наше знакомство и наше общение с ним продолжалось и в Тихвине, там, где он служил и где он участвовал в возвращении иконы Тихвинской Божией Матери. Далее служил и в храмах Санкт-Петербурга, и сейчас продолжает службу здесь. Он настоятель храма Георгия Победоносца на Сапун-горе. Ну и сейчас настоятель храма Филиппа Московского.
6: Расскажите, пожалуйста, о батюшке, об отце Николае.
5: судьба отца Николая, как и многих тех, кто связан с служением Родине в разных ипостасях, в том числе службы Родине в военно-морском флоте, окончив духовную семинарию, отец Николай проявил желание служить в военно-морском флоте, потому что глубокие корни отца Николая флотские, у него дедушка писатель морской. И отца Николая призвали служить, он служил на ракетном крейсере, там неся службу как моряк в ракетной боевой части и по своей душевной настройке служа Господу Богу. Во время службы отец Николай различные нес послушания. В том числе он проводил крещение тех моряков, матросов, офицеров, которые ранее были некрещенные и проявляли желание креститься. И вот во время одного из таких крещений, когда ракетный крейсер находился в 2000 миль от берега в Атлантическом океане, после окончания крещения на борт крейсера сел белый голубь, что является, конечно, совершенно непонятным с точки зрения светского человека, потому что голуби не летают в океан, тем более на 2000 миль. Но абсолютно понятно с точки зрения христианина, который понимает, что это был промысел Божий и поддержка наших моряков и служение отца Николая.
4: Наше общение с Александром Петровичем прервал отец Николай, пришедший служить молебен о здравии воина Валентина, и позвал нас к колокольне. Александр Петрович позвонил адмиралу Селиванову, чтобы тот тоже поучаствовал в молебне на расстоянии.
6: Валентин Егорыч, товарищ адмирал, докладываю. Как вы меня слышите?
7: Отлично.
6: Валентин Егорыч, служба, ваше здравие и... Все ваши пожелания, Валентин Егорыч. Те, кто вас знают, те, кто помнят ваше командование, все желают вам полного выздоровления. Все желают вам чувствовать себя победителем, таким, каким вы были, командуя Средиземноморской эскадрой, будучи начальником штаба Черноморского флота, будучи командиром Ленинградской военно-морской базы и, главное, будучи начальником главного штаба военно-морского флота, непобежденного военно-морского флота нашей страны.
7: Спасибо, дорогой.
6: О вашем здравии, о поддержании ваших сил начинается молитва.
8: Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение подашь Господи непобедимому воеводе флота российского воину Христову Валентину и сохрани его на многое благо.

0: Валентин Егорович, вам слышно было все?
1: Да, замечательно. Спасибо, дорогие.
2: Впервые я принимала участие в таком молебне. И признаюсь, что меня пробрало до слез. В каждом слове молитвы отца Николая чувствовалась благодарность Богу и в лице адмирала Валентина Егоровича Селиванова всем доблестным воинам России. Прошу и вас, дорогие радиослушатели, молитв о здравии и спасении воина Христова. Многое и благое лето воину Валентину. В храме святителя Филиппа Московского я познакомилась еще с одним воином, майором Евгением Ховалкиным, прислуживающим в алтаре. Он стал прихожанином этого храма еще в то время, когда настоятелем был покойный иеромонах Владимир Костенко.
3: Многие военные сейчас стали ходить в храм, и даже вот специальная военная операция, можно так сказать, к этому приложила свою тоже руку. Потому что, как говорят, на войне атеистов нет. И многие люди, даже которые раньше не верили в Бога, уверовали и стали более трепетно относиться к церковным вещам, к иконам. Случаи разные были, и на войне были случаи разные, когда пуля попадала человеку в грудь, а у него там лежали документы, его лежали удостоверения, а там была вложена икона. Вот. И икона оставалась целая, не пробивала, как останавливала пулю. Также и кто-то иконы вкладывал в каски, вот, и также оставались целые. Кому-то святые, они даже не знают, что это святые, но являются, как по их словам, пришел какой-то дедушка, там, мужчина, и посоветовал с одной ямы, допустим, перелечь в другую. И через какое-то время в то место, где он находился, прилетает снаряд. Очень много людей покрестились на войне, приняли крещение православия.
2: Развитие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих – очень важные задачи для церкви. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что спасение по премудрому промыслу Божию достигается не в одиночку каждым человеком, но сообща в общине верных. Так определил сам Господь, который создал церковь земную и даровал всем ее членам непреложное обетование, что врата ада никогда ее не одолеют. Святые отцы, размышляя об этом божественном установлении, единодушно свидетельствуют о том, что вне церкви, вне этой общины верных, нет и спасения. Приход же является частью большой церковной семьи, малой общины верных.

0: помогают. Майор Евгений Ховалкин, по благословению прежнего настоятеля иеромонаха Владимира, стал прислуживать в алтаре. Это послушание изменило и его жизнь, и отношение к богослужению.
1: Как сказали бабульки, когда я пришел первый раз в алтарь, опять же, батюшка вот позвал, благословил иеромонах Владимир. После алтаря, когда вышел, и они, супруги мои, сказали, ну, теперь у вас, говорит, благодать в доме будет. Я очень трепетно к этому отношусь. Я даже не знаю, как объяснить. Но это совсем другое, потому что, когда стоишь в алтаре, молишься или выполняешь какое-то послушание, там, читаешь какие-то там требы или еще что-то, но вот это совсем другое, чем в самом храме, в общем, да, стоишь, потому что все равно там и друзья, там, товарищи, знакомые приходят, и всем охота там поболтать, все равно отвлекают. А там как бы нас ограниченный круг людей, и, как говорится, все на виду тут у батюшки.
0: Очень большое внимание на приходе уделяет воспитанию подрастающего поколения. Новый настоятель, отец Николай, после воскресной литургии устраивает для детей интересные мероприятия, походы и экскурсии. Так, в середине марта воспитанники воскресной школы при храме святителя Филиппа, митрополита Московского, посетили парусное судно «Херсонес». Моряки провели интересную экскурсию для ребят и рассказали об истории трехмачтового парусного фрегата. После посещения фрегата я встретилась с ребятами, воспитанниками воскресной школы храма святителя Филиппа Московского.
2: Так, ребята, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Коломоец Иван Евгеньевич, мне 14 лет.
4: Здравствуйте, меня зовут Коломоец Лука Евгеньевич, мне 8 лет.
2: Расскажите, пожалуйста, я слышала, вы недавно ходили на экскурсию на корабль. Расскажите поподробнее.
3: Мы были на паруснике «Херсонес». Он рассчитан примерно экипаж 150 человек. Этот парусник был создан специально для курсантов. Набиралось от 70 до 120 курсантов, и они обучались морскому делу во время плавания по Черному морю, по всему берегу.
4: Много было всяких каюток, всяких неизведанных. Везде лестницы крутые. Нас кормили варениками с картошкой и чаем черным, такой очень сладким, и пирожками с картошкой и с малиновым джемом.
3: Этот парусник построили в 1989 году при Советском Союзе. Когда Советский Союз распался, парусник перешел во владение Украины и простоял около 20 лет. И когда пришла Россия в Крым, этот парусник был в Керчи, его отремонтировали и опять стали запускать вместе с курсантами. Курсанты были на судне 2 недели, потом они сходили на берег, запасались пресной водой, едой, и потом опять 2 недели в море, и так по кругу. С апреля по ноябрь вот такие проходили плавания.
0: О работе воскресной школы мы узнали от мамы этих смышленых мальчишек, преподавательницы Ольги Коломоец.
5: Данная воскресная школа наша при храме святителя Филиппа – это довольно старинная школа. Ей уже 25 лет. Она существует с основания храма. И, конечно же, она богата многими традициями и праздниками, и всевозможными какими-то мероприятиями. И я в этой воскресной школе работаю не так долго, 4-й год, но стараемся мы, конечно же, всех этих традиций придерживаться. Например, у нас каждый год к Рождеству и к Пасхе мы с ребятами готовимся к ярмаркам накануне праздников и на праздники. И потом это благотворительные ярмарки. То есть ребята делают какие-то поделки на занятиях дома, кто-то что-то делает. Выпечку некоторые приносят мамы или сами дети. И потом все средства, которые от продаж мы получаем, мы отправляем на благотворительность. Например, последняя наша рождественская ярмарка, мы закупили подарки для наших воинов. И наш батюшка, отец Михаил, как раз-таки отвез собственноручно от нас сладкие приятные приветы.
0: Посещение фрегата «Херсонес» – не разовая акция. 29 марта ребята вместе с родителями во главе с настоятелем отцом Николаем отправились в увлекательную экскурсию на аэродром малой гражданской авиации Юхарина-Балка. После осмотра самолетов Детей пригласили на мастер-класс по укладке парашютов и оттачиванию на

0: навыков приземления. Самым значимым событием праздника стал запуск двигателя и возможность посидеть за штурвалом самолета под руководством пилота высшего класса Эдуарда Городецкого. Завершилась встреча, приготовленной с любовью трапезой, с мидиями и креветками, ведь дело было Великим постом. Так что активная приходская жизнь в храме во имя святителя Филиппа Московского – это не пустые формальные слова, а бьющие ручьем с чистой родниковой водой жизнь, в которой воспитывается и закаляется будущее и нашей православной церкви, и всей страны. Когда ученики воскресной школы приходят в обычную школу и делятся со своими светскими друзьями впечатлениями о жизни в церкви, последние тоже начинают тянуться к храму. Эти слова подтвердил и наш юный друг Иван Коломоец.
1: Нравится ли вам в церкви быть? И как вы с ребятами общаетесь, которые не ходят в храмы? Являетесь ли вы апостолами Христа, молодыми такими?
2: У меня вне храма очень мало друзей, но они есть. И они, когда узнают то, что я помогаю батюшке в алтаре, они очень удивляются и даже несколько раз приходили в храм, потому что я их звал.
0: Дети всегда берут пример со взрослых, поэтому христианин всегда должен помнить, что в каждое мгновение своей жизни предстоит не только перед Богом, но и перед детьми, своими и чужими. В этой парадигме и живет православная община храма во имя святителя Филиппа Московского в Севастополе. Дети издают приходской журнал, а взрослые, подавая им пример, ведут летопись храма, родившуюся из ежегодных епархиальных отчетов, рассказывает прихожанка храма Татьяна Николаевна Сухова.
1: Татьяна Николаевна, я узнала от ваших прихожан, что вы написали книгу об истории вашего храма.
3: Да, если можно так сказать, будем считать, что да, написали. Но первоначально это не планировалось как создание книги. Просто собирался материал, который потом, впоследствии, мы просто систематизировали. Первоначальный наш храм, вот он был небольшой, имел всего два предела. Святителя Филиппа, это Московского наверху, и святого священного мученика Климента, это нижний предел. Вот этот храм к десятилетнему юбилею нашего храма был уже полностью отстроен. В то время, когда храм начинал строиться, это был 2000 год, здесь был пустырь, голая степь. Есть фотографии, которые об этом рассказывают. Можете себе представить, что было после тех страшных трагедий и событий, которые происходили именно здесь, на этом последнем рубеже наших воинов после Великой Отечественной войны. Просто огромные камни, выжженная степь и все остальное. Вот в этом месте и была выделена вот эта земля для постройки храма. Вот в этот юбилей десятилетний мы попытались об этом всем рассказать. И у нас, конечно, собралось много материала уже к этому времени. Я не помню уже, в какой момент именно появилась эта идея о написании книги. Ну и, в общем-то, мы об этом поговорили с нашим настоятелем, с нашим духовником, отцом Вячеславом. Ну и он благословил на написание истории нашего храма. Первоначально написали такие главы «Святые покровители нашего храма». Потом вторая у нас была глава «В храме стоящие, славы Твоей на небеси стоять им ним». То есть мы в этой главе рассказали о нашем храме с первого дня, с первой службы, даже вот так скажем, да, с первой службы, закладки камня. Есть много фотографий, видеоматериал, как это все происходило. Это было 16 июля 2000 года. Владыка Лазарь закладывал камень, первый камушек для нашего храма. И потом у нас еще появились главы постепенно. Почему появились, собственно, да? Потому что у нашего отца Вячеслава был юбилей. И к этому юбилею мы подготовили, в общем-то, очень большое, тоже грандиозное такое у нас было мероприятие в воскресной школе, мы постарались рассказать об этом незаурядном священнике, который, в общем-то, успевал все, Господь ему давал силы на это. И вот это вот наш материал весь, он и вошел в эту главу. Называется она у нас так: «Жизнь и служение».
0: Духовные чада отца Вячеслава Костенко или в монашеском постриге иеромонаха Владимира трепетно хранят память о нем. С кем только не начнешь разговор о жизни прихода, все сразу вспоминают добрым словом первого настоятеля храма или, как здесь говорят, храмоздателя.
3: Отец Вячеслав уже начал строительство храма, учился сначала в Троице-Сергиевой лавре в семинарии, потом академию заканчивал. И совмещал это все, служение в храме, свою учебу. Но он настолько был человеком действительно необыкновенных каких-то, наверное, сил, которые ему Господь давал. У нас было столько мероприятий, паломнических поездок. Благодаря ему многие из нас вообще изучили историю православия нашего Крыма и за пределами Крыма. Он же возил очень часто и школу воскресную, и наших прихожан вообще в паломнические поездки, в Почаевскую лавру, в Киево-Печерскую лавру, к мощам и к честным главам. Причем там, где был наш отец, там, в общем, эту честную главу святого священного мученика Климента нашим прихожанам просто всем положили на голову, мироточивую. Она так обильно мироточила, что они потом благовониями пропитались. Они рассказывали, что когда они дальше сели в микроавтобус и поехали дальше, то они все благоухали, особенно борода у отца Вячеслава.
0: Жизнь идет своим чередом. В православной общине образуются новые семьи, рождаются и растут в любви дети. Но иногда, конечно, приходится провожать ближних, тех, кто много лет бок о бок трудился, молился, тех, кто стоял у истоков строительства храма, в жизнь вечную. Их имена также заносятся в храмовую летопись, чтобы потомки не забывали о них, с надеждой на то, что имена усопших записаны и в книге жизни.
3: Если говорить об этих людях, которые были с нами, и их уже нет, то, конечно, в первую очередь об отце мы своем уже рассказали, а хотелось бы рассказать о первых вообще, о тех, кто стоял у самых истоков. Это Ярослав Михайлович, ныне здравствующий, а его жена, супруга София Ивановна Шпунеры, она уже не с нами. Именно благодаря ей и ее супругу, в общем-то, началось строительство на этом месте, строительство храма. Потому что ей неоднократно во сне являлся угодник Божий. Она не знает, кто это был. И он показывал на это место и говорил, что в этом месте должен быть построен храм. Она не знала, что с этим сном делать. Но так как он повторялся неоднократно, то они обратились сначала к отцу Евгению, это настоятель Покровского нашего собора на Большой Морской. Отец Евгений сказал, нужно ехать к благочинному. Благочинный в Свято-Никольском храме служит и до ныне. Это отец Сергий. И он, в общем-то, сказал ехать и владыке брать благословение на строительство храма. Что они и сделали. Но самое интересное, что в этот же момент, примерно в это же время, в бухте Казачьей начала создаваться община. Благодаря другим нашим прихожанам. Они не знали друг о друге ничего. Это Светлана Борисовна Мелешкевич, ну и с ней там несколько человек. И они тоже получили уже благословение от своего духовника, отца Павла. Он уже тоже сейчас не с нами. Она получила это благословение на создание общины в бухте Казачьей. И двое разных людей, которые друг о друге ничего не знали, шли к одной и той же цели. И в конечном итоге, когда они узнали друг о друге, то они, конечно, объединились, и образовалась вот эта община.
0: Это наглядный пример того, как действия совершенно незнакомых друг другу людей в одном направлении приводит к таким замечательным результатам. Так и соборная молитва. Когда мы молимся все вместе о благом деле, Господь слышит и благословляет.
3: Хотелось бы еще рассказать об одном удивительном человеке, Аполлинарии Федоровне Шулевой. Это ветеран Великой Отечественной войны, лейтенант медслужбы. Закончила войну в 1946 году, потому что после победы она была направлена еще на тот фронт, который открылся. В моих понятиях это святой человек при жизни. Но что для нашего храма она сделала столько во славу Божию, что она награждена орденом от блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира Сабадана. Как вот рассказывают люди, которые с ней очень были близки, она по ночам готовила еду для того, чтобы разносить ее по утрам болящим, страждущим. Это будучи сама уже в очень преклонном возрасте. И когда ей говорили наши прихожане, ну, готов днем пищу, нельзя же по ночам, надо же ночью отдыхать. Она говорила, а день у меня для того, чтобы трудиться для храма. То есть ночью она ж не могла там ни шить, ни вышивать. Глазки были уже слабенькие. Вот она по ночам готовила пищу, потом по утрам ее разносила нуждающимся. А днем она работала. Она помогала очень многим храмам в Севастополе. И я не знаю даже, наверное, такого храма на то время. У нас не так много было храмов, которым бы она не помогала.
0: Вот благодаря таким людям, их трудам и молитвам и стоит еще русская земля. Вспоминается 18 глава из книги «Бытия», где Господь обещал Аврааму, что если найдется в городе 10 праведников, то ради них пощадит и весь город. Стараниями настоящих подвижников благочестия был сооружен не только великолепный храм святителя Филиппа Московского в Казачьей бухте, но и собраны святыни для почитания верующими. О хранящихся в храме иконах рассказывает клирик храма священник Андрей Костенко.
1: Батюшка, расскажите, какие в вашем храме есть святыни?
4: В нашем храме есть несколько миротворческих икон. Например, старинная икона Божьей Матери испанская. Эту икону отец Вячеслав привез из Тверского монастыря. Она висит у нас в алтаре. И каждый год на первой седмице Великого Поста источает мира, которым потом мы помазываем людей. 19 мая 2006 года в Нижнем храме обновился лик иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас она находится слева от алтаря. Также есть Шуйская икона Божьей Матери, которая обновилась, а через некоторое время замироточила на Страстной Седмице 17 апреля 2009 года во время чтения блаженно-непорочных. В 2020 году, накануне Преполовения Пятидесятницы, эта же икона замироточила вновь.
0: Еще две чудотворные иконы прибыли в храм во имя святителя Филиппа митрополита Московского 10 марта 2026 года. Святыни встречали духовенство, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища, прихожане и гости храма. Под звучание оркестра и пение приходского хора ростовые иконы Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца были занесены в храм и поставлены на почетное место слева от аналоя. И теперь каждый верующий, пришедший сюда, может к ним приложиться. Главное – не забывать о том, что и создатели храма, и те, кто поддерживает в нем молитвенную жизнь, трудились и продолжают трудиться для нас с вами. И так пронзительно звучат слова нынешнего настоятеля храма отца Николая Яковлева.
5: «Явленная роду человеческому божественная благодать, которая обильнейшим образом пребывает в храмах Божиих, в святынях Господних, да наполнит каждого из нас, да обновит нашу жизнь, да изольет новое живое дыхание в наши светлые целеполагания и устремления, когда мы сами будем наполнять наши святыни нашими молитвами».
0: Прощаясь с духовенством и прихожанами храма во имя святителя Филиппа Московского в Севастополе, я подумала о важности духовной преемственности, передача духовно-нравственных ценностей и традиций из поколения в поколение. Этот храм и православная община при нем созданы трудами и стараниями преснопамятного иеромонаха Владимира Костенко. Его духовную эстафету приняло новое поколение священников. Приход живет и процветает, жизнь жительствует, и Духом Святым здесь живится всякая душа. И дай Господь, чтобы божественная любовь никогда не покидала наши храмы, и сердца духовенства и прихожан всегда бились в унисон, прославляя Бога и трудясь ради Господа и нашего спасения.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
3: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
2: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
3: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
2: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
3: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио «Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Это программа «Вера и дело», которую мы записываем на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где работает выездная студия «Радио «Вера». И наш собеседник сейчас митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Здравствуйте, владыка.
3: Здравствуйте.
2: А вот само присутствие епископа церкви на экономическом форуме не слишком ли парадоксальное сочетание, как вам кажется?
3: Я уже не первый раз нахожусь на Петербургском экономическом форуме. И когда первый раз я принял в нем участие, то ко мне некоторые подходили люди и спрашивали, как, что вы здесь делаете, как неожиданно вас здесь увидеть. Но даже тогда большинство людей очень радовались этому присутствию, и даже многие очень подходили под благословение, чему я очень удивился. И говорили: ой, как хорошо, что здесь есть священнослужители, у нас именно с этого начинается наша работа и начинается наш день. Именно так и воспринимали. И у меня тогда появилась мысль о том, что нам действительно здесь нужно быть уже в большем масштабе, потому что церковь – это все-таки неотъемлемая часть общества, и церковь задает тон многим процессам, в том числе экономическим. И экономическое чудо или вообще экономические процессы не могут проходить без стержня, который может дать только Евангелие. Ну а трансляторы Евангелия, прежде всего, конечно, верующие люди, духовенство – это наше призвание, это наше служение. Тем более, что здесь присутствовали люди из других стран, они, может быть, не были служителями своей религии в нашем понимании, но они были облачены в соответствующую одежду и были практикующими верующими своего направления. Поэтому, конечно же, на Петербургском российском экономическом форуме должны были быть не только иностранцы, которые могли даже внешне заявлять о своей принадлежности к той или иной религии, но, конечно же, в первую очередь мы. Ведь это русская земля, и нам нечего стесняться. Это наша русская православная земля. И мы должны здесь чувствовать себя гостеприимными хозяевами и также гостеприимно и по-доброму, по-евангельски относиться ко всякому человеку, верующему, неверующему, по-разному относящему, может быть, к нам. Но это даже само присутствие является уже свидетельством.
2: А вот если на это посмотреть с другой стороны и вообразить себе скептика, который фразу «церковь везде» воспринимает со знаком минус. И увидеть в том, что вот эта церковь присутствует на экономическом форуме, и вот студия религиозных медиа здесь присутствует, и подумать, что ну вот как-то церкви надо быть рядом с богатыми людьми, это же ресурсы, это же выгодно. Вот тут есть и корыстный интерес. Что бы вы такому скептику ответили?
3: Конечно, у каждого человека есть свое представление о том, что происходит на основании собственного личного, наверное, опыта. Как говорил один из святых отцов, мнение о людях – это зеркало собственной души. Поэтому каждый будет видеть то, что он хочет видеть, но это не является причиной стесняться нам здесь присутствия. Да и вообще, вот эти все стереотипы о том, что заниматься бизнесом, предпринимательством, быть богатым – это противоречит вообще евангельскому житию и церкви. Вот эти все стереотипы нужно уводить в прошлое, ну и даже, может быть, разрушать. Если бизнес строится на основании тех ценностей, которые мы получаем как верующие люди в Евангелиях, если прибыль от этого бизнеса является средством служения, а таких людей у нас сейчас полно, и это не только те, которые восстанавливают храмы, а те, которые и больницам, и школам помогают, и детям в хосписах, и старикам. Это же огромная социальная деятельность, о которой, ну, чаще всего, конечно, люди, скептически относящиеся к нашему присутствию, не знают. Поэтому так и судят. Нам нужно этот миф просто разрушать. и дать понять людям, что любая профессия, в том числе и бизнес, тогда, когда она совершается по совести, по сердцу, по вере, она является не разрушительной, а созидательной. Она является не то, что приводит к осуждению, а самой настоящей спасительной. У нас есть для этого основания в Священном Писании, очень много таких оснований, но одно из них – это притча о талантах, которую все знают. Вот хозяин дает таланты, говорит, умножи их. Но если я не буду их умножать, если у меня есть способность, к примеру, заниматься предпринимательством или бизнесом, почему их не умножать? Другое дело, что из этого, из этой прибыли, из этого дохода нельзя делать золотого тельца и Бога, нельзя это вот... только в свои закрома все сбрасывать, расширять их и думать, что я буду всю жизнь есть, петь, пить, веселиться. Мы также знаем и притчу о безумном богаче. Предприниматели православные прошли достаточно сложный путь признания. И я считаю, что сегодня это признание уже совершилось. Даже вот присутствие сегодня, это впервые, кстати, такое присутствие масштабное церкви, да, в лице церковных СМИ, конечно, осуществляется. Второй раз уже служится божественная литургия перед форумом. В течение форума пройдут молебны не только здесь на площадке, но и в храмах города Петербурга. Пройдут концерты духовной музыки, а также при участии Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения при Патриархе Московском и всея Руси. И вообще я считаю, что наступит такой момент, ну не буду в данном случае, конечно, брать на себя много, но просто... Вот у меня лично есть такое желание, чтобы наш святейший, который умеет очень хорошо общаться с людьми разного образования, разного социального происхождения, когда-то действительно живое свое слово прямо здесь на площадке обратил к людям. Мне кажется, что это было бы очень полезно, очень мощно, и, может быть, это было бы началом какой-то новой страницы в экономической жизни нашей страны.
2: А вот для вас, как для епископа церкви, православный предприниматель, а вот это кто? Кого вы назовете православным предпринимателем, а кого нет? Вот есть человек, который занимается бизнесом, вот он православный, он знает символ веры. Этого достаточно, чтобы вы сказали, да, вот как бы, вот тебе мое благословение?
3: Ну, конечно, недостаточно. Еще конечно, недостаточно. Это человек, который остается православным не только в храме, когда вместе со всеми символ веры поет, или крестное знамение совершает, свечи ставит, иконы целует, и даже если, может быть, он помогает церкви, нет. Это человек, который живет праведно, который не уничтожает своего ближнего ради большей прибыли, который честно, насколько это возможно, в нашем мире ведет свой бизнес, который имеет нравственное измерение, когда действительно нужно уволить человека или наказать его. Ну, такое тоже приходится делать, но все должно быть четко, по справедливости, по закону и без зла, без лишних эмоций. Даже когда приходится принимать как администратору, ну, может быть, такие строгие, непопулярные решения, человек должен все равно оставаться христианином и помочь человеку там, где он в качестве администратора, возможно, уже не может терпеть его в качестве своего работника.
2: Это вот мой любимый каверзный вопрос к православным предпринимателям. Что такое увольнять с любовью? Но ведь вы тоже... как епископ, руководитель и правящий архиерей в целой метрополии, и все эти вопросы к вам тоже можно адресовать. А вот эти непопулярные решения, которые любой руководитель вынужден иногда принимать, что такое в них оставаться христианином?
3: У нас ведь есть коллектив, у каждого человека есть свой коллектив, который находится в нашем попечении. И мы должны не просто отдельного человека этого вот, любить больше всех, мы должны любить весь коллектив. И когда, может быть, отдельный человек этот им мешает всему коллективу развиваться дальше, когда он носит какую-то смуту, когда он нарушает ту гармонию, которая должна присутствовать в общем делании, безусловно, нужно в данном случае, да, приходится выбирать между любовью к тем людям, которые от него страдают, и любовью к этому человеку, которого нужно уволить. Но любовь, я уже много раз говорил о том, и все, ну, я думаю, что многие прекрасно знают, это у нас на русском языке она обозначается только одним словом. А если мы даже посмотрим греческое обозначение, то любовь, она ведь разная, разными словами обозначается, и разные смыслы имеет. любовь к врагу своему даже. Это не вовсе любовь, например, матери к ребенку, или ребенка к матери, или мужа к жене, или жены к мужу. Это совсем другая составляющая. Любовь к врагу – это просто не делать ему тоже зла, такого, который он приносит себе. Но вовсе не вешаться ему на шею и не кляться ему в преданности и не говорить, что я тебя люблю по гроб жизни. Конечно же, нет. Вот поэтому, вот в этом смысле, может быть, даже эта любовь и выражается в том, что человека приходится иногда отстранять от того, в чем он не справляется или где он не хочет расти и совершенствоваться. Я был достаточно долгое время ректором духовных академий. Мне тоже приходилось отчислять ребят. Вот хотите верьте, хотите нет. Я знаю точно несколько человек, которые подходили ко мне через много лет и благодарили за то, что их отчислил. Потому что потом, через много лет, они понимали, что бы с ними произошло, если бы они оставались там, вопреки всему, и какими бы они потом вышли. Но иногда вот такой вот строгий урок, он переворачивает всю жизнь человека и ставит его на правильные рельсы.
2: Вы сказали, что в Евангелии есть основания для идеи православного предпринимательства. Например, притчу о талантах привели. Ни в коем случае не желая ставить под вопрос идею православного предпринимательства, все же спрошу. Но ведь есть и другие слова в Евангелии. Например, про юношу, который подходит к Спасителю и спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Спаситель отвечает ему: раздай свое имение. Очевидно, оно было большое, мы это видим из текста. Юноша опечалился. Как вот эти слова Христа понимать в контексте того, о чем мы говорим?
3: Господь ни в коем случае не осудил то, что этот юноша обладал большим богатством. В данном случае он показал его слабую сторону, его уязвимость. Он, оказывается, так прилепился к своему богатству, что практически из него сделал Бога. И он был хорошим человеком, это нам Евангелие показывает. Он действительно исполнял все заповеди. И, может быть, даже и внутренняя гордыня, таким образом, она в нем уже выросла. И во мне, возможно, и не проявлялась, но она заслонила в себе то, что могло бы сделать его по-настоящему жертвенным человеком. Вот, наверное, этой жертвенности ему и не хватало. Господь ни в коем случае здесь не судил богатство, как некоторые толкуют. Вот, это неправильное толкование. Он показал, повторюсь, человеку его уязвимость. А, возможно, еще и его личный путь. У каждого есть личный путь свой. И человек, каждый – это отдельная вселенная, и только Бог видит в нас эту отдельную вселенную, именно такой, какая она есть на самом деле. Даже мы до конца этого в себе не видим, а он уже видит, на что мы способны и что для нас более полезно. Это тоже является частью объяснения вот этого евангельского события. Не случайно мы знаем о таких людях, как Иннокентий Сибиряков, который является практически какой-то идеальной иконой предпринимателя в нашем понимании, да? Хотя, конечно, предприниматель, который имеет семью, безусловно, он должен позаботиться о семье, потому что тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, как говорится в Священном Писании, тот отрекся от веры хуже неверного. Здесь должен сохраняться везде здравый смысл, и мы не должны уклоняться в какие-то крайности, ведь христианский путь, он всегда путь средний, путь без крайностей. Поэтому и Евангелие нужно понимать как не крайние какие-то точки, хотя и они тоже присутствуют в жизни человека, отдельных людей. Но Бог не требует от каждого человека таких крайностей. Бог требует трезвого подхода, но одновременно и жертвенности, потому что жертвенность вообще вшита в природу человека. И если человек не является жертвенным, то мне кажется, что он просто сам себя сделал глухим и слепым к вот этой данности, которая есть от природы у человека и которую в какой-то степени сформулировал тот же блаженный Августин: «Ты создал нас со стремлением к тебе, и спокойно наше сердце, доколе оно не успокоится в себе». Оно может успокоиться и через ближнего прежде всего. Я вспоминаю один из великих постов, здесь еще бытность ректором Петербургской духовной академии, идет первая седмица, счастливая седмица, когда мы не учимся, мы все в храме, молимся, нужно заниматься административной работой. Это действительно для меня всегда вот просто период счастья такого, избавления. Заканчивается седмица, и я не вижу никакой духовной радости. Вот нет у меня. Я на все службы ходил, канон читал, поклоны. Все как положено, исполнил. Вот пустота и все. И она ничем... Вот она никак вот не справляется во мне. Я тогда позвонил одному своему собрату, тоже архиерею, поделился с ним этим своим наблюдением. А он говорит: знаешь что, вот завтра ты отслужишь в субботу первую полную литургию, пойди, говорит, набери с собой в карманы там, что у тебя есть, пойди бомжам, которые возле Александра Невской лавры находятся, поговори просто с ними о жизни и что-то им дай. Я так поступил. И у меня, когда я пообщался с ними, когда я чем-то им смог помочь, я буквально на крыльях летел в академию от ворот Александра Невской лавры, и у меня... Заранее уже, в конце первой седмицы, в сердце наступила самая настоящая Пасха. Вот, поэтому молитва нужна, пост нужен, но нужны и добрые дела.
2: А вот есть ли для вас, как для архиерея, наверняка есть, разница вот с какими, допустим, деньгами человек приходит оказывать благотворительную помощь? Всякие ли деньги... вы примете там, на доброе дело. Я даже не говорю, например, про какие-то преступно заработанные деньги. Здесь более-менее понятно. Скорее всего, разумный человек их не примет. Но вот, предположим, мы сегодня говорим про разные формы бизнеса. Вот, предположим, у человека, не знаю, алкогольный завод, и он на нем зарабатывает. И он хочет часть прибыли пожертвовать на детский дом, на больницу. Вот здесь есть в этой, вот в такой ситуации, как просто пример гипотетический возьмем, для вас какая-то нравственная проблема или нет?
3: Ну, сам по себе алкогольный завод, он же не существует нелегально в нашем государстве. Это законное предприятие, которое выступает алкогольную продукцию. У нас в монастырях это не принято, а, например, в балканских монастырях там делают сами ракию и вино. И сами по себе спиртные напитки непредосудительны, если они употребляются в меру. Как говорит Святилиан Златоуст, Бог придумал вино, а дьявол придумал пьянство. То есть это тоже некое средство, вино веселит сердце человека, которое может употреблено самим человеком, либо, ну не скажу во благо, может быть, ради какого-то действительно там настроения и праздника, либо во зло, когда человек начинает злоупотреблять.
2: Хорошо, а есть такие виды бизнеса, вот легальные тоже, которые для вас, тем не менее, представляют некую нравственную проблему?
3: Я не всегда, возможно, могу знать, какой бизнес у человека и какие там есть подводные камни, но я могу знать самого человека. И не от каждого человека я вот лично мог бы принять эти деньги.
2: А почему? Казалось бы, на доброе дело человек хочет пожертвовать.
3: Ну, потому что, когда человек, например, лжет или совершает подлость по отношению к ближнему своему, и я об этом знаю, и он пытается делать красивое лицо при вот такой нехорошей игре, я от него бы такие деньги не принял. Я не всегда могу, безусловно, знать, как строится этот бизнес. От меня это скрыто. Но если я знаю что-то вот действительно доподлинно в человеке, то прежде чем он исправится, я бы не принял. И, может быть, даже нарочито им об этом сказал, чтобы, возможно, он задумался об этом. Почему его жертва не может быть принята Богом, если он одной рукой делает пожертвование на благое дело, а другой рукой разрушает чужую семью, разрушает жизнь другого человека, может быть, даже предает своего друга ради умножения своего бизнеса и так далее.
2: Мы с вами были свидетелями, а вы были еще и участником дискуссии под названием «Философия российского предпринимательства, ценности, перспективы», где говорили именно об этой ценностной составляющей предпринимательства, и много звучало слов, и спикеры были так подобраны, что это были православные люди, вот те самые православные предприниматели. И один из ключевых тезисов, очень важных для них, как для представителей бизнеса, о том, что это выгодно быть этическим субъектом в бизнесе, то есть выгодно быть нравственным как предпринимателю, просто потому, что это позволяет строить бизнес на длине. Вот сейчас можно обмануть и побольше заработать, но тогда от тебя отворачиваются клиенты. А вот чтобы строить бизнес на десятилетия вперед и иметь такой ресурс, как доверие, нужно быть в этом смысле человеком, следующим заповедям, и не обманывать в частности. Поэтому вот в этом отношении быть православным предпринимателем как бы должно быть выгодно. А я хочу с другой стороны посмотреть. Вот вы привели в пример Иннокентия Сибирякова. Я не глубоко помню его биографию, но помню, что когда он начал активно благотворить, и к нему выстраивались в очередь люди просто за помощью, которую он каждому оказывал пришедшему, в общем, это вызывало вопросы даже у ближнего круга. Там, а не сошел ли он с ума? Все ли с ним в порядке? А для него это внутренне было неким путем к святости, по большому счету. Вот он хотел так проявлять себя, как христианин в мире. И вот не получается ли так, что человек, который устремился к некому идеалу, к некой высоте нравственной жизни, как христианин, оказывается неудобен. Неудобен окружающим, неудобен коллегам. Он оказывается белой вороной. В каком-то смысле он и укор для совести других. Но одновременно он играет по каким-то своим правилам. И, в общем-то, люди стремятся его вернуть как бы обратно к нормальной такой светской логике. Без этих его как бы закидонов верующего человека. Что вы в этом думаете?
3: Не только такой был путь у Иннокентия Сибирякова, и в советское время, и постсоветское время некоторые люди, которые обращались ко Христу, бросали институты и уходили в духовные семинарии, тоже признавались ненормальными людьми, многие из их родственников их отговаривали. Но здесь дьявол борется с Богом, поле битвы сердца людей. Что касается Иннокентия Сибирякова, то сестра его, она все-таки родная сестра, была человеком во многом его понимающим и таким же добрым по сердцу и жертвенным. А непонимание возникало прежде всего от той девушки, с которой он дружил и с которой он, по всей видимости, хотел связать свою судьбу. Но она просто была нечестным человеком. И она любила не его, а его богатство. И когда он стал это богатство раздавать, тут возникла угроза, что она это богатство потеряет. И поэтому начала на него клеветать, начала подкупать всех, чтобы удержать это богатство. То есть здесь в данном случае шла, конечно, речь о человеческой непорядочности того человека, который мог бы был близким, самым близким остаться с ним, но так и не стал. Повторюсь, что у каждого свой путь, и поскольку этот талант дан человеку, он вправе им по своему усмотрению распоряжаться. Иннокентий Сибиряков так и распоряжался. А что касается неудобства, нам никто не обещал благодушия в этом мире. Я думаю, что вот этот призыв «не бойтесь», который часто очень произносит Господь в Евангелии, он обращен в том числе и к этому случаю. Не нужно этого бояться, нужно идти просто своим путем. Мы, когда проходим каким-то своим путем, у нас всегда многие очень замечают то, что хотят заметить. Об этом кричат, об этом пишут, об этом что-то как-то иначе транслируют. Ну и что теперь? Должно нас останавливать, нам идти своим путем? Конечно, нет. Мы идем за Христом. Все. Этот путь всегда крестный. Но этот путь одновременно и радостный.
2: На дискуссии по поводу ценностей в российском предпринимательстве несколько раз упоминали такую вещь, как возможное в будущем православное экономическое чудо. То есть такое, если угодно, перерождение основ экономической деятельности предпринимательства, которое бы в качестве некого своего корня имело православное мировоззрение, следование заповедям, что должно дать эффект не только общественный, этический, но и даже чисто экономический. И об этом много говорили. Но вот вы, как человек уже немало повидавший в жизни, вы верите, что такое возможно? Или это остается неким, или, скажем так, более разумно и трезво было бы об этом говорить как о неком возможном будущем идеале, к которому нужно стремиться, но жить в эту пору прекрасную нам, в общем-то, не доведется.
3: Я не знаю, в какую пору нам придется жить. Сейчас жизнь так быстро меняется и так внезапно меняется картинка жизни, что ожидать можно всего чего угодно. Я в данном случае, конечно же, не специалист, не эксперт, но я верю тем людям, которые являются экспертами, потому что они обосновывают это уже каким-то накопившимся опытом, и в том числе подтверждают научными данными. Поэтому я, конечно же, склонен верить вот в это светлое будущее, и мне кажется, что оно вообще независимо ничего должно быть. Должен быть образ этого светлого будущего нашей страны, в том числе и в этом измерении, иначе нам просто не к чему будет стремиться, и непонятно будет, а зачем я живу на этой земле, и как дальше себя вести. Я не пророк, я не могу утверждать или опровергать, будет это или нет, но, по крайней мере, тот образ, который имеет под собой действительно серьезное основание, он должен существовать.
2: В кодексе православного руководителя-предпринимателя, в этом небольшом документе, который распространяется на Петербургском международном экономическом форуме, есть такие слова: «управление и предпринимательство – зона особого нравственного риска». Я эту фразу предлагаю прокомментировать и тем предпринимателям, которые в нашу студию сюда приходят. Но я хотел бы вас, как епископа церкви, спросить об этом. Предполагается, что действительно прикосновение к области накопления богатства, денег создает какие-то особые нравственные риски. Я спрашиваю у людей, предпринимателя, есть ли какие-то особые искушения у предпринимателя. Но я при этом думаю, может быть, это неверно поставленный вопрос, потому что искушение есть у всякого человека всегда. Вот что вы об этом думаете?
3: Искушение есть у всякого человека всегда, это правда. Но ведь не случайно в Евангелии Христос произносит слова о том, что трудно, не невозможно, а трудно богатому войти в Царство Божие, и легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому в Царство Божие войти. Но вот богатство и власть, деньги и власть, это вот такие вещи в жизни человека, которые, мне кажется, его способны настолько изменить, что он просто переформатируется, перепрошивается и начинает по-другому мыслить, по-другому смотреть, по-другому говорить, и подчас даже не видеть за всем этим других людей. Есть такие примеры, и мы видим вот такую эволюцию в плохую сторону иногда тех людей, которые очень долго удерживаются в руках своих власти большие богатства, с чего они начинали, какими они были как люди, как человеки, и какими они стали после того, как они уже много лет этим богатством владеют, и власть у них достаточно большая. Угроза такая, она есть, и она действительно очень огромна. И не случайно Христос акцентировал на этом наше внимание. Мне кажется, это самые, возможно, страшные вещи и самые большие искушения в нашей земной жизни. Но если их человек преодолевает, наверное, и область спасения становится совсем другой.
2: Спасибо огромное. Митрополит Тверской, Кашинский, Амвросий был нашим собеседником в студии «Радио Вера» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
3: Спасибо, всего доброго.
0: Светлый вечер. На «Радио Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании Михаилом Парневым.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Это программа «Вера и дело» на радио «Вера» в студии радиостанции «Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. У микрофона Константин Мацан, а наш собеседник Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. Здравствуйте.
5: Добрый день, Константин.
2: В центре нашего внимания на форуме, в центре внимания тех тем, которые мы на радиостанции обсуждаем, встреча бизнеса и этики, предпринимательской деятельности и тех нравственных, если угодно, вызовов, которые стоят перед всяким предпринимателем, перед руководителем, перед человеком, принимающим большие решения. Первый вопрос такой. Ваше дело, ваш бизнес, то дело, которым вы руководите, в каких лучших практиках проявляется его социальная ответственность? Чем бы мы могли поделиться как примером удачной реализации социальной ответственности бизнеса?
5: Спасибо, Константин, за вопрос. На самом деле социальная ответственность государственной компании это не всегда соотносится с ролью и задачей этой компании. Мы Федеральный институт развития, и на нас это накладывает особую ответственность. Мы работаем в сфере транспорта, промышленности, финансов, больших инфраструктурных проектов, участвуем в развитии страны, но при этом важно не потерять человеческое измерение. Очень часто за большими проектами и цифрами теряются люди, которые всегда стоят в конце, которые все это делают. И очень легко на госкомпании свалиться в позицию формального управления. Да? Больше смотреть на правила, чем на людей. И не всегда... То есть для меня социальная ответственность – это не только благотворительные проекты, не только то, что можно описать в отчете. Это прежде всего все-таки видеть всегда человека, который стоит во главе, а дальше уже, опираясь на это, управлять компанией. Да, в общем, относительно, я руковожу компанией меньше года, и у нас уже есть небольшая практика, которая уже сформировалась, я бы хотел поделиться тем, что это вольно или невольно, но так все по воле Господа, то это все равно вольно происходит, да. То есть у меня появилось такое внутреннее ощущение, что необходимо создать внутри компании среду, где люди не просто объединяются офисным пространством, но у них некие появляются общие ценности. Мы начали с того, что в этом году ГТЛК поддержала миссию принесения благодатного огня из Иерусалима в Москву. Для меня это было большой честь принять в этом участие, доставить частицу этой святыни, в том числе, конечно же, в Россию, во все храмы православные. В этом году как-то особенно все ждали схождения огня. Было ощущение, что, может быть, почему-то он не сойдет.
2: Вот. Каждый год такое ощущение, каждый год сходит.
5: Да, один год не сходил, когда не пустили арабскую молодежь. Это тоже было, да. Но сейчас вот в период проведения СВО, тяжелых испытаний, тяжелых экономических испытаний, некий символизм всех окружал, и все думали, ну, если не сойдет, значит, все. Значит, все-таки конец света близок. Сошел. Все выдохнули. Как сказал в Донском монастыре один монах, ну, слава Богу, Господь нам дал еще один год до следующей Пасхи. Вот, поэтому мы с этого начали. Дальше Я это принес в компанию. Мы на Светлой Седмице провели очень такой, ну, теплый, скажем так, праздник. Мы в пятницу на Светлой Седмице, договорившись о встрече в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, туда пришло порядка 100 сотрудников. Кто захотел, пошел на службу, на литургию, причастились. Кто не захотел. И мы сделали такую некую процедуру раздачи благодатного огня. Мы принесли лампаду, зажгли от нее свечи. И каждый сотрудник, кто хотел принести домой, кто хотел опалить свечи, опалил. Кто-то взял лампаду горящую и отвез домой. Я видел лица, которые стали чуть-чуть меняться. Потом мы спустились в беседку уличную, провели конкурс куличей. Значит, сотрудники сами испекли, принесли, выбрали лучшего голосования, попили чай, съели тут же все куличи. Это был такой некий абсолютно нестандартный и необычный кейс, который никогда в компании не было. И главное, что еще никто никогда не мог представить, что в государственной компании так можно жить. Значит, потом мы чуть позже, это где-то неделю-две назад примерно, мы организовали выезд сотрудников в Троице-Сергиевую Лавру. 80 человек приехало. Для меня все неожиданно достаточно, потому что это такой... это процедура без заставления. Я могу единственное, что сделать, это своим примером, своей какой-то жизнью показывать, что для меня важно. Где я себя вижу, я всем говорю, мы все прихожане, мы все рабы Божии, мы все одинаковые. Есть священник, есть служба, все одинаково стоят. Хочешь молиться, молись, не хочешь, не... это личный выбор. И вот здесь для меня, как для руководителя, очень важно, чтобы никогда не понукать. Всегда давать ту свободу, которую Господь дал каждому человеку. Вот создав человека по своему образу и подобию, он дал ту свободу, которую, в общем, оказалась даже иногда выше его воли. Вот настолько Господь любит своих людей. А как бы, если ты в церкви, если ты воцерковлен, ну, ты относишься к сотрудникам как к людям, прежде всего. И главная задача, чтобы создать некую вот эту теплоту и общность внутри компании. Мы там дальше проводим, мы создали семейную тему, мы проводим праздники детей, которые также, то есть не только там духовная часть, да, но мы также объединяем компанию с детьми, чтобы дети могли прийти на работу, увидеть, чем занимаются родители, чтобы они были горды за своих родителей, что вот у меня такая мама, такой папа. А в ответ очень сильно у сотрудников проявляется вот это вот, а это мои дети. И уже они хотят, уже спрашивают, а когда в следующий раз? Мы это делаем с определенной периодичностью, какие-то активности придумаем, чтобы, ну, такой теплота появилась. Ведь самое важное,

0: атмосферу улучшает производительность труда, улучшает саму отдачу от коллектива. Вот. Поэтому вот этой практикой, я считаю, что надо делиться. Это такое мягкое, ну, в какой-то степени миссионерство, но оно очень, на мой взгляд, сегодня отсутствует в очень многих компаниях. А вот эти вот теплоты, при том, что люди проводят так много времени на работе, что им это очень, им явно это востребовано, мы это видим, и я считаю, что эти практики надо точно продвигать в компаниях.
1: Вот, меня очень, честно говоря, зацепило то, что вы в самом начале еще сказали про то, что есть какая-то, может быть, особенная трудность, связанная с тем, что вы руководите государственной компанией. Вот я, честно говоря, сколько с людьми на форуме общался, впервые эту мысль слышу, что великое искушение все чуть больше заформализовать, потому что вроде бы частный бизнес, как бы он, может быть, в пространство большего риска и стремится вот все-все-все-все делать хорошо, чтобы люди были довольны, чтобы работали. Вот. А в госкомпаниях, может быть, чувствуешь чуть больше себя уверенным, чуть меньше рисков, хотя они, безусловно, всегда есть. Но вот это очень важная мысль, что какое-то дополнительное, получается, есть для руководителей на госкомпании вот, вот задача не расслабиться. Да, правильно я вас понимаю?
0: Абсолютно правильно. И на самом деле в госкомпаниях, так как ты работаешь на государство и с государственными институтами, с федеральными органами исполнительной власти, ты вынужден работать в рамках формального оформления документов. Да? Поэтому там обычно достаточно большой срез сотрудников – это бывшие чиновники. Ну, у меня свой, у самого 20-летний опыт, 20-летний стаж чиновника. И понятно, что в этом случае очень легко свалиться в парадигму, как работают чиновники. Вот православие помогает не свалиться. Ну, если мы православные, и мы знаем две основные заповеди – что Бог есть любовь, как основная, скажем так, заповедь, то ты с этой заповеди идешь к людям, возлюби ближнего, как самого себя, вот и идешь с этой заповедью, понимая, что перед тобой находятся люди, которых, неся заповедь Христову, ты должен возлюбить. Но возлюби своих сотрудников. Ты же должен это сделать, если ты христианин. Сложно всегда. Я на исповеди сказал: батюшка, мне тяжело. Я должен наказывать, я должен воспитывать, кого-то увольнять. Мне тяжело. И я, при этом я не понимаю, в чем мне каяться, потому что, ну, это же моя работа. А он мне сказал, говорит, а не надо. Значит, твой крест, вот тащи.
1: Да, на крест не просится, с креста да. не сходит, не сходит. Снимают.
0: Да. Поэтому он сказал, твой крест. Бери, тащи, нечего, то есть не надо, единственное, что не делай, не переходи личные границы. Все твое отношение, вся твоя деятельность, она связана с одним, с тем, что ты должность воспринимаешь, да? Не переходи на личную границу человека. Тогда все будет в порядке, относись к тому, что ты делаешь, не обижая. Вот будешь обижать, будешь каяться, будет больно. Не будешь обижать, значит, ты несешь. Ну, что ты ноешь? Просто нет. Христианство помогает? Мне, да. Правда, православие сильно помогает в этой части.
1: Ну, вот вы отчасти уже начали на мой следующий вопрос отвечать. Нравственные и этические вызовы, перед которыми оказывается любой предприниматель или просто руководитель. Вот в чем они для вас и какие ответы на эти вызовы вы для себя находите?
0: Ну, да, я начал чуть-чуть уже в это
1: погружаться. Да. Можно...
0: На самом деле, главный нравственный вызов для руководителя – не забыть, что власть и ответственность даны Богом, это во-первых. И во-вторых, что даны для не самоутверждения, а для служения. Это твое служение, тебе его дали. И чем выше у человека должность занимает, тем, в принципе, больше, с одной стороны, искушения, а с другой стороны, возможность влиять на судьбы людей. Ты можешь кого-то сломать, кого-то разрушить. И здесь возникает вопрос, как ты себя за это спрашиваешь. И когда ты там, бывав в одном из больших монастырей, был там достаточно на заре моего движения внутрь православия, внутрь храма, воцерковления, мне сказали, знаешь, мне монахи сказали, мы на переднем краю борьбы между Богом и сатаной. Мы

0: на переднем краю. Я не понял этого. Ну, потому что где, кто, никого не видно вроде. Чем дальше проходило время, чем больше я видел, какие там искушения, и я понимал, я стал понимать, что это такое. У руководителя история, когда ты начинаешь понимать, что от тебя зависит судьба людей, ты тоже понимаешь, что тебя тоже начинают искушать очень сильно. И задача устоять и не поддаться, не стать жестким, не потерять любовь к людям, не потерять человеческое отношение. Каждый день приходится принимать решения, каждый день, кадровые, финансовые, организационные, непростые бывают. Люди, у них какие-то взяты кредиты, ипотеки. Потеря места может означать для них лишение каких-то статусов, да? И поэтому всегда с этой частью есть всегда соблазн посмотреть на результат, на показатели. Ну, быстрее, выше, сильнее, да? Не достигаешь — сходи. Но я понимаю, что нельзя к человеку начать относиться как к инструменту просто. Просто как ну, какой-то штатная единица, робот, которого интересы дела, и все. И здесь, конечно, очень важно себе задавать вопрос. То есть, прежде всего, спрашивать себя, все ли ты правильно сделал, ты, насколько справедливо, насколько ты все-таки оценил со всех сторон. Понятно, что всегда решение по людям проходит по-живому. И нельзя принимать, нельзя свалиться в позицию добренького. Добреньким и удобненьким нельзя стать как руководитель. Потому что вот можно там в другую совершенно в прелесть впасть, что я всех беру, я всех люблю. А это тогда ты тоже до конца не понимаешь свой крест. Крест не в том, чтобы быть добреньким. Крест в том, чтобы быть реально добрым, реально видеть, воспитывает, наказывает. Господь нас любит и поэтому наказывает. Так и у руководителя должно быть такое же. То есть наказываешь только с любовью. Тогда и людьми это воспринимается совсем по-другому. Второй момент, который очень важен, — доверие. Да, редкий ресурс сегодня становится доверие. Там, и в обществе, и в экономике, и везде, и в управлении. Да. Насколько ты готов доверять своим сотрудникам, насколько они тебе доверяют. Это очень легко. Это ресурс такой, который легко разрушаем и с моей стороны, и с их стороны. Поэтому важно говорить правду. Важно говорить то, что если ты говоришь, что для тебя какие ценности важны, ты их реально придерживаешься. И ты показываешь, что твои слова с делом не расходятся. Третий вызов, конечно, связан с технологиями, скоростью, там, искусственный интеллект, цифровизация, автоматизация. Все это важно для развития. Но технологии, опять же, должны усиливать человека, а не его там тупо подменять. Опять же, в этом случае очень легко под эгидой исключения человеческого фактора просто избавляться от людей и, в общем, в какой-то степени переходить в роботизированную жизнь. Но этический контур, который вот в искусственном интеллекте особенно важен, и сегодня все подчеркивают, что очень важно сделать этический контур и разделить, какие решения мы готовы отдать алгоритму, а где человек должен сохранить свое последнее слово, не потерять совесть в погоне просто за скоростью, за какими-то решениями. Это важный аспект, он сегодня начинает звучать, все пытаются найти подходы, ну, потому что с человеком сложно всегда. Это же процесс управления, воспитания самое сложное – это работа с людьми. Ничего сложнее, в общем, в этой жизни еще пока не придумано. Роботизация – все легко, он бездушный. Ну, он выключил рубильник, включил рубильник, все. Он живет, неважно, он не живой. А с человеком так нельзя, ему же нельзя включить и выключить. Он не может остановиться в этом случае. Поэтому мой личный ответ на все вот подобные вызовы достаточно простой. Принимать решения с молитвой, соответственно, с памятью о том, что каждый человек не ресурс. Управление выражается в конкретных вещах. Не унижать, не обманывать, держать слово, благодарить за труд. Не стесняться говорить спасибо. Почему-то очень сложно просто сказать спасибо. Это вот такой момент, который, правда, в церкви ты ему учишься всегда. Мы всегда говорим спасибо, мы всегда говорим спасибо Господи. Там по-разному каждый говорит, но Церковь учит говорить спасибо, и это очень важно. То есть вот эта вот любовь, она проявляется чаще всего не только в том, что ты получаешь, а больше в том, что ты отдаешь. И говоришь спасибо, отдавая, за то, что приняли твое. Это тоже непросто. Этому научиться очень сложно, особенно руководителю, когда, там, ну, что грех таить, что начинаешь общаться все выше и выше, все с большими руководителями, и у любого человека появляется искушение, ну, я там, а там внизу, вот там кто-то непонятно. Вот приземлять себя, в храме стоять ближе к входу, не лезть в первые ряды, не пытаться показать некую избранность, а наоборот, где-то тряпку взять, где-то ведро взять, где-то там кому-то помочь, где-то столы поставить, смеять себя.
1: А как это может выглядеть на практике, вот не в храме, а в компании?
0: А в компании достаточно, на мой взгляд, достаточно просто. Ну, во-первых, когда ты участвуешь в тех организовательных мероприятиях, ты показываешь, что ты обычный рядовой христианин, у тебя нет никакой избранности, у тебя, да, там, ты идешь в храм, ну, куда-то вывозишь, ты идешь, что-то берешь, что-то носишь. То есть ты показываешь, что ты совершенно обычный рядовой человек, который, да, Господь тебе дал этот крест, ты его взял на себя, ты его тащишь, но при этом, как только ты вышел из офиса, да, ну, какие-то вещи есть проще относиться. Понятно, что атрибуты власти, они не для того, чтобы там, власть почувствовать, да, это упрощение моей жизни, снять у меня каких-то нагрузок. Но тем не менее, даже какие-то офисные вещи ты делаешь меньшим количеством людей, что-то сам делаешь, там, где-то сам непосредственно, не знаю, документы расписываешь, потому что там, в одну компанию пришел, он говорит, слушайте, зам генерального директора, у нас не принято, чтобы вы сами расписывали, не-не, коллеги, я сам, я хочу знать, что делаю, я хочу сам заниматься. И смотришь, остальные начинают также подтягиваться, делать сами, без помощников и без там, большой свиты. Это тоже смиряет сильно достаточно. То есть вот здесь такой баланс того, чтобы не перебрать в благах офисных, да, ну, вот это, на мой взгляд, в этом должно проявляться.
1: Меня очень зацепило, заинтересовало то, что вы сказали о смене опытов и оптик из опыта многолетнего чиновнической работы, очень важный переход, как бы, ну, и, конечно, не в другую там, плоскость, не на другую сторону баррикад, мы не будем здесь использовать метафору баррикад, но на те же процессы смотреть с другой стороны в новом качестве. А вот что в этом для себя вы открыли? Что, может быть, было самым неожиданным, если угодно, непростым в этой смене оптик?
0: Для меня это, ну, это не совсем так линейно, потому что я был в коммерции, достиг определенных высот, ушел на госслужбу, достиг определенных высот, вернулся в коммерцию, а итог – это госкомпания, в которой половина деятельности – это коммерция, вторая половина деятельности – это связь с госорганами. Поэтому вот как раз для меня все очень комфортно, все, потому что плюс-минус у меня половина головы, половина моей жизни и трудовой деятельности – это коммерция, вторая половина – это госслужба. И поэтому сегодня как бы я и хожу и вправо, и влево, потому что у меня в голове плюс-минус две части, которые позволяют и там быть.
1: Я по-другому спрошу, и даже вот очень хорошо, что вы для меня это пояснили, что вот у вас как бы и там насмотренность, и здесь насмотренность.
0: 100%.
1: А вот для тех, у кого такого опыта нет? Для того, кто, допустим, ну, так сложилось биографически всю жизнь, вот со стороны либо чиновнической работы, либо со стороны коммерции. Вот чего друг о друге часто не понимают эти двое контрагентов, что нужно было бы понимать каждому друг о друге?
0: Очень легко свалиться в чиновничестве, будучи чиновником профессиональным в процесс, и не видеть результата, и очень легко, будучи коммерсантом, не понимать процессов и видеть только голые очки секунды. И вот баланс именно в том, чтобы понимать и процессы, и понимать финал, и понимать, к чему ты двигаешься, и понимать результат. Вот в этом, на мой взгляд, идеальная синергия, которая достигается с тем, чтобы понимать и одну, и вторую сторону. Потому что для чиновника процесс очень важен. Результат, конечно, без сомнений. Но результат не всегда выражается в деньгах. Да, потому что иногда невозможно измерить результат работы чиновника деньгами. А у коммерсанта только деньги. Все, ну, ничего личного, только just business. И в этом вся ипостась. Когда ты понимаешь и это, ты можешь совместить и понять, в какой части тебе нужно процессом больше заняться, процессом взаимодействия, процессом, как ты понимаешь, как процесс работает в ФАИВах, как согласуются документы, как реализуются те или иные программы. Но в то же время у тебя есть четкая задача финансовая, и ты ее тоже решаешь. И вот, конечно, на этом стыке отсутствие или той половины не позволяет либо понять процесс, как формируется программа, и ты не можешь ее сформировать, тогда ты не можешь до конца доработать повестку для госпрограммы, либо ты не видишь, что с деньгами происходит, и ты стремишься, опять же, только вот двигаться путем программным, а если компания убыточна вдруг становится, с тебя за это спрашивают, потому что все равно, как бы ни было, в уставе любой госкомпании написано, что это коммерческая деятельность, это основа деятельности.
1: Спасибо огромное. В студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме был Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортно-лизинговой компании. У микрофона был Константин Вацан.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем цикл наших встреч, посвященных женским образам в классической русской литературе. И сегодня речь пойдет о женщине, которую, может быть, вообще труднее всего прочитывать из всех героинь вместе взятых. Настасья Филипповна Барашкова. Изумительный образ из романа «Идиот». И в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Точка. Филологический журнал». Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мой личный праздник продолжается. Как я рада вас видеть. Спасибо.
2: Спасибо большое. Да.
1: Настасья Филипповна, собственно, мы с вами перед началом эфира кратко поговорили о том, что есть экранизация романа «Идиот», экранизация с попыткой прямого прочтения, экранизация с попытками, так сказать, ну, интерпретировать. Чаще всего сложности огромные возникают с пониманием, про что вот этот образ Настасьи Филипповны и какова ее высота, и вот эта предельная высота, предельная глубина, откуда она родом, об этом обо всем Достоевский говорит практически открытым текстом, опять же, да, только мы, читатели, зачастую этого не замечаем. И поэтому героини получаются неубедительными. И для нас, читателей, на самом деле Настасья Филипповна тоже в восприятии сложна. Почему это так? Как вы думаете, Татьяна? Почему такая сложность именно с этим образом?
2: Ну, кстати, она сложна в восприятии и для героев романа.
1: Да.
2: То есть не только читатель как бы ошибается, потому что не привык к, ну, к такой постановке, что ли, вообще героини и к такой постановке проблем с ней связанных. Но и герои регулярно ошибаются, потому что они тоже привыкли к другому. Кстати, у Достоевского не раз повторяется словосочетание в романе «Женский вопрос».
1: О, да! О, да! Вот. В романе «Идиот» как раз. Он такое ощущение, что прямо оторвался.
2: Вот. То есть это как бы, ну, совсем новое, да, явление для того времени. То есть совсем новое в том объеме, в каком оно уже существует в обществе. То есть вообще начинается пересмотр роли и женщины, ну, просто, можно сказать, да, в истории, культуре и цивилизации. Вот. И Достоевский очень активное участие принимает в этом пересмотре.
1: На стороне женщины, причём.
2: На стороне женщины, да. Для него женщина – это, ну, вот если мы посмотрим на то, что он пишет в «Дневнике писателя», да, это как бы надежда России. Надежда на серьезность, надежда на деловитость, такую самоотреченную деловитость, надежда на науку, как бы у него вообще и добрые знакомые, и почти друзья, да, это вот Софья Ковалевская, ее старшая сестра, да, вышедшая замуж, в конце концов, за французского социалиста. Вот, то есть очень серьезные женщины, которые, ну, меняют мир, да, даже на этом, на социальном уровне. Вот, и это, кстати, в общем, образ Аглая с этим связан, да, именно с этой стороной женского вопроса. Вот, она бунтует против вот этой своей закупоренности в семействе и желание, изъявляет желание, да, посетить все ученые кабинеты, учиться и вообще и менять мир на уровне социальном. Настасья Филипповна – это что-то совсем другое. Потому что Настасья Филипповна меняет мир совершенно иным образом, и прежде всего это ну, просто глубоко поврежденное существо, поврежденное миром существо, которое умудрилось вот в этой своей поврежденности сохранить, ну, свой стержень, свою человечность и, ну, свое знание о мирах иных, наверное, вот так скажем, да. Недаром, когда князь Мышкин на нее смотрит, он видит глаза, которые ему знакомы, да.
3: Он вот узнает свою природу. Да. Они одноприродны, они из одного, да. Родом из одного места.
2: Да.
3: Да, и Достоевский, кстати, пишет ведь об этом месте. Он там у князя Мышкина в его воспоминаниях о Швейцарии, где он впервые себя осознает, да, как вот в сознание приходит, да, как будто бы пробуждается. И все он говорит там, как вот идти к той точке, где небо с землей встречается, и будет там город Неаполь, то есть новый город.
2: Да.
3: Ну, то есть он говорит Неаполь, да, но мы же понимаем, что Неаполь – это, если переводить, то есть новый полис, да, то есть новый город, да, с греческого языка, то есть это новый град, и это небесный Иерусалим. То есть он родом обозначает себя, да, как вот из небесного Иерусалима, и когда видит Настасью Филипповну, в ее взгляде видит вот ту же мерцание той же самой, или сияние той же самой вот этой вот природы. То есть они оба от другого мирные. Я бы не сказала, что они не от мирные, да, потому что они как раз... Просто это совсем другое измерение мира.
2: Существа другой природы, да, другой человеческой природы, потому что человек двуприроден. У человека есть материальная его составляющая, да, материальная природа, и у человека есть духовная природа. Ну, я огрубляю сейчас очень, потому что они не совсем так делятся. Вот. Но это действительно как бы разноприродность, то есть в том числе разные как бы точки происхождения. Вот. То есть человек – это такое смешение двух природ, которое, ну, которое в этом смешении должно научиться жить. Поэтому Достоевский пишет странную вещь в начале как бы создания романа в письме Майкову, что целое у меня выходит в виде героя, но только кроме героя есть еще и героиня, есть еще два совсем главных персонажа. То есть как будто герой – это четверо.
3: Угу. Князь вот. Мышкин, Настасья Филипповна, Парфен Рогожин, Аглая Япончина.
2: Аглая Япончина, да. Вот, они собираются, как бы это возможность идеального единства. Вот, потому что, в общем-то, они все устремлены так или иначе, или они именно, вот, так сказать, сверхприродные, да, или они устремлены к этой высшей природе, в ее обожании и обожении, как Парфен Рогожин, да, или в ее попытке ее укоренения на социальном уровне, как Аглая.
3: И, как это сказать, экспроприации.
2: Это другое, потому что низшая природа не понимает идеи высшей природы существования вне границ. Вот, когда Настасья Филипповна в конце встречается с Аглаей, то, что там называют,
3: сцена
2: двух королев, сцена соперниц, в общем, такие дурацкие, простите, названия, потому что даже сцена соперниц, это неправильное название, почему в «Братьях Карамазовых» сказано, да, что дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей. И эту фразу переделывают по-разному.
3: Чаще всего глагол ставят во множественном числе.
2: Да, но еще даже иногда говорят, и Бог с дьяволом борется, что не бывает.
3: Серьезно?
2: Да, да, да. Да.
3: Ну, то есть принципиально
2: было.
3: Дьявол с Богом борется.
2: Да.
3: То есть это с его стороны интенция.
2: Да.
3: И...
2: А Бог с ним не борется.
3: Не борется.
2: И это то, что воспроизводится в сцене соперниц. Потому что обычно люди об этом не помнят. я это проверяла на многих лекциях, о том, что есть письма Настасьи Филипповны Каглая.
3: Да, и при первом прочтении очень странные.
2: Вот. То есть это как-то просто вообще... Вот они настолько странные, что они просто вообще уходят из восприятия абсолютно.
3: Я буду теперь подле вас, я буду при вас. Ну, то есть мы
2: да.
3: будем...
2: Я вас люблю, мы будем вместе, да, мы как бы... Вот, то есть она пишет о вот этом вот, об этой возможности сверхплотского единения людей, да, не отделяющих пару границ, непроходимыми границами от всех остальных. Потому что для Достоевского как бы вот высший радикальный способ уединения – это уединение в паре, а не уединение даже единицы.
3: В паре, когда люди самодостаточные, да. замкнуты друг да. на друге, да. и им больше никто не нужен.
2: Да, и это, собственно, то, что говорит Аглая. Она же зачем вызывает Настасью Филипповну после всех этих писем, которая совершенно не собиралась с ней бороться и которая отдала, так сказать, ей князя Мышкина. Но ее не устраивает, во-первых, что ей отдали. Она хочет забрать. А во-вторых, ее...
3: Победить. Она
2: да,
3: хочет победить.
2: Да, победя, хочет бороться и победить, да. Там, кстати, есть опять-таки очень интересная фраза, которая сразу показывает уровень облика Настасьи Филипповны, если мы ее прочитываем. Потому что она говорит, Аглая, удержите ваш язык, я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться. А если мы вспомним, то язык как оружие...
3: Меч обоюдоострый.
2: Да, это обоюдоострый меч, исходящий из уст апокалиптического Христа. И вот это, собственно, и есть уровень, да, образа Настасьи Филипповны, потому что в романе «Два Христа» Мышкин, который идет в долину повседневности и входит как бы в каждую жизнь как...
3: Второй, как помощник.
2: Да, совершенно верно. Вот, как второй, как помощник, как сочувствующий, как поддерживающий, причем поддерживающий даже фантазии, как в случае с генералом Иволгиным, да, и есть Христос апокалиптический, потому что, и это нам заявлено с первых строк, потому что Настасья Филипповна Барашкова, это буквально, да, воскресение Агнца, если мы убираем отчество, или воскресение любящего плоть Агнца, если мы отчество оставляем. Ну что, как бы, да, то есть Агнец воскресший – это Христос апокалипсиса. Если мы вспомним Генский алтарь, да, то там, собственно, Христос изображен как Агнец, из левой груди которого истекает струя крови в чашу. Если мы вспомним, то Рогожин бьет Настасью Филипповну ножом как раз под левую грудь, откуда вытекает ложка крови. Не чаша, а ложка.
3: Ложка.
2: Да? То есть как, так, как подается причастие в православии. Вот. То есть вот эти вот знаки и символы, они просто с самой первой страницы до самой последней Настасью Филипповну сопровождают. И когда князь Мышкин говорит... Вот только не знаю, добра ли она, ах, как бы добра, все было бы спасено. Если мы имеем в виду вот этот вот апокалиптический контекст, то эта фраза из непонятной становится очень даже понятной. Все было бы спасено, если бы добра. Да, потому что Христос апокалипсиса – это совсем не Христос Евангелий. Это Христос, ну, судья, да, тот, кто судит, и судит именно потому, что... То есть судит самим процессом приближения к нему человека. Вот может он перенести вид этого Христа.
3: Близость его.
2: А его плохо переносит даже Иоанн Богослов, который, увидев впервые вот этого самого Христа с горящими глазами, как и у Настасьи Филипповны, да, вот эти горящие очи, падает бездыханный. То есть у Христа апокалипсиса, лик которого невозможно вынести, и ровно это сказано о лице Настасьи Филипповны.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы РАН, главный редактор журнала «Достоевский. Мировая культура», точка, филологический журнал, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о Настасье Филипповне Барашковой, героине, собственно, главной героине, главном женском образе романа «Идиот». Хотя, вот опять же, есть еще Аглая Япончина, да, так же, как есть князь Мышкин, есть еще Парфен Рогожин. И если бы этим четырем персонажам удалось преодолеть энтропию, распад этого мира и оказаться единым целым, воссоединиться в том образе единого вот человечества, да, где каждый свою личность сохраняет, и при этом люди представляют собой вот это вот единство по образу Троица, наверное, да, рискну сказать. Вот тогда мы бы имели воплощенного Христа. Вот тогда бы, да, человек обожился вслед за очеловечившим, вслед за тем, чтобы очеловечился Бог. Но этого не происходит.
2: Да, это как раз в некотором смысле роман о том, как наша низшая плотская природа бунтует против целей и задачи нашей высшей природы, которая в объединении и в самоотдаче, да, а плотская природа настаивает на своей отдельности и на присвоении, ну, всего, до чего дотянулся.
3: Вот. Моё, сказал Онегин Грозно.
2: Вот. Да. Если бы только Онегин. Вот. На самом деле это то, что мы наблюдаем всегда, и мы можем наблюдать вокруг себя и сейчас.
3: Хватательный рефлекс.
2: Вот, да. И в редких случаях, а может быть и не таких редких, вот эту способность человека к какой-то абсолютной самоотдаче мы тоже можем и сейчас видеть. Вот. Всегда сохраняется. Да, это всегда сохраняется. Вот это видение своей высшей природы, против которого всегда бунтует природа низшая. Но даже когда каждый из нас порывается отдать, да, в какой-то момент низшая природа начинает возражать. Да ты подумай о себе, да ты побереги себя, да, да, а может, это тебе нужнее. И вот эти вот все соображения, они лучших из нас все равно так или иначе ограничивают. Вот. И, собственно, роман «Идиот», он об этом. О том, что есть вот этот вот абсолютный порыв самоотдачи, которому навстречу всегда выходит вот эта вот природа, жаждущая уединения, сосредоточения в себе самой. Вот.
3: Страшное дело, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, человек не равен сумме всех своих поступков и всех своих ошибок. И то, что пока в нас действительно сохраняется вот эта возможность увидеть свою подлинную природу, откуда мы родом на самом деле. Мы же родом на самом деле из вечности и призваны примерно туда. Ни много, ни мало, да, призваны к святости. Пусть сохраняется и надежда. Мне в этом смысле образ Настасьи Филипповны вот как раз надежду колоссальную дает. Колоссальную. Действительно, тяжелейшие, скажем так, вводные биографические, которые, ну, так уж сложилось, да, вот в ее жизни есть, она, будучи ребенком, попадает, по сути, в руки, становится зависима от взрослого и ценящего женскую красоту человека с прекрасным, так сказать, вкусом.
2: Ну, на самом деле, надо начать-то с того, что сначала у нее сгорает мать, и усадьба сгорает.
3: Да, сгорает усадьба,
2: потом сходит с ума отец.
3: А потом гибнет ее сестра. То есть она теряет все.
2: Потом умирает сестра от коклюша.
3: Да, от коклюша.
2: Вот. И она попадает в руки опекуна.
3: Соседа.
2: Это просто опекун. То есть человек, который, ну, которому должно быть максимальное доверие, по идее, да?
3: И это человек, который...
2: Он ее растлевает.
3: Который на нее смотрит глазами взрослого, голодного мужчины, и ребенок становится его жертвой. В сельце
2: игрушкой.
3: Отрадное, да. Там сельцо отрадное. Там, ой.
2: Такой райчик.
3: Ну, типа того, да. И ей дальше с этим жить. То есть, а когда такое в жизни девочки происходит, это же, это вот повреждение на уровне ДНК. Это у нее, ее выжгли напалмом, и она теперь ко всему, что связано с вот этим материальным миром, с миром мужчины, да, испытывает, что это даже не боль, это что-то более сильное, чем боль.
2: На самом деле, как если мы следуем за текстом, то там сказано буквально, что как будто у нее все выжжено внутри. То есть не осталось ничего, никакой, ни малейшей зацепки для вот этих вот искушений, да, плотских искушений мира.
3: Угу. То есть она и поэтому не реагирует ни на миллионы, ни на жемчуга, ни на какие-то другие там плюшки, которые ей предлагает этот мир.
2: Плотский же сначала просто ее мужчинами пытается соблазнить.
3: Ну, да.
2: Вот. И там буквально сказано, что...
3: Чтобы от нее освободиться.
2: Никакие, да, что никакие там олицетворенные, да, соблазны, типа... гусаров, гвардейцев, секретарей посольств и так далее, не производили на нее ни малейшего впечатления. То есть поэтому вот встает вопрос, о котором мы уже говорили, а что играют те, кто играет Настасью Филипповну как женщину-вамп, как вообще какую-то сексуализированную в высшей степени персонаж.
3: В кино и в театре.
2: Да, в кино и в театре. То есть они просто не прочитали текста. Это прежде всего существо, у которого все, что могло связывать с этим планом, оно выжжено. Вот. И там дальше интересно, потому что и герои ее на первых страницах постоянно сопоставляют с дамой с камелиями. Вот, вплоть до того, что Рогожин ей серьги дарит изначально такие же, как серьги в романе «Дама с камелиями», да, у героини. По описанию, да, вот эти вот два крупных алмаза в ушах, которые он ей дарит, но которые у нее сразу отбирает его отец, то есть которые так и не появятся в ее ушах. И это просто демонстрация того, насколько идиот, это не дама с камелиями. Вот, а в конце концов там у нас окажется господин с камелиями, и это Тоцкий. То есть Достоевский опять-таки пытается предельно отчетливо показать, что здесь камелия – это не Настасья Филипповна. Камелия – это Тоцкий. Но просто в обществе почему-то принято, что грех мужчины, растлителя, ложится
3: на
2: женщину, да, которую он совратил и которую он тем самым, во всяком случае, социально уничтожил. Она уже никогда не сможет социально занять той позиции, да, которая ей предназначена, потому что все начинается с того, что она сама в своем роде княгиня. И почище, и в этом смысле почище Тоцкого. То есть по происхождению, но опять-таки это тоже можно понимать двояко, да, и как социальное происхождение, и как вот это происхождение свыше, да, она далеко оставляет за собой Тоцкого. Но общество, для общества...
3: Для общества она падшая женщина,
2: она падшая женщина,
3: а Тоцкий молодец.
2: А Тоцкий, кроме всего прочего, выгодный жених.
3: Да-да-да.
2: Он не просто молодец, а за него еще дочек отдать хотят и с большим, с превеликим удовольствием. Угу. Вот это, собственно, показывает Достоевский. Вот этот ужас общества, которое возлагает, опять-таки, грех мужчины на плечи женщины.
3: Ну да.
2: Но и это тоже, опять-таки, способ показать, кто здесь Христос. Потому что Христос тот, кто несет на себе чужой грех. Хотя Настасья Филипповна, еще раз, это Христос апокалипсиса скорее, да, Ну, скажем же и о том, что апокалипсис прямо появляется в тексте и именно в связи с Настасьей Филипповной, да?
3: Она его читает, она им интересуется, она толкует апокалипсис, причем об этом упоминается в «Проброс».
2: Начинается с того, что Лебедев ее апокалипсисом начал отчитывать.
3: Да, а что это значит?
2: Это вообще особо интересно, да? Отчитка, да, как мы знаем, это что? Это способ восстановить в человеке его собственную волю, потерянную от присутствия демона. Вот, то есть...
3: Освободить его, сделать его свободным от...
2: Да, вновь освободить. Да,
3: того, вернуть, кто взял его в рабство,
2: свободу,
3: кто,
2: да.
3: кто занял внутри его тела место его личности.
2: Вот, ага. То есть здесь, да, это почти экзорцизм, но только экзорцизм, собственно, ну, в соответствии с внутренней формой слова, да, это связывание демона. А отчитка, опять-таки, в соответствии с внутренней формой, это именно освобождение человека. То есть на чем акцент ставим? Здесь, когда мы говорим «отчитывали», отчитываем не на том, что мы работаем с демоном, а на том, что мы работаем с человеком и напоминаем ему о его собственной природе.
3: Кто он такой на самом деле?
2: Кто он такой, да. Раскольникова отчитывают, можно сказать, Евангелием. Да, и это совершенно, так сказать, понятная в его случае глава о воскресении Лазаря, да, то есть ты воскрешение Лазаря, то есть ты можешь воскреснуть из самого тления, да, из самого растления. А вот ее отчитывают апокалипсисом, опять-таки напоминая ей о том, какова ее истинная природа. Тут просто по аналогии с преступлением и наказанием эти две сцены, они, ну, прозрачно достаточно прочитываются. Вот. И вот она, помимо всего прочего, она же постоянно как бы имеет перед собой две возможности. Вот это вот, то есть общество ей постоянно навязывает иную возможность, да. Вот она Христос апокалипсиса, да, она Богоматерь, знамение, у нее ведь 27 ноября день рождения.
3: Да, да, да.
2: Вот, то есть это прямо праздник иконы знамения, день, в который везде появляется портрет Настасьи Филипповны. Вот. Но ей постоянно предлагают другую роль, да, вот дама с камелиями. У нее в квартире, которую все-таки частично оформлял Тоцкий, стоит Венера. Вот. То есть ей постоянно предлагают склониться туда, куда ее общество направляет и где оно считает ее истинное место и есть.
3: А она не склоняется.
2: А она не склоняется.
3: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Точка, филологический журнал», проводит с нами этот светлый вечер. Мы через пару минут буквально вернемся к разговору о Настасье Филипповне Барашковой, изумительной, по правде говоря, моей любимой героине из женщины у Достоевского, поговорим о том, почему она новая женщина. Вот это вот новое, Достоевский снова и снова повторяет, что она новая женщина, новая женщина, новая женщина. И почему же все-таки она образ Христа апокалипсиса? Оставайтесь с нами, друзья.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующий научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Мы говорим сегодня у Настасьи Филипповне Барашковой в продолжение вот этого цикла бесед о женских образах в русской классической литературе. И Татьяна, мы с вами остановились на том, что на вашем тезисе о том, что Настасье Филипповне самые разные люди предлагают, как бы навязывают ей определенную социальную роль, дама с камелиями, Венера, ну, то есть объект вожделения со стороны мужчин. И она снова и снова, последовательно, она от этой роли уклоняется, потому что чувствует свою подлинную природу, а ее подлинная природа, она совершенно иная. Она та, что и у князя Мышкина. Князь Мышкин говорит, дает нам намек о том, что родом он из Неаполя, вот этого небесного Нового Иерусалима. И, судя по всему, Настасья Филипповна тоже новая женщина. Как они там, Достоевский, в этом плане размышляет, снова и снова повторяя этот эпитет, это прилагательное новое по отношению к ней. Помню, как вы рассказывали о попытках переводчиков Достоевского на другие языки улучшить его речь, когда им кажется, что здесь необоснованная тавтология, и они пытаются находить... Синонимы. Другие прилагательные, синонимы. И таким образом очень далеко уводят читателя от авторского замысла. Для Достоевского принципиально важно, что Настасья Филипповна новая женщина.
2: Новая женщина. И в романе «Идиот», сейчас мы об этом не будем говорить, просто констатируем, большую роль в разных местах и в разных, так сказать, оформлениях занимает «Новая земля». То есть у нас есть город Неаполь, у нас есть новая земля, у нас есть новая женщина. Это все, конечно, некоторым образом единое концептуальное поле. И получается, что новая женщина, новой женщиной она становится именно тогда, когда она внутренне освобождает себя от Тотского. Она является к нему, и он понимает, что нужно, приходится изменить все, вообще весь диапазон как разговоров, так и тонов этого разговора, темы, вообще все, потому что перед ним смеется существо, которое он совершенно, как оказалось, вообще не знал и не ведал. И дальше вот именно в связи с этим ее явлением Тотскому, которая становится для него сущим наказанием, заметим. Вот. Повторяется и повторяется вновь вот это слово «новая женщина». Вот. И это, конечно, ну, в некотором смысле ответ Достоевского, в том числе и на вот идею женского вопроса и новой женщины, как ее понимали, ну, в социальном плане, да, и в плане, так сказать, социальных преобразований, иногда очень примитивно и грубо. Ну, Лебезятникова можем вспомнить из «Преступления и наказания». Он, так сказать, там рассказывает о том, что с его точки зрения такое новая женщина. Вот. А Настасья Филипповна новая женщина совершенно другого плана, потому что она просто новый человек, и новый человек, который отказывается от того, что для человека даже до сих пор, и сейчас особенно, привлекательнее всего, то есть от его низшей природы, которая есть, прежде всего, природа алчная. Алчная природа – это природа вот, ну, если мы говорим языком исихазма, да, то эта природа ниже естественна, потому что естественная природа совсем другая. Эта природа ниже естественна, это природа человека, потерявшего вот эту свою опору в своей небесной родине. Вот. И это человек, который, соответственно, не может насытиться. Вот, потому что, ну, об этом, да, тоже много и хорошо говорят, о том, что, да, вот в душе человека дыра, или, может быть, сама душа человека дыра размером с Бога, да, и ничто другое не может ее наполнить, как бы мы ни стремились. И вот Настасья Филипповна – это как раз образец непривязанности и нестремления вот к алчности, к любого рода алчности, да. То есть ей не нужен Тоцкий в качестве мужа. Тоцкий даже обижается на то, что, значит, вдруг выяснил, что его бы отвергли, да, что если бы он предложил. Ей не нужны деньги, которые ей предлагают. Она не привязывается совершенно ни к каким земным вещам. И единственное, что ее влечет, это, во-первых, человек с большой буквы, которого она впервые увидела
3: в князе Мышкине.
2: Да? То есть то, что, так сказать, ей сродно и ей соответствует. И, во-вторых, собственно, освобождение от той роли, в которую постоянно пытаются впихнуть. Потому что вот мы уже сказали, да, и про Венеру, и про даму с камелиями, но ведь в какой момент Настасья Филипповна убегает из-под венца с Мышкиным? Там крики толпы очень интересно расположены. А вот Настасья Филипповна выходит, да, ее хотели освистать, но эти крики очень быстро сменяются криками приветственными, потому что очи ее опять-таки побеждают толпу. Вот. И дальше там вот после, так сказать, всех оправдательных, так сказать, реплик звучит крик какого-то канцеляриста. «Княгиня, за такую княгиню я бы душу продал, ценой в жизни ночь мою». И вот здесь ей опять предлагают вариант Клеопатры, да. И вот в этот момент она срывается и бежит к Рогожину, чьи очи горящие заметила в толпе, и кричит ему вообще: «Спаси меня, увези меня куда хочешь сейчас». От чего? Не от князя, конечно, она бежит от себя Клеопатры. Потому что вот общество, оно ее неизбежно запихивает в эту роль. Вот, значит, тогда князь спаситель, а ты будешь его погубительница, его Клеопатра, да, вот, вот. И она бежит-то, она знает, что под нож Рогожина она бежит. То есть она бежит, по сути, на вольную жертву. Потому что о том, что она за мной нож ожидает, Рогожин нам скажет еще в начале второй части романа. Вот. То есть она совершенно четко понимает, что вот она, ну, нашла свою Голгофу, да, она нашла свою... свой конец очистительный, и он, вот общество таково, что этот конец может быть только таким. То есть она идет на вот эту вольную смерть. И это очень важно, потому что роман просто насыщен историями о том, что смерть – это самое страшное, что может предстоять человеку. Кстати, одна из этих историй связана тоже с апокалипсисом, и начинается прямо там же, где вот появляется апокалипсис в связи с Настасьей Филипповной, а дальше Лебедев объясняет, что он вот, да, толкователь, и вот только что истолковал апокалипсис своему начальнику, и тот, значит, сначала улыбался, а потом вот на подобиях начал дрожать, и просил книжку закрыть. И, значит, мне вот к Светлой выписал премию, а на Фоминой
3: умер.
2: Отдал, да, душу. Вот. Ну, то есть, на, тут важно что, да, на цифрах и подобиях начал дрожать. То есть его пугает апокалипсис. А вот Настасью Филипповну апокалипсис не пугает.
3: Настасью Филипповну апокалипсис исцеляет.
2: Влечет, да, ага. Влечет, исцеляет, как бы это вот то, что существует за пределами здешнего мира, и потому оно, это уже то, что преображает этот мир и приводит его в его настоящее состояние, хотя и очень суровыми методами уже, да. Вот. А дальше мадам Бавари, о которой говорит... Ой, извините, мадам Дюбари. Про мадам Бавари. Мадам Бавари тоже появится в конце и с другим смыслом, да. А вот мадам Дюбари, которая кричит, да, одну минуточку, еще минуточку, господин Буро. Вот, то есть... Нам показан вот этот ужас человека перед лицом смерти и попытку выклинчить себе хотя бы еще на короткий

0: по собственному решению идет вот этот, под этот рогожинский нож. Потому что нет другого способа обрести вот эту новую природу. Вот все как бы сообщество человеческое, оно против. Вот. И, наверное, единственное, да, как можно было показать вот это вот сопротивление человечества обретению новой природы, это вот предложить ему, да, исторгнутую из общества чужим грехом женщину. Вот.
1: А, знаете, если бы, наверное, я стояла на позиции скепсиса в отношении Настасьи Филипповны и критики, если бы она мне по-человечески не была настолько дорога и симпатична, наверное, я бы сейчас задавалась примерно такими вопросами. А разве вот это самоуничтожение – это не грех в православном смысле? А разве вот эта отрешенность от всего земного – это не гордыня с самопревозношением? Вот в таком ключе вопроса. И мне кажется, что я даже слышала подобные реплики в ее адрес. То есть это вот, ну, прочитывание этого образа как очень гордого, да, и как, так сказать, ну вот совершающего вот этот вот, по сути, грех самоуничтожения, да.
0: Ну да, там и в романе это звучит, да, вот это ничем не оправданная гордость вообще, типа, откуда она в ней. А чем еще, да, чем еще Настасья Филипповна может противостоять тому безусловному унижению, которому подвергает ее вот человеческое сообщество? Ну, понятно, что, как бы, вот продолжая ответы в русле ваших вопросов, можно сказать, что, типа, вот смирись, да, и ты же согрешила, хотя, а в чем она согрешила, да? То есть,
1: ребенка сломали, да, об колено, а теперь обвиняют его в том, что, да, у него перебит позвоночник.
0: Да, да. Вот. И хотя общество в лице там того же генерала Япончина говорит, да, но кто в чем может Настасью Филипповну обвинить? Разве в том, что она с Туцким была?
1: Разве?
0: Так да. Это при иных обстоятельствах, ну, такое. То есть в том, что она с Туцким была,
1: виновата
0: Настасья Филипповна. А дальше выясняется, что, несмотря на то, что генерал крайне либерален, все-таки к дочерям своим он ее не пустит.
1: С этим генералом? Ох, ага. Я, знаете, я помню, последний раз, когда перечитывала, у меня аж прям нервный тик по позвоночнику пробежал, же. Как он этой Настасье Филипповне, вот он весь
0: жемчуга
1: такой, да, весь, да, такой, значит, он благочестивый семьянин, для Настасьи Филипповны предлагает жемчуга, да, выбирает жемчуга втайне от своей жены. Это вот вообще что? И после этого он говорит, что кто же ее может обвинить и в чем? Разве только в том, что она... Чья бы корова мычала? Елки, простите за выражение.
0: Да. Но это абсолютно нормальная мужская и вообще человеческая позиция до почти вплоть до сегодня. Несмотря на все перемены. Да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о Настасье Филипповне Барашковой. И, в общем, да, о тех перипетиях, которые, наверное, неизбежны, когда человек из горизонтального измерения вырывается в вертикаль, откуда он на самом деле родом и есть, и когда он вырастает в себя настоящего. И это вот то, что с Настасьей Филипповной происходит. И, наверное, было бы круче, если бы удалось вот эту ее небесную природу воссоединить с природой земной, чтобы вот этот разлом бытия, результат первородного греха, да,

0: был преодолен. Но для этого очень важно, чтобы земная природа вышла точно так же, как природа небесная выходит навстречу земной природе, да, чтобы земная природа тоже сделала шаг навстречу природе небесной. А земная природа в лице Парфёна Рогожина Настасью Филипповну убивает. Земная природа в лице Аглаи Настасью Филипповну вообще пытается вынести Бога за скобки жизни, потому что уходи, что-то пришел нам мешать, говорит великий инквизитор Христу. Вот здесь происходит ровно то же самое.
1: Да, говорит то же самое буквально, этими же словами.
0: И вот это, конечно, очень страшно. И так больно. Татьяна, господи, вот как за нее каждый раз больно. Это вообще нормально?
1: Но я думаю, что это самое нормальное восприятие образа, потому что, еще раз скажу, повторю, да, вот это очень часто встречающееся сексуализированное восприятие идиота, оно полностью уничтожает роман и его смыслы, потому что это не про то. Вот, я бы еще хотела сказать вот о чем, что ведь если князь Мышкин – это Христос помогающий, то Настасья Филипповна в соответствии с апокалипсисом, да, это Христос судящий.
0: И давайте вот поподробнее действительно об этом.
1: Да, и видно, каким образом этот суд происходит. Он происходит как осуждение ее. То есть вот кто к ней приближается, он немедленно начинает ее осуждать. Так или иначе, тем или иным способом осуждать, отвергать, изгонять, как Аглая, да, вот, но осуждать это все время, да, это и генерал Япончин, это и генеральша Япончина, это и сам Парфен Рогожин, который объясняет Мышкину, да, что вот, да, с тобой она не такая, со мной вот именно такая, вот, и как бы, все сообщество при приближении к Настасье Филипповне немедленно начинает ее судить. И это чрезвычайно интересная вещь, которая нам, наверное, многое может сказать о том, что такое то, что мы называем страшным судом. И почему нам сказали «не судите, да не судимы будете».
0: И почему он страшный, собственно?
1: И почему, да, почему он страшный? Потому что мы, собственно, высказываем свое осуждение своими собственными устами. Вот, осуждение, направленное на другого, но на самом деле выражающее нашу собственную позицию, наше собственное состояние.
0: То есть длинный список претензий к ближним, к Господу Богу, Иван Карамазов, вернувший билет.
1: Да-да-да, это все стрелы наши, которые летят в нас самих.
0: Поэтому страшно.
1: Вот, поэтому страшно, да. То есть, и когда мы, наконец, в какой-то момент все это увидим, у нас абсолютно будет нечего возразить. Потому что, осуждая Брежнева, мы каждый раз осуждаем себя своими собственными устами. Мы видим в нем именно свое отражение. Мы видим вот в нем свое, так сказать, искажение своего существа и приписываем ему те мотивы и те состояния, которые, ну, в нас самих.
0: Осколок зеркала тролля. Исказившее зрение мальчику Каю и заодно и
1: можно так сказать, если учесть, да, то, что осколок вот этого зеркала, он попадает в сердце и прежде всего искажает природу того, кто теперь смотрит. То есть дело не в том, что он видит плохо, дело в том, что он сам такой.
0: Да-да-да, а там, кстати, у Андерсона тоже. Там один осколок Каю поразил сердце, а другой застрял в глазах. Да.
1: Вот. То есть он, и, собственно, с этого момента он видит во всем мире свое собственное отражение, которое страшно не нравится. Вот.
0: Очень, конечно, утешительно в этом плане то, что Настасья Филипповна в конце романа, ну, мы видим, то есть Парфен Рогожин, вот он ее убил, вот она вроде как, вот она лежит на постели, а вот ее уже нет.
1: Да, там, кстати, кто лежит, тоже вопрос, потому что на постели был виден лежащий.
0: А, лежащий.
1: Да. Вот. И дальше как бы, то есть понятно становится, что речь идет о Настасье Филипповне, но сначала князь Мышкин видит лежащего под вот этой под покровом, да. И один из режиссеров, по-моему, американских, в конце своего спектакля положил там Настасью Филипповну в роли мертвого Христа.
0: Гальбейна?
1: Да, Гальбейна, который вот висит у Парфёна над дверью. Мне кажется, что это очень хорошая находка, учитывая то, что для западного человека гальбейновский Христос – это не как для русского человека Христос без воскресения, а это Христос в первом движении воскресения.
0: За секунду буквально,
1: вот,
0: да.
1: Которую они видят, которую они видят. Вот, которая почему-то, так сказать, у нас было редуцировано восприятие, начиная с Карамзина, да, который написал об этом, что вот ничего божественного, но как мертвый человек изображен весьма искусно.
0: А Достоевский-то видел как раз в полноте замысла Гальбейна эту картину,
1: да.
0: И понимал, что это миг.
1: Да,
0: когда
1: и объявил Гальбейна великим художником и поэтом. Вот это помнит Анна Григорьевна, хотя она совершенно не понимает этого определения, потому что она только была в ужасе. Сначала от картины, потом от того, что могут штраф за то, что Федор Михайлович встал на стул, чтобы быть вровень с картиной, то есть видеть ее так, как ее должна видеть.
0: Анна Григорьевна Достоевская супруга, с которой они вместе были в галерее и видели, смотрели Гальбейна, да.
1: Вот, то есть, да, и вот, это, вот этот вот лежащий, он, собственно, и воскресает, потому что мы помним, да, что Парфён все боится, что дух пойдет.
0: Ну, он так и говорит, да, дух пойдет,
1: дух пойдет.
0: А потом раз, кто-то пошел.
1: А потом, да, а потом вдруг они слышат, что кто-то ходит. И один другому говорит, да, затвори дверь, затвори. И они затворяют двери, а дух ушел. И когда туда входят те, кто, так сказать, в конце концов, ломает, да, отворяет эти двери запертые, то они находят Рогожина в горячке, да, князя в бессознательном состоянии, в идиотическом, и ни слова не сказано о теле Настасьи Филипповны. Дальше. То есть Достоевский, как всегда, все делает очень аккуратно, но вот то, что дух ходит, и то, что она уходит, это он тоже прописывает еще в черновиках и очень, ну, последовательно воплощает в конечной сцене романа. То есть это замысел, который изначально существует, и в этом смысле разговоры о воскресшем рядовом Колпакове в самом начале
0: романа, да.
1: Романа совершенно, казалось бы, дикие и совершенно ни к чему не идущие. Это просто вот начало этой линии воскресения, которая там в конце реализуется.
0: Это рассказ генерала Иволгина, который слывёт лгуном, поэтому ему априори никто не верит.
1: Там интересно, он как лгун окончательный и начинает восприниматься даже Мышкиным после этого
0: после
1: рассказа.
0: Этой истории. А история-то о том, что человек воскрес.
1: Воскрес,
0: ну, то есть, да-да-да, это история совершенно замечательная. Ну, вот как вообще мы... То есть мы, христиане, призванные жить по Евангелию, отказываемся верить в то, что вслед за Христом человек может воскреснуть.
1: Ну, да. Вот, да. Это вот такой оселок, такой, так сказать, да. Камень преткновения, да. Да, на нашем пути. И там недаром звучит все время, что это очень психологический рассказ, да, потому что это на самом деле проверка нашего психологического восприятия. А верим ли мы в воскресенье?
0: Да, да, да.
1: Выясняется, что нет.
0: Выясняется, что да. И, да, и нам даже как бы в голову не придет, что поверить в воскресенье рядового Колпакова может быть признаком здравого смысла. Ну, Настасья Филипповна в этом плане, ведь вот она, Анастасия воскресшая, да, вот она, возвращение к ее подлинной природе и реализация замысла о ней, явленная в ее имени. Анастасия Барашкова, воскресший агнец, да.
1: Да.
0: Вот это вот, конечно, вечная достоевская глубина. И у меня такое ощущение, что он в нас воспитывает медленных читателей.
1: Он вообще писал еще 17-летний о том, что главная задача его как писателя, это чтобы вслед за его вот авторским, писательским восторгом вырвалась из плена душа живая, да, вот эта ожившая душа читателя. Вот, то есть, да, он воспитывает в нас прежде всего немедленных даже читателей, а прежде всего он надеется на то, что он тот, кто протянул нам руку для того, чтобы мы увидели вот этот свет воскресения, чтобы вырваться из праха, да. Он же не просто так, не для красивого словца это говорит, потому что для него в тот момент идея того, что мир замкнут вот в материальности, мир как бы существует вот в этом состоянии праха, который в любой момент может и рассыпаться, да, в этот прах, она очень актуальна, она его мучает. Вот. И в какой-то момент он ее преодолевает. Вот в ранних текстах он находит вот этот выход, отвечает, так сказать, на гностический вопрос, да, христианским ответом. Вот. И дальше вот эта вот, так сказать, возможность вырваться из праха, она видится как самое большое, что может сделать писатель для читателя.
0: Вот. А ведь это значит стать вторым.
1: Конечно.
0: Да. Стать, вот эта самая логика Достоевская, войти в жизнь других людей помощником,
1: да.
0: Стать вторым, стать слугою. Ну и, по сути, это путь к обожению для человека. Да. Потому что я... То есть писатель, который пришел не чтобы ему послужили, но пришел послужить и помочь людям увидеть себя настоящих, себя в свете Христовой силы и славы. Да, и вырасти... И вырасти в самих себя. И раскрыть вообще в себе Христа.
1: Да.
0: Да, вот. Сильно.
1: Сократ себя называл повивальной бабкой, да, вот Достоевский, может быть, назван в еще большем, да, смысле повивальной бабкой, тот тем, кто позволяет нам родиться вот в нашу истинную природу, да, навстречу Христу, позволяет нам пройти этот шаг навстречу Христу, который Христос оставил за нами.
0: Татьяна вот. Касаткина, доктор филологических наук, заведующий научно-исследовательским центром Достоевский, мировая культура, Института мировой литературы Российской академии наук. Внимание, главный редактор журнала «Достоевский. Мировая культура. Точка». Филологический журнал, на сайте которого огромное количество материалов в открытом доступе, посвященных Достоевскому, его современным изучениям и его произведениям. Татьяна, благодарю нижайше.
1: Спасибо большое.
0: Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеем и добычу ястребом? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Михай и Михаэла по мотивам болгарской сказки.
2: Жили-были в одной деревне муж и жена. Звали их Михай и Михаэла. Любили они вкусно поесть, зимой в тепле поспать, летом в холодке подремать. Одного только не любили – работать. Как-то вечером сварила Михаэла бобовую похлебку. Сели они за стол, наелись досыта, а потом жена говорит мужу: «Я сварила похлебку, а ты засучи рукава да кастрюлю вымой. Утром она мне понадобится, когда я буду корову доить». «Вот еще, это женское дело», — ответил Михай. «Сама вымой». А были они оба упрямые, любили поспорить, и никто не хотел друг другу уступать. «Не буду я кастрюлю мыть», — заявила Михаэла. «И я не буду», — заупрямился Михай. Наступила ночь. Легли они спать, а кастрюля так и осталась немытая. «Ты утром встань пораньше, вскипяти мне молока и кашу свари. Я быстренько поем и пойду в поле», — сказал перед сном Михай жене. «А во что мне доить молоко? Вот вымоешь кастрюлю, тогда и кашу проси». «Не стану я ничего мыть. Лучше давай поспорим. Кто проиграет, тот и вымоет кастрюлю». «Давай», — говорит Михаэла. «А как?» «Будем оба молчать. Кто первый не вытерпит, вымолвит слово, тот пусть и моет». Договорились они и заснули. Прошла ночь, взошло солнце. Крестьяне вышли на работу. Пастух собрал стадо и погнал его на пастбище. Только во дворе у Михая и Михаэлы корова мычит. Некому ее подоить да отправить пастись. Забеспокоились соседи, может, случилось что. Стали за плетень заглядывать. В толк не возьмут, что такое. Корова стоит привязанной, мычит, а во дворе нет никого. Вошел сосед в хату и еще больше удивился. Сидят муж с женой за столом и друг на друга молча глядят. «Что у вас приключилось, милая? Почему ты не доишь корову?» — обратился сосед к женщине. Молчит Михаэла, словно воды в рот набрала. «Молви хоть ты словечко, хозяин, что с вами?» Но Михай тоже ни слова не произнес, только головой покачал, да руками стал махать. Послал тогда сосед сынишку за лекарем. Говорит, похоже, Михай и Михаэла оба онемели. Надо им какой-нибудь микстуры дать. Пришел лекарь и говорит: «Интересно, а как они со мной за осмотр и лечение будут расплачиваться?» Вспомнил сосед, что в сенях видел большой копченый окорок. Снял его с крюка и спрашивает: «Такая плата вам, господин доктор, подойдет?» Но тут Михаэла открыла рот, да как закричит: «Сейчас же положи на место! За что я буду этому бездельнику целый окорок отдавать?» Услышал Михай, как раскричалась его жена, и говорит: «Ну, женушка, ты заговорила первая и проиграла спор. Ступай-ка теперь и вымой кастрюлю». Переглянулись сосед и лекарь. Поняли они, почему Михай и Михаэла в раз онемели. «От лени, глупости и упрямства микстуры пока еще не придумали», — сказал лекарь. «С такими недугами надо самим справляться, чего я вам и желаю».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Потомственный священник Григорий Слепцов многие годы служил в Зашиверске, ныне исчезнувшем городке на берегу сибирской реки Индигирка. Он тесно общался с представителями местных коренных народов – якутами, венками, юкагирами и другими – и хорошо владел якутским языком. На рубеже 18 и 19 веков продолжался сложный процесс интеграции огромных пространств Восточной Сибири в единое российское государство. Коренные народы Крайнего Севера связали свою судьбу с Россией и постепенно узнавали христианскую веру. Священник Григорий Слепцов увидел в сложившихся обстоятельствах уникальную возможность для проповеди Евангелия. Он обратился с письмом к самому императору Павлу, изложил мысли об устроении миссионерского дела в Якутии, в том числе предложил проект походного храма, который был готов устроить за свой счет. Предложение священника, служившего на тот момент в Якутске, получили поддержку государственной и церковной власти, так что уже год спустя он ездил по Сибири с проповедью. В 1800 году протоиерей Григорий Слепцов узнал о желании якутского старейшины Тепияна из западно-кангаласского улуса принять христианскую веру, пригласил его в Якутск и крестил с именем Николай. Затем крестились еще 114 человек, единоплеменников Тепияна. Протоиерей Григорий Слепцов путешествовал по Якутии со своей походной церковью. Он вел свою проповедь, в том числе на севере этого региона и на Чукотке. Крестил множество якутов и венков, юкагиров и венов и чукчей. Миссионер, видя, каким авторитетом обладают у коренных народов их князья и старейшины, особенно старался обратить ко Христу именно их. Так в 1808 году, пребывая в окрестностях Верхоянска, отец Григорий крестил местных начальников Мучуя, Улуна и Богорыка, после чего его проповедь охотнее восприняли и простые люди. В следующем году в тех же местах он крестил шаманку Тулыллу, достигшую возраста 110 лет и имевшую огромный авторитет среди местных жителей. В крещении она получила имя Пелагия. В 1813 году отец Григорий крестил в Верхоянске Бельчура Курджураева, местного улусного голову, как называли должностных лиц, отвечавших за решение вопросов коренных народов. Особую трудность представляла проповедь среди чукчей. Во-первых, по причине их удаленности. Во-вторых, из-за того, что не все они признавали власть российского императора. В январе 1811 года протоиерей Григорий Слепцов впервые прибыл в Анюйскую крепость на реке Малый Анюй на Чукотке. Основанная 12 годами ранее крепость стала местом традиционной ежегодной ярмарки, на которую съезжались чукчи, якуты и венки из далеких мест. Отец Григорий, по его словам, был принят чукчами благосклонно. После отслуженной 24 января литургии произошла удивительная для этих мест оттепель. Таял снег, что было воспринято многими как Божий знак. Часть чукчей приняла крещение. Также они просили проповедника ежегодно приезжать в крепость и посетить отдаленные части Чукотки. Однако одна из таких поездок впоследствии чуть не закончилась гибелью миссионера, которому угрожали смертью одни чукчи, но защитили другие. Впоследствии ежегодная миссионерская проповедь в Анюйской крепости, в которой отец Григорий осветил Николаевскую часовню, стала традицией, которую много лет спустя продолжали другие чукотские миссионеры. Один из них, священник Андрей Аргентов, охарактеризовал протоиерея Слепцова как незабвенного, ревностного и доблестного проповедника. В 1815 году отец Григорий окончил миссионерские труды и поселился в Спасском монастыре Якутска, приняв монашеский постриг с именем Георгий. Двумя годами позднее он отошел ко Господу. Будучи на покое, отец Георгий не забывал о миссии и подал священноначалию записку о том, как в дальнейшем можно развивать проповедь христианства в Якутии и на Чукотке. «За таких людей молиться надобно и Господа благодарить», писал о нем миссионер Аргентов. «Вечная твоя память, братья мой и отче».
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Кинотеатр.
3: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
4: Русский адмирал репетирует штурм. Очень хорошо, пусть репетирует. Спектакль не состоится. Это не театр, это Корфу.
5: Он взял Санта-Мавру в один день.
4: Санта-Мавра не Корфу. Вы укрепляли Корфу. Говорите.
6: Мой генерал.
4: Корфу — это 5 цитаделей, выдолбленных в скалах. Это 630 пушек и мортир на фортах перекрестного огня. С моря его запирают неприступные укрепления острова Вида. Штурмовать Корфу может только сумасшедший, либо гений.
3: Император Наполеон Бонапарт обсуждает со своими военачальниками, способен ли русский флот штурмовать греческий остров Корфу, который французы захватили в 1797 году. Они приходят к выводу, что сделать это невозможно. Но у русского адмирала Федора Ушакова иное мнение на этот счет. Он разработал новаторскую стратегию – захватить крепость десантом под прикрытием корабельной артиллерии с моря. И вот уже под руководством адмирала проходят масштабные учения по штурму неприступного острова. Освободительный средиземноморский поход российского флота под командованием адмирала Ушакова против наполеоновской армии, в ходе которого и произошел исторический штурм острова Корфу, в центре сюжета кинофильма «Корабли штурмуют бастионы». Картину снял в 1953 году режиссер Михаил Ром. Она стала завершающей частью кинодилогии о великом флотоводце, не проигравшем ни одного сражения, святом Русской Православной Церкви адмирале Федоре Федоровиче Ушакове. Приступая к этому масштабному проекту, Михаил Ром изучал исторические источники и обнаружил, что адмирал был праведным христианином. Перед каждым сражением устраивал молебен. Рапорты о победах начинал словами «Волей Божией неприятель разбит». В дореволюционных биографиях Ушакова его вере уделялось не меньше внимания, чем морским батальным успехам. В советском кинематографе подобные темы, мягко говоря, не поощрялись. Однако и совсем умолчать об этом было нельзя. Из-за этой своей внутренней дилеммы режиссер долго не мог приступить к съемкам. Решить задачу помог главнокомандующий советского военно-морского флота адмирал Николай Кузнецов. Он посоветовал Рому расставить акценты так, чтобы зрителям без лишних слов все стало понятно. И режиссер проделал поистине ювелирную работу. Так, например, в одном из эпизодов накануне штурма острова Корфу выясняется, что турки, союзники России в средиземноморском походе против Наполеона, поставили матросам некачественный провиант. Ушаков не устраивает скандала, никого не наказывает. а просто дает собственные деньги на закупку новых продуктов.
4: Вот тебе ключ. Открой у меня в каюте ларец. Знаешь, черный?
6: Так.
4: Да возьми кошель. За дом в Севастополе выручил.
6: Неужто домик свой продали, Федор?
4: Продал. Коли не хватит, возьми у меня и жалование вперед. Но матросов и гренадер накормить в канун штурма так, чтобы добавок не хотели. Понял?
3: Для режиссера Михаила Рома дилогия об адмирале Ушакове, в которую входит фильм «Корабли штурмуют бастионы», стала экспериментом и в техническом смысле. Это была первая его картина, снятая на цветную пленку. Для съемок построили десятки моделей парусных кораблей, уменьшенные копии реальных судов русской флотилии. Чертежи нашли в Государственном морском архиве. Фильм получился зрелищным, увлекательным. Миллионам зрителей он открыл славные страницы истории Отечества. И показал, русский воин милосерден. И даже среди тягот войны способен оставаться человеком. А еще Михаил Ром в проходных, казалось бы, репликах героев фильма ненавязчиво подчеркивает, русский солдат и матрос всегда уповал на Бога. Например, мы видим это в эпизоде начала битвы за Корфу.
6: Пошли! Ну, слава тебе, Господи! И запасной анкер заведен, Федор Федорович!
4: Отменно! Ключ Корфу у нас! Теперь главное, цитадели часу не продержит. Подними сигнал. Всем кораблям переходить к крепости. Во второй диспозиции. И с Богом.
3: В фильме Михаила Рома «Корабли штурмуют бастионы» мы встретимся с историческими личностями. Генералиссимусом Суворовым, британским адмиралом Нельсоном и другими. А в эпизодических ролях увидим совсем еще молодых Сергея Бондарчука, Георгия Юматова, Михаила Пуговкина. Прославленного адмирала Федора Ушакова сыграл актер Иван Переверзев. Картина «Корабли штурмуют бастионы», снятая в 1953 году, и сегодня смотрится свежо, на одном дыхании. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр.

0: Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Без чего человек не может поступать правильно, даже если будет знать все правила? Ответ на этот вопрос звучит в 100-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне».
3: «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие».
2: «Вся делающие беззаконие».
1: Недавно я беседовал со знакомым подростком, который сдавал очередной экзамен и получил 4. Это хорошая оценка, но он был очень раздосадован и все время повторял, что знает на 5. «Если бы я вот тут не перепутал, если бы я здесь не поторопился, у меня бы была 5», — все время говорил он. Послушав его, я сказал, что 4 — его объективная оценка, потому что экзамен оценивает не только знания, но и умение их применять. Знания, может быть, у тебя и отличные, но применять ты их умеешь только хорошо. Более того, пойми, что так устроена вся жизнь. Мало знать правила, надо уметь ими воспользоваться. Псалом, который мы сейчас услышали, начинается с размышления Давида о двух важнейших для правителя категориях – правосудии и милости. По-человечески нам нередко хочется, чтобы с нами поступали только милостиво. Но царь должен понимать, что без справедливости не устоит никакое государство. Псалмопевец воспевает милость и правосудие Божие, так как верит, что Господь будет прав и в том, и в другом случае. Однако он также понимает, что правосудие и милость важны для него самого, как для того, кому предстоит принимать непростые решения. Интересно, что дальше еврейские и греческие тексты псалма несколько отличаются. В первом из них Давид просто обещает пребывать непорочным в тот момент, когда Бог придет к нему. В то же время греческий текст, на который ориентируется и русский перевод, добавляет одно важное слово – размышлять. Давид не просто обещает быть праведным. Он говорит, что будет размышлять о праведном пути. Иногда людям кажется, что для того, чтобы быть праведным, достаточно знать правила. Но на самом деле это не так. Конечно, если речь о каком-то совсем простом правиле, его и выполнить просто. Как пел Булат Акуджава про поведение в метро: «Стойте справа, проходите слева». Если кассир ошибся и дал тебе сдачу больше, чем нужно, тут и размышлять нечего, верни лишнее. Но если, например, твой сын совершил плохой поступок, как отреагировать должным образом, чтобы правосудие и милость были уравновешены? В каких справочниках есть ответ на вопрос: как быть, если человек, которого любишь, не исправляется? Перед самим Давидом не раз вставали эти вопросы, и ему приходилось совершать трудный выбор. Именно поэтому царь, который мог прекрасно знать закон Моисеев, размышлял о том, как в сложных жизненных обстоятельствах не сойти с пути непорочного. Интересно, что в еврейской версии псалма все последующие слова Давида обращены в будущее. Он только обещает быть праведником и бороться с грешниками. В свою очередь, в греческом варианте Давид смотрит не в будущее, а в прошлое. Он вспоминает о том, что в прошлом не желал мириться с грехами тех, кто его окружает. Вместе с Давидом и мы, обращаясь к Богу в молитве, призваны размышлять о принимаемых нравственных решениях, вспоминая прошлый опыт и стремясь к праведности в будущем.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Малиновая вода» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы сегодня в компании историка, москвоведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня идем смотреть метромост. И чтобы нам очутиться на метромосту, нам всего лишь надо выйти из вагона на станции Воробьёвы горы. И вот мы уже на метромосту. Но мы его давайте посмотрим для начала снаружи, и поэтому мы выходим на улицу. Ну, давайте выйдем на набережную в сторону Московского университета по указателю к Воробьёвым горам. И вот мы стоим под мостом.
2: Да, и отсюда, если немножко мы еще отойдем от самого пролета моста, будет открываться замечательный вид на всю конструкцию. Мы видим с вами противоположный берег, стадион в Лужниках. Мы видим широкое здесь довольно русло реки Москвы. Чувствуем, насколько большой перепад высот между правым и левым берегом. И вот высокий берег, который сейчас находится за нашей спиной, круто поднимается вверх. Я напомню вам, что это одна из самых высоких точек в Москве. Высота Воробьёвых гор больше 100 метров, хотя, конечно, это не настоящие горы. Это просто высокий холм, обрыв, берег, но, тем не менее, в Москве это одна из господствующих высот. И все это создавало большие трудности для того, чтобы здесь проложить линию метрополитена и вообще организовать нормальное транспортное сообщение между правым и левым берегом. Собственно, актуальность строительства здесь моста и метромоста, она возникает тогда, когда был принят план сталинской реконструкции советской столицы. И, как ни странно, все то, что мы с вами сегодня будем обсуждать и смотреть, хоть и отдаленно, но связано с вот тем мегапроектом, как вы, Алексей, помните,
1: да,
2: такой,
1: конечно,
2: был у нас проект создания Дворца Советов на месте разрушенного большевиками храма Христа Спасителя. И вот от этой точки, которая должна была стать доминантой не только Москвы, но и всего нового мира, нового социально-исторического ландшафта, можно сказать, человечества, потому что Дворец Советов не только Советского Союза, но имелось в виду и Африки, Америки и так далее, и так далее, должны были расходиться лучи магистрали, и планировалось Москву обустраивать дальше на юг. И вот главные магистрали от Дворца Советов должны были идти именно к Лужникам,

0: И вот здесь, где русло реки Москвы делает такой как бы полукруглый поворот в своем маршруте, здесь планировалось сделать лучевую систему, построить три моста. И на самом деле тот, рядом с которым мы с вами сейчас стоим, вовсе не планировался как главный. А главный, он должен был быть совсем рядом. Вот мы бы его увидели, если бы его построили, потому что мы именно в эту сторону с вами сейчас смотрим. И, в общем-то, угадывается отсюда, где располагается храм Святой Живоначальной Троицы. Все наши радиослушатели знают, конечно, смотровую площадку на Воробьевых горах. И вот там начинается университетская площадь, и на самом деле вот эта площадь перед зданием университета – это тоже остаток тех самых гигантских, можно сказать, наполеоновских планов по созданию совершенно нового архитектурного облика Москвы. И вот там и должен был стоять главный мост. Соответственно, а вот этот мост, рядом с которым мы с вами находимся сейчас, он действительно должен был, кроме того, что связать магистрали столицы, Комсомольский проспект, проспект Вернадского, должен был еще и стать метромостом. Планы действительно масштабные, действительно потрясающие своей дерзостью, они упирались буквально в смысле этого слова в перепад высот. Потому что вот мы с вами сейчас видим, что этот высокий холм Воробьевых, или как их в советское время назвали, Ленинских гор, он действительно поднимается очень круто. И поэтому, чтобы построить метро, нужно было решиться на один из двух вариантов. Как вы понимаете, Леш, да, что либо метро должно идти под водой, то есть под руслом реки Москвы. И даже я встречал упоминание о том, что вроде бы этот план пытались осуществить, и, может быть, там некоторые диггеры утверждают, существует какая-то там
1: секретная пробная
0: ветка, да. Но на самом деле от этого плана отказались, потому что если бы метро прошло под руслом реки Москвы, а значит, еще метров там 40-50 вглубь, плюс еще над этим туннелем возвышались бы Воробьевы горы еще на 100 метров. И представляете себе, 150-200 метров – это высотное здание. И вот таким образом нужно было добираться потом до поверхности. Это, конечно, для метро было бы серьезным испытанием. Решили отказаться от метро-туннеля и построить метромост. В результате этот план, конечно, получил особую актуальность, когда было построено здание Московского университета. К середине 50-х годов уже сформировалась совершенно новая. Это вот какая-то вертикаль Москвы, эти сталинские башни прочно вступили и на Воробьевы, Ленинские горы тоже. И вот действительно тогда, в 1956 году, начинаются подготовительные работы, а потом всего лишь за 19 месяцев, 12 января 1959 года, строится уникальный Лужнецкий метромост. Руководили этим проектом инженеры Андреев и Рудомазин, архитектор Яковлев и Соров, Демчинский и многие другие. И мостотряд номер 4, который выполнил задание партии «Правительство в рекорд» на короткие сроки, отчитался о действительно уникальном сооружении.
1: Потому что жизнь сыграла злую шутку, что так быстро его построили?
0: Да, сыграла очень злую шутку, потому что на самом деле оказалось, что вот эти рекордные темпы и определенный волюнтаризм, который тогда проявлялся во многих сферах политического руководства советского правительства, метромост стал символом вот такого неудачного эксперимента, потому что уже скоро совсем, в 1959 году, ну, то есть в том же году, когда метромост был открыт, станционный зал был залит дождевой водой. Это была первая остановка движения метропоездов. В 60-м году обрушился алюминиевый карниз. В 63-м году проверка выявила аварийное практически состояние всей конструкции. И,
1: ну, еще 20 лет он после этого работал, поезда ходили по тем путям, которые были проложены изначально, и станция до 83-го года работала.
0: Да, вот это расследование выявило предаварийное состояние моста, и к 83-му году, по оценкам специалистов, мост потерял уже более 60% своей несущей способности. Главные проблемы оказались связаны с темпами строительства, некоторыми ошибками в техническом проектировании, в конструкции, где очень много было, ну, там мост железобетонный, было много блуждающих токов, это вело к эрозии металла. Для ускорения застывания бетона в него добавляли соль, это вело еще к большей эрозии металлических конструкций. В общем, в результате фактически пришлось метромост создавать заново.
1: Да, его же, несмотря на то, что... Я вот не помню, например. Я прочитал, что его в 99-м году даже верхнюю часть автомобильную перестраивали. Вот я почему-то этого не помню.
0: Да, очень, очень аккуратно это делали, но на самом деле даже если вот сейчас посмотреть на такую интересную деталь, если вспомнить, как выглядел метромост в середине 80-х. Я очень хорошо помню, как сам я в 1989 году, вот у меня случилось, я решил пройтись пешком от МГУ до метро Фрунзенска. Я очень хорошо помню, как я перешел метромост. А вот недавно я проезжал по метромосту, я вдруг понял, что там в верхней части нет пешеходных дорожек. То есть они ликвидированы незаметно для нас самих.
1: Да, причем, знаете, я с этим столкнулся, когда я тоже хотел по верхней части перейти, но вы могли бы это сделать обходными путями вдоль станции, там
0: да,
1: они есть.
0: И вдоль станции есть, и, кстати, это очень хорошее решение, которое напоминает техническое решение другого известного московского моста, старого Крымского моста, который стоял до 1937 года на месте Большого Крымского, всем москвичам хорошо известного. И таким образом пришлось мост создавать практически заново. Колоссальная работа, которая была проведена, как мы с вами только что констатировали, почти незаметно для широкой публики, но были построены специальные пути, то есть фактически были, помните, время, когда метропоезда двигались по открытым мосткам, таким, если можно так сказать.
1: Обходным галереям.
0: Обходным галереям, да, с правой и с левой стороны. Станция была закрыта в течение многих лет. 14 декабря 2002 года она вновь была открыта для пассажиров и уже с новым названием «Воробьевы горы», что мне, как москвоведу, приятно, потому что Ленинские горы, как и многое связано с именем этого политического деятеля, должно постепенно исчезать
1: Из обихода.
0: Из обихода, из названий улиц, площадей, из названий наших городов, на мой взгляд. Но должны возвращаться исторические названия. И вот мы с вами сейчас так прогуливаясь, наблюдая эти действительно очень интересные решения, конструкции. Между прочим, многие железобетонные конструкции в ходе работ были заменены на стальные. То есть мост получил совершенно другой запас прочности и, по сути, стал памятником нашего современного технического инженерного искусства. Очень радостно, Алексей, что мы с вами сейчас поднимемся наверх. Вот мы подходим, с вами прогуляясь, сделав вот такое некоторое дефиле около опор этого моста. Мы поднимаемся с вами снова наверх, и мы видим, с вами здесь открылась, наконец-то, та галерея, которая поднимается к улице Косыгина, туда, наверх. Вот тот самый эскалатор, который изначально был запланирован в проекте метромоста, а потом, на самом деле, действовал очень короткое время, а потом не действовал.
1: А потом вовсе снесли. Я помню тот призрачный такой каркас через гору.
0: Да, была такая конструкция, знаете, как будто из какого-то научно-фантастического фильма, где затерянные миры, заброшенные планеты. А на самом-то деле те самые портландские глины, о которых мы не раз уже вспоминали, потому что Воробьёвы горы – это очень сложное место для инженерных решений. Движутся слои глины, и в конце концов вот те конструкции, которые мы с вами сейчас вспоминали, они просто были смяты фактически движением грунтов. Они оказались недостаточной прочности, и пришлось все строить заново. Но в стилистическом решении той галереи, которая существовала изначально, была запланирована изначально. И галерея была открыта совсем недавно, 23 декабря 2022 года. Так что сейчас мы с вами поднимаемся по этому эскалатору, и мне очень нравится.
1: И посмотрим на Москву.
0: Да, выйдем на мост через проспект Вернадского, как и раньше выходили, думаю, и вы тоже в юности. очень хорошая, на самом деле, по сути, тоже смотровая
1: площадь. Я в детстве просил, чтобы меня на Воробьевы горы все время, на Ленинские тогда еще, свозили, потому что мы там жили в другом конце Москвы, тут бывали редко, но для меня это был каждый раз праздник, что можно прийти. Где там смотровые площадки? Останкинская башня только, да, она далеко тоже. И так я там ни разу и не был наверху. А тут вот такой вид
0: единственный. Мне довелось быть просто участником многих кружков в Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Поэтому это место, где я провел значительную часть своего детства.
1: Спасибо. Игорь Горькавы, историк-москвовед. Мы гуляли по Москве, посмотрели знаменитый наш метромост. И вы к нам присоединяйтесь. Гуляйте вместе с нами и любите Москву. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Возвращение в Уфу городской жизни. Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылила. Я загорел, как араб, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нем. Напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтобы погладить, приласкать сурку и поиграть с ним. Житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него. Это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам. Я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы. К чтению также меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое уже по охоте. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести. Это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились древняя Вифлеофика, Россиада Хераскова и полное собрание в 12 томах сочинений Сумарокова. Заглянув в Вифлеофику, я оставил ее в покое, а Россиаду и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму. Дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней». Самое любимое мое дело было читать ей вслух «Россиаду» и получать от нее разные объяснения на непонимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев Мстиславского, князя Курбского и Палицкого, что я как будто видел и знал их давно. Я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность. Я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги и прочее, прочее. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал: «Откуда это все у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палицкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского. Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен, но твердому кремню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издает, когда поверхность кто его железом бьет. Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палицким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые, в уста вложив кинжал и в руки взяв мечи, которые у них сверкали, как лучи, и войско нашего ударили в ограду, как стадо лебедей срывается от граду. Так войски по холмам от их мечей текли, злодеи скоро бы вломиться в стан могли, когда б не прекратил сию кровавую сечу князь Курбский с Палицким, врагам текущий встречу. Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из Россиады пред моим покровителем Онейчковым. Он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова. Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме, как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божией Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь! Присягать новому императору!» Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими 10 приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать тоже со слезами на глазах перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное!» Я был глубоко поражен, сам не зная отчего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из Верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальню. Мать помолилась Богу, села на кресло и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть, собственно, со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов. Даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтобы всем было хорошо жить, чтобы все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше. и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее, Павел Петрович. А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу, и мы будем молиться о том», — отвечала мать. «Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтобы Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую, читать или играть с сестрицей. Но я попросил ее, чтобы она растолковала мне, что значит «присягать». Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть. «Детей не приводят к присяге», — сказала мать. «Ступай к сестре». Я обиделся. Скоро приехал отец, и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на «В», нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира, хорошенько не знаю, который публично показывал свою радость, что скончалась государыня. Целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В. должен быть недобрый человек. Тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться. Новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В. еще больше. Зачем он радуется, когда все огорчены? Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал губернатору, и как соглашались с нею другие. А потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас воротился и сказал, что бал похож на похороны, и что весел только В, двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель Аничков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что пора мужской руке взять скипетр власти. И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу, огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом, и подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такую толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за 10 верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я все сам видел или читал об этом описание. Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальне у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывали иногда из девичьей, то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна Калмычка. В спальне и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно. О том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно непонимаемое мною. «Теперь-то гатчинские пойдут в гору». В нашей детской говорили, или лучше сказать, в нашу детскую, доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской, а толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили. Я побежал за объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи — совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но без всякого успеха. Мне отвечали, что я еще маленький и ничего не смыслю. Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параше и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе. Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столиц. Губернатор В. скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку. Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писание прописей и занятия арифметикой, которые я понимал как-то тупо и которые учился неохотно, все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени. Гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до древней Вифлеофики. Раз как-то вслушался я между слов, что дедушка нездоров, но, кажется, никто об его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла, и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово. Дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней и подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой?» — думал я. «Ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем». Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрово само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал, как будто весело, что меня очень удивило: «Слава Богу, все нашел. Возок дает нам Аничков, а кибитку Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала: «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер начались у нас сборы, укладывание и приготовление к кушанию на дорогу. Мне позволили взять с собой только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери. Иных она не могла уничтожить, но до опасения же, что мы замерзнем, рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в воске. На другой день, к обеду, действительно все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по большой казанской дороге, а потом нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали. Зимняя дорога в Багрово. эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила во мне самое тягостное и неприятное воспоминание. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного воска с маленькой дверью, в которую трудно было пролезть, а в воске следовало поместиться мне с сестрицей, Параше и Аннушке. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный, и мне строго приказали лезть в вазок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже, ей делалось тошно и дурно. Даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружи, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в воске сделалось тепло, и надобно было развязать платок, которым я сверх шубы и шапочки был окутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал неизвестное мне до сих пор удовольствие скорой езды. В обеих дверях воска находилось по маленькому четвероугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него. Ночь была месячная, светлая. Толстые вехи, а иногда деревья быстро мелькали. Но, увы, скоро и это удовольствие исчезло. Стекла затуманились, разрисовались снежными узорами и, наконец, покрылись густым слоем непроницаемого инея. Невеселая будущность представлялась мне впереди. Печальный Багровский дом, весь в сугробах, и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уже спала, а, наконец, и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день, поутру, я подумал, что еще рано. В воске у нас был рассвет или сумерки, потому что стеклышки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала. Она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В воске действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут мне объяснили, что, проехав 2,5 станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеселить меня. Она знала, до чего я был охотник, и сейчас стала просить, чтобы я прочитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке. Но я не стал даже и читать. Так мне было грустно. Наконец доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовленную, чтобы напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо. Она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокружение. Это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе на широких нарах лежала груда довольно сальных перин, чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны ковром. Остальная часть нар покрыта была белую кошмою. Мать, разослав на ней свой дорожный солоп и положа свои же подушки, легла отдохнуть и скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без нее. Она проспала целый час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым на печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей, вышли, только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь. Нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги. Но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать. Она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке, хотя были тепло обуты, потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее. Когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от нетворенной по неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием. Я не могу описать тревоги и волнения, которые я испытывал тогда. У меня было и предчувствие, и убеждение, что с нами случится какое-нибудь несчастье, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в воске опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство. Я разбудил Парашу, просил и молил ее постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка. Но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторой грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь. Известно, зачем остановились». Если бы она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение Богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем неосновательны. У нас точно замерз было Чувашинин, ехавший форейтором в нашем воске. Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади. Его оттерли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне до сих пор сохраняемые мною ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам. Мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, возчики, недовольно тепло одетые для переезда и 10 верст в жестокую стужу – все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой по дальности расстояний и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни. Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет Божий, я несколько ободрился и успокоился. К тому же и мать почувствовала себя покрепче, попривыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота, ранее обыкновенного наступавшая в воске, опять нагнала страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу. И, к сожалению, опять недаром. Я говорю «к сожалению», потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более, чем от действительных несчастий, хотя в то же время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Уже подъезжая к Багрову, уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся. Я, сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на которой висела сумка, и сверх того едва не задохся, потому что Параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо. И особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый возок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся, даже не заметил, что ушибся. Но к досаде моей Параша, Аннушка и даже сестрица, которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть, смеялись и моему страху, и моей радости. Слава Богу, мать не знала, что мы опрокинулись».
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Малиновая вода» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время от 12 до 3 часов самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться. И самая преданная собака начинает чистить охотнику шпоры, то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение. Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям. Спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившийся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг. И в 20 шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага. Около родника зеленеет короткая бархатная травка. Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной серебристой влаги. Я добрался до ключа. На траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе удил рыбу. Другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека». В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком. Как вдруг в одно прекрасное утро вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо, усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за 10 для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и 7 детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол за 150 верст зелень и овощи. Аксиньи поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения, и потому со времени приобретения не дававшей молока. Ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную господскую птицу. Детям по причине малолетства не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать. Мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей, да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в коморочке у Кривой Солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности. Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь до связи. Всякому дворовому выдается, если не жалование, то, по крайней мере, так называемое «отвесное». Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили. Он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах. Но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл Мухояровый из незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия. Да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романович, из похода в обозе изволил привезти. Даже бывало в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом с солью, гречишными пирогами и зеленым вином по старинному русскому обычаю. Даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье. Стакана, наполненного жирной рукою приказчика. Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога? В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клете позади курятника, а зимой в предбаннике. В сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал.

0: то тащит и кряхтит, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает. То у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два. Его отсутствие, разумеется, никто не замечает. Смотришь, уж он опять тут. Опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши перебольшие, прозрачные, как у летучей мыши. Борода словно 2 недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича, Михаила Савельев по прозвищу Туман. Он проживал у Болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по Большой Орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди, купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того, до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в 2 этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей. И, вероятно, ни одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь в толпе подобострастных гостей, но имение его, к несчастью, не хватило на целую жизнь». Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе место и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет 70, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени, добродушно и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал. «Ну что, Михаил Савельич, — начал я, — наловил рыбы. А вот извольте в плетушку заглянуть. 2 окуньков залучил, да голавликов 5. Покажешь, Степа?» Степушка протянул ко мне плетушку. «Как ты поживаешь, Степан?» — спросил я его.
1: «Ничего, батюшка, помаленьку», — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.
0: «А Митрофан здоров?»
1: «Здоров как? Как же, батюшка?» Бедняк отвернулся.
0: «Да плохо что-то клюет», — заговорил Туман. «Жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась, спит. Надень-ка червяка, Степа».
1: Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем 2 раза, надел на крючок, поплевал и подал Туману.
0: «Спасибо, Степа. А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?
1: Как видишь.
0: Так-с. А что это у вас, песик аглицкий, али фурлянский какой?»
1: Старик любил при случае показать себя, дескать, и мы живали в свете.
0: «Не знаю, какой он породы, а хорош».
1: «Так-с. А с собаками изволите ездить?»

0: Своры две у меня есть. Туман улыбнулся и покачал головой. Оно точно, иной да собак-охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму. Собак больше для важности, так сказать, держать следует. И чтобы все уж и было в порядке, и лошади, чтобы были в порядке, и псари, как следует, в порядке, и все. Покойный граф, царство ему небесное, охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят. Их сиятельство выйти изволит, и коня их сиятельству подведут. Их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство рапельником этак изволит щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете. И сидит-то он, стремянный-то, высоко-высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит. Ну и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забавы, и почет соблюден. «Эх, сорвался азиатец!» — прибавил он вдруг, дернув удочкой. «А что, говорят, граф таки пожил на своем веку?» — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку. «Вельможественный был человек, известно-с. К нему бывало... Первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня. Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется. Прикажи достать, слышишь? Слушай, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины такие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, Господи, владыка живота моего. Фейерверки пойдут, катания, даже из пушек палят. Музыкантов одних 40 человек на лицо состояло. Колпельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустятся, до зари пляшут. И все больше в окосе смотри, дура. «Попался, брат!» — старик вытащил из воды небольшого окуня. «На-ка, Степа!» «Барин был, как следует барин», — продолжал старик, закинув опять удочку. «И душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя смотришь, уши позабыл. Одно — матрёсок держал. Ох уж эти матрёски, прости Господи! А нет, его и разорили». И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им, что ни на есть самого дорогого в целой Европе. И то сказать, почему не пожить в свое удовольствие? Дело господское. Да разоряться-то не след. Особенно одна, Акулина ее называли. Теперь она покойница, царство ей небесное. Девка была простая. Ситовского десятского дочь. Да такая злющая. По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила. На новое платье щеколад ей обронил. И ни одному ему забрила лоб. Да. А все-таки хорошее было времечко. Прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк. «А барин-то, я вижу, у вас был строг», — начал я после небольшого молчания. «Тогда это было во вкусе, батюшка», — возразил старик, качнув головой. «Теперь уж этого не делается», — заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку. «Теперь вестимо лучше», – пробормотал он и далеко закинул удочку. Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и билось с синего потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью. И хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом. Изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собой легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве, перепела кричали как бы нехотя. Ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, во враге, раздался шум. Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет 50, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся. «Эй, Влас!» — вскрикнул Туман, вглядевшись в него. «Здорово, брат! Откуда Бог принес?» «Здорово, Михаил Савельич!» — проговорил мужик, подходя к нам. «Издалеча!» «Где пропадал?» — спросил его Туман. «А в Москву сходил, к барину». «Зачем?» «Просить его ходил». «О чем просить?» «Да чтоб оброку сбавил, аль на барщину посадил, переселил, что ли. Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться». «Умер твой сын?» «Умер». «Покойник», — прибавил мужик, помолчав, «у меня в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил». «Да разве вы теперь на оброке?» «На оброке». «Что ж твой барин?» «Что барин? Прогнал меня». «Говорит, как смеешь прямо ко мне идти, на то есть приказчик. Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести. Да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси». Осерчал вовсе. «Ну что ж, ты пошел назад?» «И пошел. Хотел был справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра. Да толку не добился. Я хозяин-то его говорю, я, мол, Филиппов отец». А он мне говорит, а я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил. Еще у меня в долгу. Ну, я и пошел. Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. Но на маленькие съеженные его глазки навертывалась слезинка. Губы его подергивала. Что ж ты, теперь домой идешь? А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит. «Да ты бы того!» — заговорил внезапно Степушка. Смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. «А к приказчику пойдешь?» — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. «Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес». «Да мне с полугоря, взять с меня нечего. Уж, брат, как ты там не хитришь, а лишь безответная моя голова!» Мужик рассмеялся. «Уж он там как не мудри, Кентильянт Семенович, а уж...» Влас опять засмеялся. «Что ж, это плохо, брат Влас», — с расстановкой произнес Туман. «А чем плохо? Не...» У Власа голос прервался. «Эка жара стоят», — продолжал он, утирая лицо рукавом. «Кто ваш барин?» — спросил я. «Граф Валериан Петрович». «Сын Петра Ильича?» «Петра Ильича сын», — отвечал Туман. «Петр Ильич покойник. Власову-то деревню ему при жизни уделил». «Что, он здоров?» «Здоров, слава богу», — возразил Влас. «Красный такой стал, лицо словно обложилось». «Вот, батюшка», — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — «добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил». А почем стягло? 95 рублев стягло, пробормотал Лас. Но вот видите, а земли самая малость, только и есть, что господский лес. Да и тот, говорят, продали, заметил мужик. Ну вот видите. Степа, дай-ка червяка. А, Степа, что, ты заснул, что ли? Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую. Пригорюнился мой бедный Влас. Через полчаса мы разошлись.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Малиновая вода» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство, овдовевшее, не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облегся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облегся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня, воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
0: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. В сентябре 1823 года постригли в монашество и произвели в игуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в Подмосковье, в Аносине, церковь, и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Ее желание было устроить монастырь общежительный, по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было в московской епархии. Когда все это дело уладилось, и общину разрешено было переименовать в монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей: «Вот ваше желание, княгиня, исполнилось. Теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью». Это ее очень смутило. «Пострижение я готова принять, владыко», — говорит она ему, — «а начальства я не желаю. Мне лучше повиноваться, чем повелевать». «Вы основательница и учредительница. Кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению». «Да к пострижению-то я рада с великой любовью приготовляться, но от начальства избавьте». «Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию, и этим докажите, что умеете повиноваться. А если желаете, чтобы община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет. Выбирайте». Княгиня пришла в великое затруднение. Как тут быть? Делать было нечего. Княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея. Согласилась. «Да будет, — говорит, — воля Божья и ваша. Что благословите, то и сделаю».
0: Голоса

темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Когда в храмах за богослужением читается Евангелие об исцелении слепых, то в проповеди часто звучит мысль о разных видах духовной слепоты. Об одном из них, ослеплении богатством, говорит святитель Николай Сербский. Хочу поделиться с вами его рассуждениями. Мир страдает не столько от богатых, сколько от ослепленных богатством, которые думают о том, как еще обогатиться, а не о том, как употребить свое богатство на добро. Спросите того, кто нечестно богатеет, как он собирается использовать свое богатство, и вы смутите его. Он немного размышлял об этом, но проследите его судьбу до конца и увидите, что богатство послужит ему не для спасения, а для погибели. Бог смотрит на сердце человека и от каждого ждет служения, и богатый не исключение. Кто не несет служения, пострадает. Богач, избегающий служения Богу и людям, неминуемо пострадает или от болезни, или от грабителей, или от расточительных наследников, или от угрызений совести.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощении. Но послушание – вещь гораздо более глубокая и важная. Слово это происходит от слова «слушать». Послушен тот, кто признает в другом человеке, в матери, отце, учителе, старшем товарище, более глубокий, более цельный опыт, нежели собственный. И кто сердцем и волей вслушивается в то, что они говорят, что они думают, вслушивается в их жизнь, с тем, чтобы приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч с людьми, старается усвоить их опыт. Таким образом, послушание заключается не в том, чтобы раболепно отдаться воле другого человека, а в том, чтобы, вглядываясь в его образ, вырасти в его меру и, возможно, его перерасти.
1: Голоса

0: Вера. Имена, имена милосердия.
1: Летом 1787 года императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из своего крымского путешествия, сделала остановку в Туле. Встречая государыню, тульский губернатор горячо благодарил царицу за оказанную городу честь. «Не меня благодари», – покачала головой Екатерина, – «а купцу Ливенцеву в ноги поклонись, на него посмотреть приехала». Губернатор такому ответу императрицы ничуть не удивился. Иван Васильевич Ливенцев, известный тульский промышленник, владелец литейного производства, столь пристального монаршего внимания вполне заслуживал. Шесть лет назад, в 1781 году, Тулу постиг страшный разрушительный пожар. Сотни людей, чьи дома вместе со всем имуществом дотла сгорели в ту ночь, остались без крова и средств к существованию. Дети и старики ночевали на улицах. Иван Васильевич Ливенцев первым откликнулся на беду. Буквально на следующий день он организовал выдачу единовременных денежных пособий погорельцам из собственных средств. Каждый пострадавший получил от Ливенцева сумму, достаточную для того, чтобы приобрести жилье и заново обустроить быт. Общая сумма денег, пожертвованных Иваном Васильевичем, достигала 5000 рублей серебром. Это была очень большая по тем временам сумма. Для сравнения, дорогого породистого рысака тогда можно было приобрести за 5 рублей. Слух о добром деянии тульского купца дошел до императрицы. И теперь Екатерине, наконец, представился случай выразить ему лично свою высочайшую благодарность. Иван Васильевич был пожалован в почетные граждане Тулы и награжден медалью и шпагой. Благотворители в роду Ливенцевых были во все времена. Отец Ивана Васильевича, Василий Артемьевич, всю свою жизнь презревал нищих и убогих, щедро творил милостыню храмам и монастырям, а в 1759 году финансировал строительство каменной трехъярусной колокольни Крестовоздвиженской церкви. Сам Иван Васильевич постоянно поддерживал пожертвованиями Троицкую церковь. Его дети Иван, Василий и Николай Ливенцевы были активными участниками Тульского отделения общества «Милосердие». Они участвовали в открытии ночлежных приютов для нищих и бездомных, оплачивали неимущим горожанам лечение, организовывали постоянные пособия и бесплатные квартиры беднейшим семьям города, учреждали стипендии для бедных учащихся. Александра Александровна Ливенцева, владелица тульского медоваренного завода, приходилась трем братьям дальней родственницей, однако в делах благотворительности ничуть от них не отставала. Она опекала городскую гимназию, а также содержала богадельню. В Тульском банке учредила капитал в 15 тысяч рублей, проценты с которого шли на ежемесячные выплаты малоимущим горожанам, раздачу милостыни и устройство бесплатных обедов для нуждающихся. В январе 1905 года в своем особняке Александра Ливенцева устроила госпиталь для раненых воинов, прибывающих с фронтов русско-японской войны. А Иван Васильевич Ливенцев, заслуживший личной благодарности от Екатерины II, свой огромный особняк, больше похожий на дворец, завещал в дар городу.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причина обычно становилась искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино, по молитве церкви, становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. В сентябре 1823 года постригли в монашество и произвели в игуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в Подмосковье, в Аносине, церковь, и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Ее желание было устроить монастырь общежительный, по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было в московской епархии. Когда все это дело уладилось, и общину разрешено было переименовать в монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей: «Вот ваше желание, княгиня, исполнилось. Теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью». Это ее очень смутило. «Пострижение я готова принять, владыко», — говорит она ему, «а начальства я не желаю. Мне лучше повиноваться, чем повелевать. Вы основательница и учредительница. Кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению». «Да к пострижению-то я рада с великой любовью приготовляться, но от начальства избавьте. Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию, и этим докажите, что умеете повиноваться. А если желаете, чтобы община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет. Выбирайте». Княгиня пришла в великое затруднение. Как тут быть? Делать было нечего. Княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея. Согласилась. «Да будет, — говорит, — воля Божья и ваша. Что благословите, то и сделаю».
0: Голоса

смолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за туч. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новой силой, и с новой властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Бертран Рассел. Отрывок из книги «Кто такой агностик?». Как философ, выступая перед аудиторией, состоящей исключительно из философов, я должен был бы назваться агностиком.
2: Агностик, в переводе с греческого языка «отрицающий познание», так называют приверженца философской системы, исключающий возможность объективного познания всего, что находится за гранью чувственного восприятия человека. Агностики утверждают, что люди способны постигать этот мир лишь с помощью пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, то есть ограничено, и поэтому не могут претендовать на безусловную истину. Агностики подвергают сомнению не только качество познания, но и его объекты. Так, непознаваемым с их точки зрения является Бог и те аспекты созданного им мира, которые не даны человеку в ощущениях. Агностики не только отрицают возможность богопознания как божественного дарования, осуществляемого действием благодати, но и умаляют значение науки, сводя ее лишь к приобретению опыта, но не к постижению сущности вещей и явлений.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Георгий Букин.
1: Не все понимают, зачем церковь поминает усопших. Очень подробный ответ на этот вопрос дал святитель Феофан Затворник. Хочу им с вами поделиться. Спрашиваете, почему мы поминаем усопших? Потому что так заповедано нам делать. А что заповедано, видно из того, что в Церкви Божией не было времени, когда бы не творилось это поминовение. Отшедшие живы, и общение у нас с ними не прекращается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим, так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или грешным. Это долг любви братской, пока последним судом не разделены верующие, все они и живые, и умершие, и все мы взаимно друг к другу должны относиться как члены одного тела, в духе доброходства и любительного общения, и живые, и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 2 апреля 1879 года всю Россию потрясло сообщение из Санкт-Петербурга. Неизвестный стрелял 4 раза в императора Александра II. К счастью, террорист промахнулся, и монарх остался жив. Вскоре после этого события на заседании Тюменской городской думы один из депутатов, купец первой гильдии Иван Петрович Воинов, объявил, что в честь чудесного избавления императора от смерти устроит в Тюмени родильно-воспитательный приют. Необходимость родовспомогательного учреждения осознавалась многими. В то время во всей Тобольской губернии не было ни одного подобного заведения. Все дети рождались исключительно дома с помощью повивальных бабок и домашних акушерок. Из-за антисанитарии, а также варварских методов, применяемых суеверными и невежественными бабками, многие женщины умирали от родильной горячки и прочих осложнений. Очень высокой была и детская смертность. Иван Петрович не желал закрывать глаза на страдания жительниц Тюмени. Ему хотелось помочь сохранить их здоровье и жизнь. Тюменцы уважали купца первой гильдии Ивана Петровича Воинова за отзывчивость, кроткий нрав и добрую душу. Немалую часть своего дохода он выделял на благоустройство родного города. И жители Тюмени неоднократно выбирали Воинова депутатом городской думы, доверяя ему решение своих насущных вопросов. Иван Петрович был горячо верующим человеком. Служа много лет старостой Успенского храма, не жалел сил и средств на благоустройство этой прекрасной церкви. Также с его помощью появились деревянный Спасский храм в селе Мальковском, недалеко от Тюмени, и часовня в селе Букино во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Воинов был уверен в том, что монархия служит оплотом российского общества. Он считал, что без православного государя Россия не выдержит и погибнет от террора и революции. Поэтому для него особым ударом была серия покушений на императора Александра II. Ему захотелось противопоставить стремлению террористов к смерти и ненависти чудо рождения новой жизни. Для содержания роддома Воинов пожертвовал каменный дом и капитал в 30 тысяч рублей для содержания приюта за его счет. Заведение получило официальное название «Александровский родильный дом» в честь государя Александра II. Узнав о пожертвовании Воинова, император распорядился объявить за него особую благодарность тюменскому купцу. Иван Петрович настоял на том, чтобы в родильный дом принимались бесплатно абсолютно все женщины, и замужние, и незамужние, во всякое время дня и ночи, и чтобы никто не требовал с роженец документов. В родильно-воспитательный приют также принимали сирот, имелись комнаты для 25 воспитанников. К сожалению, Иван Петрович не дожил до открытия учреждения, в которую он вложил столько сил и средств. Александровский родильный дом был открыт лишь в 1891 году, через 5 лет после смерти Воинова. Долго роддом оставался единственным в Тюмени. С конца 19 до середины 20 века подавляющее большинство тюменцев появилось на свет именно в родильном доме, открытом на средства Ивана Петровича.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа рижского Иоанна Поммера о патриархе московском и всея Руси Тихоне. 1926 год. Город Рига. Единомышленники знали, что на святейшего Тихона можно положиться, что он ни единой йоты из священных канонов, из традиционного уклада не предаст, что Тихон — это воплощенное правило веры, что не предаст он и ни единого из своих единомышленников. На него всегда можно было положиться, как на несокрушимую каменную стену. Эту монолитную цельность его характера глубоко уважали даже ярые противники его. Если в первое время его патриаршествования враги не делали особенно ярых наскоков на него, то главным образом потому, что наперед знали: с Тихоном ничего не поделаешь, Тихона с позиции не собьешь. И тогда, когда Тихона стали волочить по судам и темницам, враги знали, что Тихон не свершит ни предательства, ни измены. Враги думали создать видимость измены и предательства. От его имени стали выпускать документы не его авторства. Но народ, знавший своего Тихона как непоколебимого героя верности, грубым подлогом не поверил.
0: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый. Как будто солнце замедленье на каждом

корабле золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви. Но народу стояло передо мною много. Все русы и крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек. Быть не может». Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Ивана Никитина редактору Федору Кони. 1853 год. Город Воронеж. Милостивый государь Федор Алексеевич, ваша известность в литературном мире, уважение к вам просвещенной публики заставили автора прилагаемых здесь стихотворений обратиться к вам с просьбою о напечатании их в вашем журнале. Если вы не захотите отказать этому неизвестному автору в глубокой для него чести. Вот моя краткая биография. Будьте моим судьёю. Я бедный мещанин. Круг моих знакомых невелик. С раннего детства в душу мою запала глубокая любовь к литературе. Помню, как всякое произведение, запечатленное талантом, приводило меня, еще ребенка, в восторг. Как тогда билось мое сердце! Этой любви я не утратил и доселе. В моей грустной действительности единственное для меня утешение — книги и природа. В беседе с нею я забываю все меня окружающее. Она — мой первый наставник, научивший меня знать и любить Бога. Она — моя мать, утешающая меня в минуты тоски и сомнений. Изумляя меня своей тишиной и величием, она заставляет меня слагать задумчивую песнь и проливать сладкие слезы. Я снова повторяю, будьте моим судьей. Я совершенно полагаюсь на ваш приговор. Если же из приложенных здесь стихотворений вы увидите во мне жалкого ремесленника в деле искусства, тогда сожгите этот бессмысленный плод моего напрасного труда. Тогда я пойму, что дорога, по которой я желал бы идти, проложена не для меня, что я должен всецело погрузиться в тесную сферу торговой деятельности и навсегда проститься с тем, что я называл моей вторую жизнью.
0: Голоса.

счастье скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья?

вера. Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Близился вечер. Солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир. Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный. «Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча!» Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил: «Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными. Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год, и больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Иконы святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит. Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но, сам понимаешь, теперь каждая капля на счету». Монах Хризостом был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милость остается уповать», — снова вздохнул монах Хризостом. Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик. «Это масло», — с сияющей улыбкой сказал он, — «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило, а вот даже немного нам с тобой осталось». «Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву. Афонский старец Филарет Карульский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Мы живем в век самооправдания. Все, что угодно может сказать человек в свое оправдание. Ему даже проще других обвинить, чем признать свою вину. Хочу поделиться с вами словами игумена Никона Воробьева. Человек, который упорно себя оправдывает, а других винит, находится на ложном пути. Он или не сделает никакого успеха в духовной жизни, или неминуемо будет все тех прелести. Наше спасение не в подвигах, а в сознании, глубоком, искреннем, сердечном сознании своей греховности, испорченности, бессилия самому исправиться. Из этого сознания родится сокрушение, плач и некоторое смирение. Если же нет этого сознания, да еще, Боже сохрани, есть самооправдание, то всуе будут все труды и даже породят высокоумие и гордыню.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева писательницы Ольги Бредиус-Субботиной. 1939 год. Париж. Сердечно признателен вам, Ольга, не знаю отчества, за привет писателю. Я его сохраню в немалом, слава Господу, пакете писем от читателей и друзей. Ваше письмо — окрик на уныние мое. Да, я очень одинок, я совсем одинок и часто ропщу. Вы почувствовали это, сказали это, и правильно. Я часто забываю, что я не одинок. Со мной, в духе, моя покойная жена, мой, отнятый мучителями Родины, сын, офицер. Господь же со мной, и еще великое множество русских людей, единомысленных. Да, знаю, слово мое волею Божьей доходит до читательского сердца. Только это еще дает силы. Вы так искренно, нежно обласкали душу мою, но не называйте меня учителем. Я недостоин сего. Я слабый грешный человек. Куда быть мне учителем нравственной жизни? Всего вам доброго.

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Приходской священник Санкт-Петербургского храма Рождества Христова на Песках отец Александр Гумилевский в раздумьях сидел за столом в своей маленькой комнатке. Перед ним стояла открытая жестяная коробочка из-под печенья, наполненная мелкими медными монетами, поверх которых лежало несколько бумажных купюр. 36 рублей, тихо проговорил он, а нужно в 10 раз больше. Деньги, которые батюшка только что тщательно пересчитал, были пожертвованиями за брошюру об Алексии, Человеке Божьем. Книжку написал и издал сам отец Александр в надежде с ее помощью собрать средства на приют для малолетних нищих. Брошюру охотно покупали, но и этих денег оказалось недостаточно. Где взять недостающую сумму, отец Александр не знал. Кажется, все доступные способы были исчерпаны, но, увы, не принесли желаемого результата. И все же, после каждого богослужения отец Александр продолжал обращаться к народу с горячей просьбой поддержать открытие приходского приюта. Однажды после литургии к священнику подошел богато одетый господин. Он протянул отцу Александру пухлый конверт. «Возьмите, батюшка, на приют». Пожертвование оказалось настолько крупным, что хватило на долгосрочную аренду вместительного особняка неподалеку от церкви. И буквально через 4 дня, 7 апреля 1863 года, приют для нищих при храме Рождества Христова на Песках был открыт. «Кажется, сам Господь тогда мне помог», вспоминал об этом случае священник Александр Гумилевский. Бог действительно помогал ему, потому что отец Александр всю свою жизнь подчинил одной из главных Божьих заповедей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В детстве Саша сам с лихвой вкусил сиротской доли. Его родители умерли, когда мальчику было всего 8 лет. О нем тогда позаботился приходской священник, отдал в духовное училище, после которого Александр поступил в семинарию, а затем и в Петербургскую духовную академию, которую окончил в один год с Иваном Сергиевым, будущим всероссийским батюшкой, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Став священником, отец Александр заботился о своих прихожанах как о родных, навещал больных, ходил для них в аптеку за лекарствами. Нуждающимся мог отдать последнее. Бывало, что после посещения беднейших прихожан он возвращался домой без сапог или пальто. В 1860 году при храме отец Александр открыл воскресную школу, в которой бесплатно обучали не только грамоте и закону Божию, но и ремеслам. А через 3 года смог осуществить свою задумку о детском приюте. Воспринимая церковный приход как единое целое, семью, члены которой должны поддерживать друг друга, отец Александр сплотил своих прихожан в братство, стараниями которого при храме на Песках была устроена богадельня для престарелых женщин. В 1866 году отца Александра Гумилевского перевели на служение в Преображенский собор города Нарвы. Там священник сумел организовать и наладить работу приходского попечительства о бедных, а через год вновь вернулся в столицу. Его назначили священником церкви Обуховской женской больницы для бедных. Дни и ночи просиживал отец Александр у постели больных, исповедовал, причащал. Он устроил масштабный сбор пожертвований для кассы помощи, из которой нуждающиеся больные могли получить деньги на лекарства, а родственники умерших – на похороны. В мае 1869 года отец Александр исповедовал больную тифом девушку. На следующий день священник почувствовал себя нехорошо, а вскоре слег в горячке. 20 мая отец Александр Гумилевский умер. На его надгробии благодарные петербуржцы выбили евангельские строки: «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за други своя».

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией – служители божественной славы, ангелов начальницы, человеков наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии – служители божественной славы, ангелов начальники, людей наставники». «Полезное нам и спросите, и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Один старец так объяснял необходимость читать Священное Писание. Вода по своим свойствам мягка, а камень тверд. Но если над камнем повесить жолоб, то вода, стекая по нему капля за каплей, мало-помалу пробивает камень. Так же и Слово Божье. Оно мягко, а сердце наше жестко. Но если человек часто слышит Слово Божье, то сердце его открывается к принятию истины.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите, и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя, а вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, и сердце бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленное грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук-тук.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Воронежском Петре Звереве. Тульская губерния. После приезда владыки в Белев в 1909 году, в ту же осень, начальница епархиального духовного училища водила свой класс и нас с сестрой к обедне в монастырь. А потом все пили чай у отца Петра в саду. Вспоминая теперь свою беззаботную, легкомысленную жизнь того времени, я вижу, сколько было тогда доброты и любви его к нам. В начале зимы познакомились с батюшкой наши родители. Отец встретился с отцом Петром во время визита у новой начальницы гимназии. Отец приехал и, улыбаясь, нам рассказывал: «Отец Петр-то сейчас же про вас спросил, а как мои богомолочки?» Наверное, под этим именем мы у него так мысленно и числились, потому что когда он подарил нам с сестрой книгу «Жития святых», надпись на ней была: «Милым и добрым моим богомолочкам на добрую память от отца Петра». Брату он подарил по завету Христову с надписью «Дорогому Илюше» от отца Петра с пожеланием ему никогда в жизни не забывать заветов Христа Спасителя, потому что только в них заключается полнота жизни, счастье и вечное спасение.

услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желанием.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Филарет Московский.
1: Митрополит Филарет Дроздов собирался на ужин в императорский дворец. Обычно от подобных приглашений митрополит вежливо, но решительно отказывался. Не монашеское это дело бывать на светских раутах. Но на сей раз его попросили быть непременно. К ужину ожидался священник англиканской церкви из самого Лондона, который был наслышан о мудрости и красноречии московского митрополита и непременно желал с ним познакомиться. Владыка Филарет вошел в парадную залу дворца и занял приготовленное ему за столом место, как раз напротив английского священника. За ужином иностранный гость оживленно говорил о том, как современно и без предрассудков они, англикане, подходят к пониманию Библии. В Писании столько аллегорий и насказаний, разглагольствовал он. Взять хотя бы историю о том, как кит проглотил пророка Иону. Ну, посудите сами, разве можно в это верить буквально? До этого момента митрополит слушал речи английского священника молча и лишь изредка тяжело вздыхал. После слов о пророке Ионе он вдруг отодвинул от себя столовые приборы, поднялся из-за стола и негромко, но твердо сказал: «Даже если бы в Библии было написано, что это пророк Иона проглотил кита, то и тогда я бы не усомнился в непреложной истинности каждого слова Священного Писания». Англиканский священник оценил меткое выражение московского митрополита и, потрясенный искренней верой святителя Филарета Дроздова, до конца ужина хранил благоговейное молчание.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Филарет Московский.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Во время праздников бывает так, что люди злоупотребляют спиртными напитками, объедаются, забывают о приличиях. Христиане тоже иногда не знают меры. Особенно печально наблюдать неподобающее поведение некоторых прихожан во время церковных праздников. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Непрестанно следует молиться, а не пьянствовать. Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Знаю, что говорю это напрасно, но не перестану говорить. Если вы не все послушаетесь, то не все же и не послушаетесь. А если все не послушаетесь, то мне будет тем больше награда, а вам тем больше осуждения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. После пожара, уничтожившего флигель, бабушка Варвара Ильинична перебралась к нам. Родители отказались от большой столовой, перетащили обеденный стол в самую маленькую комнатку, а большую отдали бабушке, потому что она переехала вместе со своей матерью, Юлией Аркадьевной Зелотти, урожденной Рахманиновой. Рахманиновы – это самый старый род из всей нашей семьи. Там корни уходят куда-то к Ивану Грозному. Свою прабабушку по материнской линии, бабу Юлю, как ее звали в доме, я хорошо помню. Мне было 8 лет, когда она умерла. Последние годы она была уже парализована, но бабушка ее как-то вынимала из кровати. И она весь день сидела у стола в таком легоньком плетеном креслице, совершенно одетая, в юбке и блузке, и на голове у нее еще была кружевная наколка, закрепленная шпильками. До конца дней она сохранила удивительную память, все молитвы знала наизусть. И мой папа, один из самых сильных лингвистов своего времени, говорил, что лучше Юлии Аркадьевны никто грамматику не знает. И русскую, и французскую, и немецкую. Любой вопрос ей можно задать, она никогда не ошибется. Проверять не надо. И он к ней ходил иногда в комнату что-нибудь спросить. Грамматическое.
0: Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Казанская купчиха Аграфена Хрисанфовна Шамова, сидя за изящным бюро красного дерева, разбирала только что пришедшую почту. Несколько пухлых конвертов с самарскими и нижегородскими штемпелями женщина отложила в сторону. Это от приказчиков. Муж вернется с мельницы, прочитает. В полголоса проговорила она. Тут ее взгляд остановился на конверте из простой грубой серой бумаги. Это было письмо от отца Вани, 14-летнего мальчика, которого Аграфена Хрисанфовна недавно взяла на службу. Ваня был из бедной крестьянской семьи и однажды просто постучал в дверь дома Шамовых и спросил, нет ли какой работы. Аграфена Хрисанфовна с радостью приняла мальчика в дом, поручив ему несложные обязанности по хозяйству и назначив хорошее жалование. Удивленно подняв брови, Шамова распечатала конверт. «Низкий вам от нас поклон, благодетельница наша, за то, что не забываете нашу бедность. 100 рублей от вас Ванюша нам передал», – прочитала Аграфена Хрисанфовна и удивилась еще больше. Денег мальчику она не давала. Может, супруг Яков Филиппович? Но когда хозяин пришел домой, выяснилось, что и он ничего не знает о деньгах. Шамовы поняли, эти 100 рублей Ваня у них украл. Аграфена Хрисанфовна едва не плакала, но не денег ей было жалко. И как я сама не подумала о том, что мальчику нужно родителей опекать? Вслух корила она себя. Спросить-то он, видно, постеснялся. Вечером Шамова позвала Ваню и со слезами на глазах попросила у него прощения. Воришке стало нестерпимо стыдно, куда сильнее, чем если бы хозяйка на него попросту накричала. Но купцы Шамовы всегда относились к людям только с добром и любовью. «Любовь все покрывает», – часто повторяли они слова апостола Павла. А заповедь Христа «возлюби ближнего твоего» старались ставить в центр своей жизни. Яков Филиппович пробивался в купцы из бедняков и хорошо знал, как это бывает, когда не на что купить хлеба. Может быть, именно поэтому занялся Яков Шамов хлебным делом и вскоре стал владельцем самой большой в Казани мельницы. Но и разбогатев, никогда не забывал о том, что рядом есть нуждающиеся и обездоленные, с которыми он, Яков Филиппович Шамов, обязан своим достатком делиться. Яков Филиппович попечительствовал многим благотворительным учреждениям Казани, был членом городского общества презрения и образования глухонемых детей, финансово поддерживал бесплатную школу живописи, был одним из постоянных жертвователей Александровской больницы. Часто посещая это медицинское учреждение, Яков Шамов собственными глазами видел, как много в городе людей, остро нуждающихся в заботе о своем здоровье, особенно среди бедняков, и как мало в лечебницах бесплатных и дешевых мест. И это натолкнуло купца на мысль построить в городе большую больницу, где неимущие люди могли бы беспрепятственно получать медицинскую помощь. Разрешение на строительство от городских властей было получено быстро. Только на строительные работы, которые начались в 1908 году, Шамов выделил 400 тысяч рублей. Яков Филиппович с нетерпением ждал открытия своего детища. Однако за год до окончания строительства больницы он скоропостижно скончался. В своем завещании, которое купец составил еще загодя, более 1 000 000 рублей он оставил городским приютам, сиротским домам, храмам и благотворительным обществам Казани. Благородное дело мужа довела до конца Аграфена Хрисанфовна. Не жалея средств, она оснастила достроенную 3-этажную больницу самым современным оборудованием и передала в дар городу, не забыв, разумеется, о главном пожелании своего покойного супруга. 20 больничных мест Шамова приняла на собственный счет, выделив их для бесплатного размещения крестьян и бедняков. Любопытный факт. Прошло больше века с тех пор, а больницу, построенную щедрыми купцами, в Казани до сих пор называют Шамовской. Память о человеке, подарившем ее городу, продолжает жить. И неудивительно, ведь дар этот был сделан с любовью. А любовь, часто повторяли купцы Шамовы слова апостола Павла, никогда не перестает.
0: Имена милосердия.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, наде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.